0: Деньги сдержаны, говорит правительству Владимир Путин. Судя по данным государственного Росстата, последний раз так сильно инвесторы сдерживались аж в 2009 году. Но Кремль велит деньги больше не беречь.
1: Запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей экономических властей, а рост инвестиций – важнейшим индикатором эффективности работы.
0: Экономическим властям идея понравилась. По крайней мере, в лицо Путину чиновники ответили именно так. Но есть проблема. Российские компании почему-то готовы поддержать родную экономику только добрым словом.
2: При этом на уровне эмоций в России достаточно компаний, которые готовы инвестировать. И Санкт-Петербургский международный экономический форум тому очевидное свидетельство. Но часто объективных возможностей для этого просто нет. Поэтому... Считаю, что без серьезных дополнительных стимулов и соответствующего инструментария вопрос решить у нас все-таки не получится.
0: На денежный стимул от государства рассчитывать больше не стоит, парирует министр экономического развития Максим Решетников. В бюджете и так дыра на 6 триллионов рублей, так что берите в долг или продавайте доли в компаниях. Чем ответит бизнес, недели ранее объяснил самый богатый предприниматель России.
3: Мы на будущий год будем сокращать инвестиционную программу. Уверен, что практически все в этом зале скажут о том, что они всерьез пересматривают инвестиционные программы. Ну, понятно, что в условиях такой нестабильности и волатильности, что это означает, что мы столкнемся с еще большим падением инвестиций, с еще большим падением ВВП, может и безработицу уже растущую тоже увидим.
0: Общий спад инвестиций предвидят правительство, близких власти Центр макроэкономического прогнозирования и Российская академия наук. Только Центробанк ждет 2% роста, остальные примерно столько же, но отрицательного. Зампред правительства Александр Новак доложил Владимиру Путину, кто же в этом виноват.
4: Анализ показывает, что в основном спад сформирован ограничением инвестиций крупнейшими нашими, группой крупнейших компаний, на которые пришлось минус 307 миллиардов рублей.
0: Чтобы исправить положение, крупным компаниям государство предлагает налоговый вычет за инвестиции, но через 10 лет. Однако бизнес не уверен, доживет ли он в России до конца этого срока. Об этом журналисту Богдану Галейко рассказывает экономист Владислав Иноземцев.
5: Не очень понятно, что будет с благосостоянием населения, со спросом на продукцию бизнеса и на его услуги. Поэтому вкладываться сейчас в какое-то расширение предпринимательской своей активности – это полное безумие. И экономика начинает чувствовать, а инвестиции – это значительная часть ВВП, порядка 20%, поэтому, конечно, это будет тянуть экономику вниз. Каким образом переломить это, я, честно говоря, не понимаю, за исключением единственной возможности – это существенная либерализация. Но Путин, на мой взгляд, это не рассматривает вообще как опцию.
0: Владимир Путин, послушав доводы инвесторов и правительства, говорит, что страна на верном пути. Ведь показатели, которые до него доходят, оптимистичные.
6: Ситуация, в общем, под контролем. Это очевидные совершенно вещи. И принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает. Особенно уже 5 с небольшим процентов. Поэтому... Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
0: Центробанк на пожелание Путина не ответил. Ни главы, ни ее замов на встрече не было. А Госдума в тот же день разрешила правительству набирать кредиты свыше лимитов госдолга. Экономист Дмитрий Полевой пишет, что в глазах Центробанка новые долги государства – это фактор для роста инфляции.
7: Вот этот путинский оказионализм, инвестиционная сдержанность 11 июня на ежедневном брифинге подхватил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а еще ему же пришлось отвечать на вопрос о пропавшей Эльвире Набиуллиной.
8: Послушайте, я не думаю, что это правильный формат обсуждать здоровье Набиуллиной. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, каких-то теорий заговоров и так далее.
7: Ну а куда же в такой ситуации без теории заговора? Вот источники проекта «Можем объяснить» говорят. Набиуллина действительно брала больничный по состоянию здоровья. Но один из источников не исключает, что это была так называемая дипломатическая болезнь. Ну, повод не выступать на экономическом форуме в Петербурге. Еще один источник говорит, что Набиуллина уведомила президента. Она якобы готова доработать свой заключительный год на посту главы Центробанка, если война, ну как максимум, продолжится в том же виде, в котором сейчас она идет, война против Украины. То есть не будет обострения военного положения, закрытия границ и так далее. Ну, там можно мобилизацию тут еще предположить в этом ряду. Источник проекта «Можем объяснить» полагает, это связано с тем, что досрочная отставка на таком фоне, на явно повышенной такой вот угрозы, будет смотреться как явная госизмена. А со мной в студии «Радио Свобода» экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Максим, приветствую.
9: Здравствуйте.
7: Ну, не могу себе позволить как бы отказать в этом удовольствии начать с госпожи Набиуллиной. Продолжается этот, ну, прямо триллер, серия за серией, инсайд за инсайдом. Вот всплыла такая новая уже политическая подоплека с некоторыми такими вот второстепенными сценариями вплоть до на год вперед. А видите ли вы в этом вообще такие симптомы, ну, явного нежелания Набиуллиной участвовать во всем этом безобразии?
9: Ну, симптомы явного нежелания Набиуллиной участвовать во всей этой ситуации просматриваются с февраля 2022 года. И, собственно, вся ее позиция, которая все эти годы продолжалась, она уже многократно, ну, если будем говорить прямо, потеряла девственность в этом отношении, да. И теперь уже там обострение, не обострение. У нее есть такие вот шоры. Она отвечает за инфляцию и хочет делать это хорошо, да, потому что инфляция – это то, от чего страдают сильнее всего самые малообеспеченные. Она вот такой защитник малообеспеченных. Когда ей не дают это делать, тут уже могут возникать вопросы. Поэтому, на мой взгляд, да, если и говорить, хотя человек болеет меньше недели. Что говорит о том, что есть какая-то еще подоплека, это то, что вот на то замечательное совещание по экономическим вопросам у Владимира Путина впервые за много-много-много-много лет не позвали главу Банка России, не только главу Банка России, но и ни одного представителя. Да, обычно у нее есть такой заместитель Алексей Заботкин, который в том числе на Петербургском экономическом форуме отдувался и отбивал все вот эти атаки. А мы хотим ставку пониже, наплюем на инфляцию. И он честно, как вот такой мальчик-отличник, говорил, почему инфляция это плохо, почему устойчивого экономического роста с высокими темпами инфляции не получится. Он, конечно, не вспоминал Турцию, где вот тоже под давлением президента пришлось сменить главу Центрального банка, и новый глава Центрального банка стал делать, что захочет Эрдоган. Сегодня в Турции ставка ключевая 37%. Да, не 14%, как в России, а 37% годовых. Это вот как бы такое, при том, что Турция ни с кем не воюет. Вот. Поэтому, да, вот тот спектакль, который разыгрался вчера на совещании, где Шохин говорит, хотим ставку, иначе ни роста, ни инвестиций не будет. Ставку и курс рубля.
7: А почему же спектакль? Просто возразить некому было. Мы к Заботкину еще вернемся, он дал большое интервью «Ведомостям».
9: Да, не позвали, и вот и некому было возразить. Да, в принципе, аргументы Набиуллина многократно все слышали, да. Путин терпел довольно долго. Я напомню, что не в мае, не в апреле, и даже не в марте он начал терять терпение, а в прошлом году, в конце прошлого года, когда он всех созвал и сказал, ну что, мы охладились достаточно, траектория устойчивого роста достигнута, давайте. И раздал всем поручение. И я напомню, что он тогда поручил к июню доложить об исполнении, о выводе российской экономики на средний мировой темп роста. Вместо этого мы получили по итогам первого квартала падение, сокращение российской экономики. И тут уже как бы вот никакие отговорки не действуют. А тут еще инвестиционный обвал. Причем вот самые свежие данные, самые красноречивые были обнародованы как раз в момент проведения Петербургского экономического форума, и Максим Решетников первый на макроэкономической сессии сказал о падении инвестиций на 14 с лишним процентов, да, когда его Андрей Макаров спросил, а что же у вас такие прогнозы-то, дурацкие, если все так хорошо будет, да, а прогноз у вас на трехлетний такой Вот. И режим, ну да, вот инвестиций нет, а нету инвестиций, нет и роста. Вот. Поэтому, ну, наверное, да, ну, я не очень люблю обсуждать то, чего лично не знаю, да, я могу предположить что-то по поводу Ильверса Хибзадовны. Но как бы пока выглядит так, что идет явное ослабление вот этой позиции Центрального банка, что еще в декабре, там, в ноябре Путин говорил, что да, мы будем бороться за низкую инфляцию, потому что не хотим повторения 90-х. Это тоже он говорил, да, потому что если мы отпустим сейчас, то не исключен вариант, есть вероятность того, что мы получим повторение 90-х, там, с гиперинфляцией и всем прочим. Сейчас эта позиция изменилась.
7: Ну, тогда давайте к инвестициям вернемся, вот, которые как раз обсуждались на этом совещании. Насколько их падение, которое уже, ну, констатируется довольно-таки многими, в том числе министрами, это серьезный сигнал?
9: Сигнал, смотря что вы имеете, сигнал к чему?
7: Полагаю, тревожный.
9: Ну, это, собственно, нет инвестиций, я уже повторюсь, да, нет инвестиций, нет экономического роста. Потому что, смотрите, какая история. Для того, чтобы там начать выпускать больше чего-то, вам нужно там построить, ну, поставить новое оборудование, нанять новых рабочих. Рост может быть без инвестиций, только восстановительный. Но российская экономика пока вот она обвального падения не демонстрирует. Да, вот восстановительный рост там после пандемии, после падения в 22-м году, в 23-24 восстановительный рост, да, после 2008 года, 98. То есть вот после кризиса, когда у вас есть огромное количество незагруженных мощностей, а для того, чтобы расти, тем более темпами не ниже среднемировых, вам нужны инвестиции. Ну, при прочих равных. И еще бы неплохо людей где-нибудь найти, но для этого нужно какие-то другие решения, видимо, принимать, а не в области экономической политики. Хотя они все кукарекают постоянно с 1985 года. Они говорят о необходимости повышать производительность труда. Другого пути нет. Вот, сколько я помню, да, с 85 года, с апрельского пленума ЦК КПСС, на котором Михаил Сергеевич Горбачев вышел и сказал, мы уперты. Надо повышать производительность труда. Поэтому ускорение. Ну, сейчас примерно то же самое
7: происходит. То есть 41 год уже получается, причем там вообще была другая страна. Ну, вот этот пряник, предложенный правительством, налоговый вычет за инвестиции через 10 лет. Насколько привлекательное предложение?
9: Они долго-долго торговались, и Шохин как раз на питерском форуме рассказал, как они торговались. И сказал, что даже те квоты, которые им выдали, они не выбрали. Да? Более того, вот те инвестиции, про которые говорит частный бизнес, они давно закончились уже. Вот то, что было, это, и то, что сокращается сейчас, это в основном государственные инвестиционные программы. Да? Потому что после начала войны и разворота на восток Путин с помпой объявил о том, что мы сейчас построим БАМ-Транссиб, мы все эти комсомольские стройки Советского Союза переплюнем. В итоге в декабре прошлого года РЖД пришла и сказала, денег нет, делать нечего, сейчас они распродают имущество, в Москва-Сити небоскреб, Рижский вокзал, куча всего, сокращают персонал и сокращают инвестиционную проект. Про БАМ-Транссиб Путин когда последний раз говорил? Про мы расширим БАМ, мы построим железную дорогу от Сеула до Лондона. Нет, уже это всех этих... То же самое буквально на этой неделе, да, в начале недели, крупнейшая электроэнергетическая компания «Русгидро» сказала, что мы вынуждены сокращать инвестиционный проект. Вот кто сокращает инвестиционный проект. И Мордашов, собственно, жалуется, потому что железные дороги — это рельсы, да, это локомотивы, а локомотивы — это тоже сталь, да, это вагоны, это тоже там... Отсюда, так что вот сейчас уже идет сокращение вот этих инвестиций со стороны вот этих гигантских государственных монстров, да, потому что они все в долгах, как в шелках, и они тоже пыхтят на Набиуллину, потому что им приходится рефинансироваться под те ставки, которые есть, Силуанову приходится занимать под те ставки, которые есть на рынке, да, и в результате обслуживания государственного долга растет какими-то темпами, которые никогда, ну, за исключением периода ГКО, был такой. Вот сейчас примерно похоже происходит.
7: Ну, вы упомянули вот глобальные стройки, которые Владимир Путин любит периодически анонсировать. Ну, что, у него осталась сила Сибири-2, ну и та в таком очень шатком положении.
9: Ничего у него не осталось. Нету никакой силы Сибири-2. Они до 30-го года будут сидеть в кабинетах и проектировать техническую документацию. Да? Вот. Собственно, там нету ничего, да, было, тем более, что они с китайцами так и не договорились по поводу цены, по которой Китай готов брать, согласиться снизойти до российского газа.
7: Ну, там, правда, такого окончательного соглашения так и не получилось после визита Владимира Путина в Пекин. Такой вопрос, вот по моим ощущениям, немного в непривычной для себя роли правозащитника, и не побоюсь даже этого слова, выступил господин Силуанов. Он там вот, на форуме в Петербурге, рассуждая об изъятых активах, а это еще называют национализацией, он сказал, что правительство планирует выполнить, а то и перевыполнить план по реализации этих активов. И вот тут внезапно вот такое вот он заявление он выдал, завершая свою реплику.
10: Тоже коллеги об этом говорили, защита прав собственности. Потому что если есть какие-то риски, всегда это плата за риск. То есть чем больше защита прав собственности, тем меньше плата за риск, тем, соответственно, проекты более доходные и рисков там меньше.
7: Вот, мол, то есть получается, что без защиты прав собственности инвестиций и особо-то и не стоит нам ожидать, нам, в смысле, вот, членам правительства, ну и, получается, Кремля, скорее всего, тоже. То есть это что, молитвы Шохина были услышаны? Может быть, Макарова завтрак из Беры?
9: Это чудесная схема, потому что если вы у кого-то что-то один раз отобрали, а потом пытаетесь продать, вам говорят, вы слушаете, не-не-не, все, это окончательно бесплатно, это последний раз. Мы сейчас даже закон сейчас примем. И это вам будет гарантировано навеки. Да, потом мы примем другой закон, и опять вас отберем. Ну, вот как, понимаете, они уже отобрали. Теперь им надо продавать, а никто не покупает. Вот они, вот эти золотодобывающие компании, они продать не могут. Золото продать не могут. О чем говорить обо всем остальном? Поэтому, да, конечно, да, теперь ему нужно защищать права. Потому что дыра в бюджете, да, которую надо покрывать, надо продавать то, что они там нахапали за эти годы, повесили на баланс Росимущества, управляют этим всеизвестные всем людям, да, но бюджет от этого как-то богаче не становится. Поэтому хотелось бы что-нибудь продать. А продать задорого не получается. Поэтому вспомнили про вот эти все гарантии собственникам, гарантии того, что не будут пересматриваться там итоги приватизации и так далее и тому подобное.
7: А что вообще бьет больше всего вот именно в текущей российской ситуации, что больше всего бьет по вот так называемой инвестиционной привлекательности? Ну так, если такой дилетантский вопрос, прошу прощения, но хочется в этом разобраться.
9: Вы знаете, есть такой персонаж, Андрей Макаров называется, депутат Государственной Думы, возглавляющий бюджетный комитет в Государственной Думе, регулярно голосующий за повышение налогов, за военный бюджет.
7: Главный алармист завтрака Сбера в Петербурге.
9: Он всегда выступает с либеральных позиций, цитируя Владимира Владимировича Путина. Говорит, вот Путин же поручил. И он очень любит говорить об институтах. Да, вот институты, он год за годом одну и ту же песню исполняет, при этом почему-то адресуется к чиновникам правительства. Да, он исполнительная власть, которая отвечает за законы, да, и, соответственно, за эти институты. Обращается к исполнительной власти, которая, в общем, исполняет. Вот, институты. Да. Вот я вам могу одним словом сказать, да, процитировав Андрея Макарова, который любит цитировать Владимира Путина.
7: Ну и об изменении положения бюджетного кодекса хочется сегодня поговорить. Госдума буквально в экстренном режиме, там второе, третье чтение было в течение одного дня вчерашнего уже прошедшего, она разрешила Минфину, помимо прочего, занимать на внутреннем рынке свыше предела госдолга. Хочется перевести это на такое с экономического на человеческий. Что это означает на практике?
9: Ну, сколько нужно занимать, столько и можно занимать, соответственно, теперь. Потому что они не укладываются ни в какие лимиты. В прошлом году они собирали Госдуму, пересматривали дважды по основным параметры бюджета, сначала снупают. В этом году у них была надежда на Дональда Трампа и войну в заливе, но как-то не очень получается, пока у них дыра экстраординарная. Поэтому они собрали депутатов, сказали так, голосуем сразу в трех чтениях, вот вам бумажка, читай, прочтете, потом нажимаете кнопку. И в соответствии с этим новыми поправками в бюджетный кодекс, в общем, правительство имеет абсолютный карт-бланш. Да? Хочет, занимает, хочет, увеличивает расходы, не хочет, не увеличивает и так далее. Да? И будет, соответственно, дальше исходить из... Поэтому у нас сейчас, как это ни парадоксально, да, у нас инвестиционная сдержанность теперь будет с бюджетной разнузданностью как-то вот существовать. При этом госкомпании, они будут продолжать сокращать инвестиционные программы. Ну, вот как-то так.
7: Ну, к слову, и о госкомпаниях, которые сокращают, кстати говоря, не только инвестиционные программы свои, но и сокращают сотрудников. Вот по последней информации от издания «Известия» до 10% сотрудников, то есть каждый десятый может попасть под сокращение. Не летальный пока исход, говорят эксперты, опрошенные же самими же «Известиями». Ну и помимо этого рубль укрепляется на радость Центробанку, я полагаю, но переживает крупный бизнес. Почему? Почему хочется его устроить ему тот самый отрицательный рост, расскажем в нашем сюжете.
11: Слишком крепкий рубль мешает росту экономики. На это в среду обратил внимание Владимира Путина Александр Шохин. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей предложил ослабить российскую валюту до 80-85 рублей за доллар, а также выразил надежду на снижение ключевой ставки с 14,5 до менее чем 10% до конца года.
12: В мае по результатам нашего опроса сократилась доля компаний, нанимающих сотрудников. Есть риск, что инвестиционная пауза может перейти в длительную инвестиционную заморозку.
11: Предложение Шохина вступает в конфликт с политикой высокой ключевой ставки, которой с начала полномасштабной войны последовательно придерживается Центробанк под руководством Эльвиры Набиуллиной. Основной целью ЦБ стало сдерживание инфляции. Укрепившийся с начала года рубль и затянувшийся период высоких ставок вызывает беспокойство у крупного бизнеса. В частности, на сильный рубль регулярно жалуются экспортеры российских природных ресурсов, которые, получая выручку в валюте, затем не могут конвертировать ее в большее количество рублей и тем самым снизить свои операционные затраты.
13: Весь деловой мир поражается нашему упорству в бессмысленном укреплении рубля к доллару. Оно уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний, потерям 6 триллионов рублей для бюджета, убыточности сотен тысяч предприятий, угрозе для 3 миллионов рабочих мест и так далее.
11: Россияне, не получающие прямой выгоды от экспорта природных ресурсов, могут найти плюсы в сильном рубле. Это и более привлекательные цены на зарубежную электронику, и более доступный зарубежный туризм. Однако общая картина все еще не выглядит стабильной. Решение российских властей продолжать войну против Украины дорого обходится бюджету. Минэкономразвитие снизило ожидаемый рост ВВП в этом году до 0,4%. Из-за роста налогов крупные российские компании готовятся к массовым сокращениям во второй половине 2026 года. По подсчетам «Известий», почти четверть компаний готова уволить каждого десятого сотрудника. А так называемой оптимизации персонала уже объявили Сбер, Газпром, РЖД, ВПРФ, издательство «Просвещение», а также власти Москвы и ряда регионов. Опрошенные «Известиями» эксперты говорят, что виной тому искусственный интеллект, а также замедление экономики и высокая ключевая ставка.
7: Тему продолжим с экономическим обозревателем радио «Свобода» Максимом Плантом. Максим, вот я уже упоминал интервью господина Заболоткина, который зам Набиуллиной, изданию «Ведомости», словно вот пока нас не позвали в Кремль. Ну что ж, мы тогда вот дружественным изданием расскажем, что оно как есть. Он там вообще сказал, что до конца года как минимум вообще ничего они не планируют менять. Все в Центробанке уверены во взятом курсе. Но при этом он допустил, что 26-й год может стать последним годом с вот этой повышенной ключевой ставкой, а мол, потом уже как-то можно постепенно снижать. Вот это в спектре от такого оптимизма до реальности? В какую сторону вы бы это повернули?
9: Смотрите, с 2023 года Центральный банк говорит, вот сейчас мы инфляцию подавим, вот в следующем году уже будет 4%, это наша цель, все будет хорошо. В 2023, 2024, 2025 году. И, в общем, они стремятся к этой цели, к достижению этой цели. И, в общем, справедливо говорят, что, смотрите, у нас бюджетная разнузданность, который год. А бюджетные расходы, и особенно дефицит бюджета, расходы, не обеспеченные доходами, они гораздо сильнее разгоняют инфляцию, чем наши усилия по ее снижению. Соответственно, ничего не меняется. Да? И Заботкин в газете «Ведомости» высказал позицию, которую он высказывал и Эльвира Набиуллина, и он сам на всех пресс-конференциях. Ван Красинов, мне пришло в голову, почему его не позвали на совещание с Путиным. Потому что на питерском форуме он, оставшись в гордом одиночестве, представляя Банк России, на деловом завтраке у Германа Грефа, у Сбера, начал терять терпение и произнес такую фразу, что он сказал: и вообще говорить о замедлении экономики, о рецессии неуместно, потому что я вам сейчас назову отрасли, у которых год к году и до сих пор на десятки процентов растет и выпуск, и инвестиции. И Герман Греф быстро перевел: Потому что действительно есть отрасли, которые, например, которые сложно верифицируем. Да, вот Центр макроэкономического анализа недавно поймал Росстат там на том, что у него концы с концами не сходятся. Но они не могут сойтись, потому что когда мы говорим о производстве других транспортных средств или других металлических изделий, другие транспортные средства, на минутку, это дроны, ракеты, ну, все прочее лабуда. Другие металлические изделия. То есть
14: полковый все-таки получил некоторые очертания?
9: Это снаряды там, и все прочее. Да? То есть мы не можем, мы знаем, сколько правительство примерно на это тратит. Да? Мы вот есть закрытые статьи бюджета, а что там, да это, в общем, и не важно, потому что это такая раковая опухоль. Это вот такой механизм уничтожения ресурсов. Ну, если вы представьте, вот вы ковыряетесь, ледокол Ленин какой-нибудь, собрали, очень радуйтесь, очень дорого стоил, рабочий год получали зарплату. Он выходит со стапелей и тонет. Булька, ну, это примерно то же самое происходит с военным производством. Да? Вот ровно это. Только там вы горюете, а здесь вы говорите о том, что у вас растет производство. Поэтому его, и вот, чтобы он не стал уточнять, что именно у нас там растет, и что уравновешивает падение гражданского сектора экономики, видимо, его на совещании не позвали.
14: Ну и так, по задаче нашего с вами разговора сегодня дилетантский вопрос очередной, но все же. А что прямо сейчас крупному бизнесу важнее? Низкая ключевая ставка для развития или просевший рубль, который они вот теперь требуют?
9: Смотря для чего, для того, чтобы выживать, ну, как минимум нужно прекратить говорить, а давайте скинемся на войну, да, по 100 миллиардов привели, пожалуйста, вот на этот счет. Для начала это, да. Что касается всего остального, ну, проблема в том, что структурно российская экономика сейчас не очень приспособлена для того, чтобы расти, да, без того очистительного кризиса. И Заботкин, когда говорит о низкой безработице, о том, что продолжают расти зарплату, он тоже не обманывает, хотя зарплаты продолжают расти далеко не у всех.
14: Ну и совсем заключительный вопрос, очень короткий, попрошу вас тоже коротко ответить. Что же будет, на ваш взгляд, с ключевой ставкой на ближайшем заседании Центробанка?
9: Это интрига, да, все зависит от того, захочет Эльвира Набиуллина со своего адра противостоять и отстаивать свою независимость или нет.
14: Помню, что в ближайшее время буквально как раз-таки эта ключевая ставка будет рассмотрена, если не ошибаюсь, на следующую пятницу заседание. Такое весьма традиционное уже у Центробанка. Максим, огромное спасибо. Экономический обозреватель Радио Свобода Максим План был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
7: По большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александр Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при

0: Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума «Глобсек», где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
1: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
2: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, IRIS, радары, выпускаемые FAILS, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
1: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
2: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров – это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
1: Потому что напрямок нападу в цьому напрямку і працювала система.
2: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
1: Тому, насправді, європейська ПВО зараз не готова.
2: Поэтому, на самом деле, европейская ПВО сейчас не готова. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
1: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
2: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
1: Витряних цілей, які різні за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
2: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 – это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
1: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
2: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% – это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
1: Пародии – те, що навантажує протиповітряну оборону.
0: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
1: Они понимают, поэтому они прагнуть от Украины, как можно...
2: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Радиолокации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
1: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
2: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК.
1: Створювати об'єднання робити єдину стратегію розвитку АПК. Європа, до речі, насправді...
2: Європа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24 году, в конце 24 года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
0: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
1: Справедливо, потому что не надо было достаточно допомоги Украине.
2: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Patriot, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Patriot значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу. Как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты? И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
1: Прямое влучание, мы кажем про заход сверху
2: вниз. И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
0: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
2: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
1: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоположной обороны.
2: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
1: Потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
2: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
1: Обмін інформацією і відповідно відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно?
2: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
0: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко?
1: Давайте начнем с того, что они работают простыми.
2: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутниковую навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
1: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
2: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
1: Так, як саме в Росії.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
0: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась, а по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
1: 2003 год,
2: начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первое начали.
0: 2003 год.
2: Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
1: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
2: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
1: Россия не может отримати за кордоном.
2: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
0: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
1: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
2: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
1: Нам не надали ни томагавки.
2: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
1: Пенал послабления врага.
0: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дроны.
1: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
2: Давайте начнем з того, що російське ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что опять-таки это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
0: У них получится?
2: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
0: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
1: Безумовно, тому що насправді, ну я би казав би, що у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
2: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
1: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
2: И это не только Middle Strike, Deep Strike. Это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И «Нептун», и «Рута», и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
1: Запит на финансирование от сектора приватного и частково
0: вот я хотела спросить, со стороны западных партнеров интерес к частному сектору больше?
1: Больше до частного сектора. Знов-таки, потому что мы больше гнучки.
2: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
1: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримали і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
2: пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
0: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
1: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли, як загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
2: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в этих віртуальних шлемах разрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
1: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
0: Но ще це не произошло.
1: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
2: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
1: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
0: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
2: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
1: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
3: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода». Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
3: Свобода – это возможность выбора.
8: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 11 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Что может грозить гражданам России, получившим в последние месяцы мобилизационные предписания? США и Иран продолжают обмениваться ударами, однако стороны демонстрируют нежелание возвращаться к полномасштабной войне. Владимир Путин в отсутствии Эльвиры Набиуллиной предлагает снизить базовую ставку Центробанка по кредитам, несмотря на растущий дефицит государственного бюджета. Также сегодня.
1: На стадионах, фан-зонах, у телевизоров, в кинозалах прямых трансляций соберется все человечество, исключая грудных младенцев и тех, кто во время матчей занят на каком-нибудь жизненно важном производстве или, увы, сидит в окопах.
0: В Мексике, США и Канаде начинается чемпионат мира по футболу. Первый матч между сборными Мексики и ЮАР состоится сегодня в Мехико. На фоне усиливающихся дальнобойных ударов ВСУ по целям в глубине территории России, отсутствия заметных военных успехов российской армии на фронте в Донбассе, в социальных сетях в России все чаще появляются видео, в которых россияне рассказывают, что их вызывают в военкоматы и вручают мобилизационные предписания. Пост о том, что решение о новой мобилизации в России уже принято, появился ранее в телеграм-канале депутата Российской Госдумы Андрея Гурулева. Цитирую, «позитива мало, зимне-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали, на дворе начало лета, а продвижение, по сути, встало. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью». Конец цитаты. Позднее Гурулев написал, что его телеграм-канал был взломан и что тексты от его имени распространены врагами. О том, чего стоит опасаться получившим мобилизационное предписание и действительно ли в России готовится новая мобилизация, говорит Иван Чувеляев, пресс-атташе проекта «Идите лесом», помогающего россиянам избежать отправки на войну в Украину.
2: Да, действительно, эти розовые бумажки вклеивают массово и похоже на то, что вклеивают их всем без разбора. На самом деле, большого смысла эта бумажка-то не имеет. Это скорее мощное такое психологическое оружие, потому что у человека появляется паника, он не понимает, что происходит, чего от него хотят. И похоже на то, что это в первую очередь делается для того, чтобы человеку можно было дальше обрабатывать на предмет подписания контракта. Ну, потому что ему можно сказать, вот смотри, у тебя уже мобилизационные предписания вписаны в военник. Ты что, мобилизованным хочешь быть? Нет, наверное, не хочешь. Давай ты подпишешь контракт, и к моменту, когда будет мобилизация, вон даже и Гурулев уже спохмела пишет про это дело, ты уже будешь в безопасности, ты уже будешь где-то там далеко получать денежки от Министерства обороны, считать эти денежки и греться в комфорте и уюте. Это, конечно, ни в коем случае не указатель, вообще ни разу связано никак с тем, может или не может быть мобилизация тоже, но это такое гадание на кофейной гуще, которое уже 4 года продолжается. Это связано в первую очередь с какими-то вот такими вещами, не с факторами, влияющими на мобилизацию или какое-то дальнейшее развитие событий. В середине апреля появились первые сообщения, что людям такое вклеивают. А потом это все стало разгоняться, плюс все-таки мне кажется сомнительным немножко то, что об этой новости мы узнаем из каких-то странных источников. Очень много запросов в Гугле, что такое мобилизационное предписание. Или очень много вдруг стало постов в Инстаграме с рассказами людей про то, что им это мобилизационное предписание вклеили. По большому счету, это большой силы не имеет. Вот уже, собственно, год скоро будет, как мы наблюдаем эту странную достаточно статистику, когда на одного человека с запретом, которого действительно развернули на границе и сказали «нет, никуда не поедешь», и выдали ему соответствующую бумажку, приходится там 10, а то и больше человек, которые благополучно выезжают, и ни в каких базах они не значатся, при том, что у них есть повестка, а у кого-то и не одна. И эти повестки висят в госуслугах, и вроде как запреты у них должны быть, а запретов нет. Я в очередной раз просто отсылаю к расследованию, которое публиковали с нашей помощью и с нашим участием «Важной истории» еще в конце прошлого года, в декабре, о том, что при всей своей абсолютной зверскости, изуверскости, при том, что это абсолютно цифровой рейх, то, что из себя представляет единый реестр военнообязанных, сделан он руками растущими из одного места. Он дырявый, он неумелый, он кривой, косой, и делают его люди соответствующие, которые как бы уже провалились, уже продемонстрировали свою абсолютную профнепригодность, после этого получают от Министерства обороны новые заказы. Это абсолютно коррупционная схема, суть которой исключительно в отмыве бабок. Никакого другого смысла в этом нет. Ну и как следствие, естественно, он не работает. Если бы он работал, повторю то, что мы говорим всякий раз по поводу этого реестра, то мы бы видели, помимо истории про мобилизационные предписания и угрозы, и панику, мы бы видели какую-то критическую массу всяких разных запретов, а не только, условно, за год, я бы сказал, там пару-тройку десятков на несколько сотен, как минимум, случаев, когда людей не выпускали из страны.
0: Это был Иван Чувеляев, пресс-атташе проекта «Идите лесом». Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. После заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран затягивает переговоры о заключении мирного соглашения, Соединенные Штаты продолжили атаковать цели в Иране, а Иран наносить ответные удары по американским базам в Ближневосточном регионе. Выступая вчера в Белом доме, Трамп вновь подчеркнул ту опасность, которую представляет собой возможное обладание Ираном ядерного оружия. Мы собираемся атаковать их и очень жестко. Учитывая инцидент с вертолетом, я считаю, что у нас есть на это полное право. Сначала они отрицали свою причастность, а затем сами признали это. Ситуация предельно проста. У нас есть бомба, настоящая бомба. Если бы ядерное оружие оказалось у них, не было бы ни Израиля, ни стабильности на Ближнем Востоке. Более того, они без колебаний использовали бы его против нас. Посмотрим, чем все закончится. Вчера мы нанесли им серьезный удар и готовы сделать это снова сегодня. Если вы не хотите пропустить развитие событий, не выключайте телевизор. Что касается сделки, мы были очень близки к соглашению, однако они продолжают вводить нас в заблуждение, общаться с нами так, будто мы какие-то лохи. Это был Дональд Трамп. Между тем, многие наблюдатели отмечают, что обмен ударами между Ираном и США носит ограниченный, скалиброванный, как выражаются некоторые эксперты, характер, что может говорить о желании сторон все-таки продолжить переговоры. В то же время интенсивность боевых действий, которые на юге Ливана израильская армия ведет против боевиков проиранской группировки «Хизбалла», признанной во многих странах террористической организацией, не снижается. Власти Ливана каждый день сообщают о десятках погибших, в том числе детей. Израиль настаивает, что бьет только по военным целям и штабам Хизбаллы. Израильская армия тоже несет потери, прежде всего от ударов FPV-дронов. Военный эксперт Давид Гендельман в сегодняшнем своем обзоре пишет, что правительство Ливана, которое официально осуждает вторжение израильских войск, но крайне недовольно тем, что Хизбалла, обстреливая северные районы Израиля, спровоцировала эту войну, дало команду органам безопасности выявлять и перехватывать все поставки в страну оптоволоконного кабеля. Вот что в интервью «Радио Свобода» Давид Гендельман рассказал об опасности, которую представляют собой сейчас для Израиля и его армии FPV-дроны, как известно, массово применяемые в войне России против Украины.
3: На тактическом уровне это проблема, потому что, несмотря на изучение в армии обороны Израиля, в том числе украинского опыта, это изучение осталось на теоретическом уровне, потому что все написанные в самой армии рекомендации по внедрению тех или иных средств их откладывали по различным причинам. Часть потому, что считалось, что сейчас это не настолько серьезная непосредственная угроза, чтобы уже выделять этому какой-то приоритет, потому что в конце концов все стоит денег, может стоит пока заниматься другими проблемами, либо частично просто игнорировалось, считалось, что эту проблему мы решим, когда она наступит. И когда она, начиная с марта этого года, когда возобновились боевые действия со стороны Хизбаллы, начали уже ускоренными методами внедрять ровно все то же самое, что рекомендовали самой армии до сих пор. Ну, понятно, что не все процессы можно так ускорить. Ну, что можно сейчас прямо делается, различные средства как обнаружения, так и перехвата, так и пассивной и другой защиты внедряются. Ну, понятно, что это есть и останется тактической угрозой, ну, как, в принципе, на российско-украинском фронте, потому что главный урок из российско-украинской войны, при том, что и украинская и российская армия сейчас чемпионы мира как по применению FPV-дронов, так и по противодействию им. Тем не менее, каждый день их гибнут сотни солдат, потому что нет какого-то волшебного средства, есть набор частичных средств, которые дают некий процент перехвата и так далее. Но то же самое будет и в Израиле. Но создать такие килл-зоны, где вообще практически невозможно высунуть нос, как на российско-украинском фронте, Хизбалле, это трудно чисто физически. Понятно, что сам фронт гораздо короче. Это десятки километров, а не несколько сот. Но и сама Хизбалла, это не украинская, не российская армия. Если взять, например, количество всех операторов PV-дронов в российской или украинской армии, то это больше, чем все члены Хизбаллы вместе взятые. То есть даже по операторам это будет сложно. И по количеству тоже, разумеется, потому что на российско-украинском фронте мы видим тысячи FPV-дронов с каждой стороны. У нас, как я уже сказал, пока это еще максимум десятки. Если поднатужатся, возможно, смогут сделать сотни. Но не тысячи, для них это технически и физически невозможно. Но понятно, что угроза будет расти, кроме Хизбаллы. Такие же дроны есть и в Сирии, просто сейчас они на данный момент против нас не применяются. И также со всех остальных границ тоже может начать лететь. Поэтому то, что сейчас те или иные средства внедряются, даже если с Хизбаллой на каком-то этапе вопрос решится, так как сам по себе дрон FPV никуда не уходит, он останется с нами. Как с нами осталась артиллерия и ПТРК, и бронетехника, и все остальное. То есть эти средства нам еще понадобятся на будущее.
0: Несмотря на все действия ЦАХАЛ, Хизбалла регулярно восстанавливает свои силы. И постоянно северные районы Израиля обстреливаются, в том числе реактивными снарядами. Как я себе представляю, их провести, скажем, из Ирана через Ирак и Сирию в Ливан сложнее, чем FPV-дроны или их разобранные, например, FPV-дроны. Кажется ли вам, что действительно это количество может в результате перейти в уже действительно стратегическую угрозу для Израиля?
3: На данный момент, на ближайший период, они не смогут нарастить количество. В любом случае, Хизбалла сейчас далеко не та, что была до 7 октября 2023 года. Дополнительные плюсы для нас в том, что в отличие от российско-украинского фронта у нас, в принципе, там воздушное господство, то есть возможности вести воздушную разведку и наносить удары, они во многом шире, чем на российско-украинском фронте, потому что пилотируемая авиация на линии фронта, максимум, что она может делать, это запускать издалека бомбы с ОМПК и так далее. Но так как подготовка была недостаточная, то, разумеется, осталось еще довольно много делать на этом уровне. Плюс, кроме прочего, израильское общество гораздо более чувствительно к потерям. Поэтому, например, если у нас погибло от FPV-дронов за все время ведения этих боевых действий за последние, скажем, 3 месяца, погибло более 10 солдат. Вот FPV-дрона, всем понятно, что на российско-украинском фронте такие количества вообще никого бы не колыхали, и никто бы такую цифру вообще не заметил. Но частичные решения в сумме должны снизить процент потерь до более-менее приемлемого, но в любом случае до нуля это не снизится. И пример мы видим на том же российско-украинском фронте. Как я уже сказал, они там чемпионы противодействия, тем не менее постоянно несут потери от FPV-дронов.
0: Это был израильский военный эксперт Давид Гендельман. Между тем, годовая инфляция в США в мае ускорилась до 4,2% в годовом исчислении. Главным образом из-за подорожания топлива, связанного с войной в Персидском заливе. Рост стоимости топлива разогнал инфляцию в Соединенных Штатах до самого высокого годового уровня за 3 года, свидетельствуют данные, опубликованные в среду. Комментируя их, президент США Дональд Трамп сказал, что это, цитата, «очень хорошая». Хорошие цифры и дал понять, что инфляция, по его мнению, резко снизится, как только война закончится. И вот что он добавил. Мне нравится инфляция, потому что как только война закончится, все изменится. Мы обеспечивали поставки миллионов баррелей нефти, и никто об этом не догадывался. Знаете, кто об этом не знал? Иран. До этого момента. Это был президент США Дональд Трамп. Если на фоне данных о росте инфляции в Америке вероятность того, что Федеральная резервная система США на очередном заседании повысит базовую ставку по кредитам, оценивается теперь в 68%, то Владимир Путин, президент России, на заседании правительства говорил об обуздании инфляции в стране и необходимости ставку снижать, так или иначе, но в этом заседании не принимал участие сторонник жесткой фискальной политики, глава Центробанка экономистка Эльвира Набиуллина, которая недавно пропустила Международный экономический форум в Петербурге официально по личным причинам и так на публике и не появляется.
4: Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, сколько она, уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
0: Но, как я уже рассказывал вчера, дефицит бюджета продолжает увеличиваться. Одна из мер латания дыр в нем – это так называемое обеление экономики. В частности, министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал газете «Ведомости» о планах вывести из нелегального сектора занятости сотни тысяч работников или даже больше миллиона. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
5: По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в 2025 году обелить удалось 1 000 000 россиян. И на этот год планы еще более амбициозные. Целевой показатель установлен на уровне 1 300 000 человек. Занимаются этим региональные межведомственные комиссии, в работе которых принимают участие налоговые и правоохранительные органы, а также представители Роструда. У каждого региона есть свои целевые показатели, и те, кто их перевыполняют, получают поощрение от федеральных властей. За первый квартал эти комиссии вывели из тени 219 тысяч работников. Это, конечно, на 21% больше, чем в первом квартале прошлого года. Но простая арифметика говорит о том, что для выполнения плана в оставшиеся три квартала придется серьезно ускориться. Помочь в этом должен внесенный в Государственную Думу законопроект, согласно которому налоговые органы получат постоянный доступ к данным Банка России обо всех денежных переводах россиян, на основе анализа которых будут выявляться незадекларированные доходы. Параллельно власти расширяют перечень признаков нелегальной занятости. Проверкам подвергаются компании с низкими зарплатами, те, кто сотрудничает со значительным количеством самозанятых или с самозанятыми, у которых от 3/4 дохода приходится на одно предприятие. Вся эта охота на конверты объясняется рекордным дефицитом региональных бюджетов, который в 2025 году вырос в 5 раз и достиг 1,5 триллиона рублей. Причем произошло это после повышения с 1 января 2025 года ставки налога на прибыль с 20 до 25% и введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Подоходный налог и налог на прибыль составляют основу региональных бюджетов. И собираемость после повышения ставки рухнула, по крайней мере, по налогу на прибыль, которая у компании моментально кончилась, ну или кратно упала. В феврале текущего года министр финансов Антон Силуанов заявил, что регионы запланировали на текущий год дефицит почти в 2 триллиона рублей, назвал эту цифру неприемлемой и поручил сократить ее вдвое. Помимо охоты на тех, кто платит и получает зарплаты в конвертах, регионам рекомендовано расширить перечень объектов недвижимости, налог на которые начисляется по кадастровой стоимости. Поднять до максимальных значений те налоги и сборы, на которые у региональных властей есть вилка, ну, например, налог на транспорт. А также отменить льготы, если они есть, по земельному налогу и налогам на имущество физических лиц. Иными словами, брать со всех и в максимальном объеме. Проблема лишь в том, что после повышения налогов и отмены налоговых льгот для малого и среднего бизнеса уход в тень – это вопрос выживания. И если власти слишком настойчиво занимаются отбеливанием бизнеса и граждан, предпринимателям проще прикрыть лавочку и уйти на зарплату, то хоть бы и в те же налоговые органы ловить бывших коллег и партнеров, недозревших еще до госслужбы.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 11 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Итак, четверг, а значит, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес знакомит нас с новостями высоких технологий. Компания Apple на этой неделе показала новые версии операционных систем и, как водится, главное слово сезона – искусственный интеллект. При этом взгляд Apple на то, каким будет наш телефон завтра, существенно отличается от взгляда ее главного конкурента, другого технологического гиганта – Гугла. Слово Аркадию Пильдесу.
6: Если коротко описать все, что показала Apple, главных тем несколько. Искусственный интеллект, внешний вид, а еще забота о здоровье и безопасности детей. Главная звезда вечера – это Siri, голосовой помощник Apple. Тот самый, которому вы говорите. Поставь будильник на 7 утра. Долгие годы он, честно говоря, был довольно туповатым по сравнению с конкурентами. Но теперь Apple обещает, что Siri наконец поумнел. Он будет лучше понимать, о чем идет речь, видеть контекст, и работать сразу с несколькими приложениями. То есть из помощника, который понимает лишь отдельные команды, его пытаются превратить в помощника, который понимает ситуацию в целом. Вторая тема – скорость. Apple обещает, что приложения будут открываться быстрее, фотографии появляться почти мгновенно, а пересылка файлов между устройствами ускорится чуть ли не вдвое. И отдельно хорошая новость для тех, у кого телефон не самый новый. Обновление поддержит даже телефон, которому уже несколько лет. То есть в этот раз Apple занялась не только новыми фокусами, но и особенно уборкой в доме, чтобы все просто работало быстро и надежно. Теперь о здоровье. Apple давно превращает телефон и часы в карманного помощника по физическому состоянию. И в этот раз продолжила ту же линию. Например, в приложение «Здоровье» добавили отслеживание переменопаузы и менопаузы. Телефон теперь поможет в период серьезной гормональной перестройки в жизни женщины. Возможность не выглядит революционной, но это часть большой и последовательной ставки Apple. Ваш телефон знает о вашем теле и вашем здоровье и помогает за ними приглядывать. И еще одно важное обновление. Безопасность детей и родительский контроль. Появляется так называемая детская учетная запись. Родитель один раз настраивает телефон ребенка, и система сама подбирает защиту по возрасту, ограничивает контент, доступ к магазину приложений и так далее. Телефон также может сам автоматически размывать изображения с насилием или наготой, которые так или иначе оказались в телефоне. И что важно, Apple открывает эти инструменты и для сторонних приложений. То есть защита будет работать не только внутри программ самой Apple. Как и со всеми другими инструментами, компания подчеркивает, функционал работает, не раскрывая личных данных ни Apple, ни сторонним компаниям. А теперь давайте сравним, на чем сделал акцент Apple с тем, что несколько недель назад показывал ее главный конкурент – Google со своей системой Android, на которой работает большинство телефонов в мире. И разница в настроении довольно показательная. Apple говорит примерно так. «Мы сделаем ваш телефон удобнее, быстрее, приятнее, поможем следить за здоровьем и защитим ваших детей, и при этом будем бережно относиться к вашим личным данным. Помощник Siri помогает вам, но остается помощником». Все решения по-прежнему за вами. Google уже смещает акцент. Их главная идея этого года в том, что они называют эпохой агентов. Агент — это новый модный термин, и его стоит пояснить. Если обычный помощник ждет вашей команды, выполняет поручения, то агенту вы доверяете действовать самостоятельно. Например, не просто найти билеты, а самому забронировать всю поездку, заполнить корзину в магазине, выполнить цепочку дел без вашего участия на каждом шаге. Google прямо говорит, их искусственный интеллект по имени Gemini становится не просто отвечающим на вопросы собеседником, а деятельным исполнителем, который работает за вас в фоновом режиме. Проще говоря, Apple продает надежный инструмент в ваших руках и подчеркивает заботу о вас и вашей семье. Google продает исполнителя, который многое готов сделать за вас. Из-за этой разницы стоит разный взгляд на то, каким будет ближайшее будущее. Apple делает ставку на осторожность и доверие. Google делает ставку на смелость. Пусть машина берет на себя как можно больше, даже если для этого придется отдать ему часть управления. Кто из них прав, покажет время. Возможно, через пару лет мы будем удивляться, как раньше сами набирали тексты или заказывали такси. А, возможно, наоборот, оценим тех, кто не спешил передавать управление машине. Пока же стоит напомнить простое правило. Чем больше телефон делает за вас, и чем больше он о вас знает, тем важнее понимать, что именно он делает и какой ценой.
0: Это был директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Сегодня матчем Мексика-ЮАР в Мехико открывается чемпионат мира по футболу, который пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике. Чемпионат мира по футболу иногда называют виртуальной мировой войной. Действительно, это событие выходит далеко за рамки спортивных соревнований. Оно имеет огромное политическое, социальное, культурное и даже, возможно, военное значение, особенно сейчас на фоне идущих в мире полномасштабных войн и многочисленных локальных конфликтов. Об этом журналист «Радио Свобода» Андрей Шарый.
1: Чемпионат мира обречен на то, чтобы стать главным глобальным развлечением года. Как ожидается, этот турнир, в том числе благодаря расширению формата и географии проведения, соберет 6-миллиардную аудиторию, примерно 3/4 населения земного шара. С некоторым преувеличением можно сказать, на стадионах, фан-зонах, у телевизоров, в кинозалах прямых трансляций соберется все человечество, исключая грудных младенцев и тех, кто во время матчей занят на каком-нибудь жизненно важном производстве или, увы, сидит в окопах. Мероприятия, подобные такому занимательному чемпионату, уже давно утратили чисто спортивный характер, превратившись в набор отчасти квазиполитических, отчасти культурологических, а еще антропологических, светских, рекламных, коммерческих, эстрадных аттракционов, за которыми самая широкая публика следит едва ли не активнее и охотнее, чем, собственно, за футболом. Юрий Лотман в работе «Культура и взрыв» писал, что каждый существенный объект выступает в двух разновидностях. В своей непосредственной функции, обслуживая узкий круг прямых потребностей, и в метафорической, когда признаки события переносятся на целый набор социальных факторов, моделью которых этот объект и становится. Метафорическое значение может вести себя исключительно агрессивно, становясь важнее прямого смысла. Это наверняка произойдет и с чемпионатом мира по футболу. Последние годы мир оказался в зоне столь высокой общественной турбулентности, что любой по Лотману существенный объект оказывается всеобщим предлогом для лечения разнообразных комплексов и международным парадом метафорических значений. В частности, Дональду Трампу чемпионат мира, не по слишком популярному в его стране виду спорта, дает еще и на фоне праздника 250-летия независимости США прекрасную возможность потешить президентскую гордость. Другой пример. Сборная Ирана привлечет внимание прежде всего не качеством игры, а тем, что происходит в последние месяцы вокруг Тегерана и Персидского залива. Или команда Конго интересна не тактическими построениями, а карантинными приключениями футболистов, на родине которых зарегистрирована вспышка лихорадки Эбола. Полтора века назад британцы изобрели эту игру в мяч в качестве сублимации войны и способа выплеска дурной мужской агрессивности. Достичь психотерапевтических целей не удалось. Войны не только продолжаются, но становятся все более частыми и более изощренными. Самую кровавую, самую главную, самую позорную для россиян войну, агрессию России против Украины, конечно, не смогло остановить никакое отстранение российской сборной от международных соревнований. Бойкот никуда не сублимировал злую кремлевскую энергию. Да и бойкот этот, может, через год или два и вовсе отменят. Кремлевская пропаганда вывернется в дни чемпионата. Хоть и не участвует в турнире, но сфабрикует, например, свою международную сборную из попавших на турнир, выступающих в российской лиге парагвайских, тунисских, кабовердийских, панамских спортсменов и поспорят сами с собой, способна ли была бы такая умозрительная команда выйти, скажем, в четвертьфинал. В Москве многие по-прежнему уверены, что весь международный спорт вращается исключительно вокруг России. Недавнюю неудачу сборной Канады на чемпионате мира по хоккею, например, объясняют тем, что эта команда деградировала из-за неучастия в соревнованиях якобы единственного достойного соперника, то есть красной машины. Метафорические значения в Кремле и на его окраинах ведут себя вот именно что агрессивно. Любое поражение объясняется русофобией, каждая победа возводится в ранг государственного триумфа. Моим дебютным мундиалем болельщика был всемирный турнир под номером 11 в Аргентине 1978 года. Для 13-летнего подростка это мероприятие оказалось не столько делом спортивным, сколько грандиозным жизненным откровением, распахнувшим окно в бескрайний многоцветный мир, картинка которого даже на черно-белом экране телевизора «Горизонт» разительно отличалась от унылого московского пейзажа во дворе блока бетонных многоэтажек. Антисоветская футбольная пилюля стала мощным лекарством против скуки и жизненной неуверенности. «Где-то же есть другой яркий мир, понял я». Турнир оказался фабрикой грез, производительной голливудской. Знатоки вопроса предполагают, что 104 матча нынешнего чемпионата мира вряд ли порадуют зрителей и экспертов общим высоким классом, поскольку качество турнира слишком размыто огромным количеством его экзотических участников. Но, надеюсь, даже в эти тревожные для всех и трагические для многих дни и месяцы футбол позволит всем нам взглянуть на окружающий мир в самых его разнообразных обличьях. Пусть даже в смешном, глупом, карикатурном, тщеславном или патетическом. Но через футбольное окно мы наверняка увидим мир и в его прекрасном обличии тоже.
0: Журналист «Радио Свобода» Андрей Шарый об открывающемся сегодня чемпионате мира по футболу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Я вернусь в эфир в понедельник, 15 июня. Ну а на сегодня у меня все. До свидания.
7: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной?
8: на вопрос свободы отвечают жители Саратова.
9: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
10: Мне все нравится, у меня все есть.
11: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
12: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
13: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
14: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
8: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из русскоязычного Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. В России спорят о памятниках, об эмиграции, о будущем оппозиции. В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову. Решение вызвало бурные споры о культуре, памяти и месте русской классики во время войны. А тем временем Илья Яшин объявил о создании новой политической партии в эмиграции. Одни увидели в этом шанс на объединение, другие – повод для новых споров среди противников Кремля. Обо всем этом в обзоре социальных сетей в программе «Цитаты свободы». О сносе памятника писателю пишет активистка Екатерина Марголис у себя в Фейсбуке.
1: Но дело даже не в писателях, не в их наследии и даже не в биографии. Трепетное отношение и сознательное последовательное конструирование той же Ахматовой собственной биографии отчетливо прочитывается и в ее знаменитом высказывании о Бродском «Рыжему делают биографию». Дело за читателями. Литература и культура – ментальные территории. Культура связана с землей, самой своей этимологией – земледелия. Памятники, повторю в какой раз, это проекция автора текста со страниц, с ментальных и культурных пространств на территории реальные, земные, их физическое присутствие в живом контексте современности. Образ автора из метафорической фигуры, из ряда букв или портрета на четвертой сторонке превращается в трехмерную фигуру реального пространства, обретает материальность – мрамор ли, бронза ли, гранит. Государство неизменно хочет контроля и рукотворности. Поэты же, от Горация до Пушкина, ценили памятники иные, нерукотворные, память и наследие. Но даже Ахматова, не скрывавшая своего отношения к Украине, украинскому языку и литературе, чем вызывало справедливое возмущение Лидии Корнеевны Чуковской, мечтала лишь об антигосударственном памятнике в очереди к тюрьме, к крестам. И если когда-нибудь в этой стране поставить задумают памятник мне... а вовсе не собиралась аукаться в Киеве или в Одессе.

0: территория того или иного автора есть территория империи, шовинизма и пренебрежения к другой культуре, то и памятники на реальных улицах, с какими бы намерениями и в каком бы контексте они не были поставлены, изначально сегодня стоят именно как материальная метка ментальной территории империи. Их демонтаж – закономерный этап демонтажа империи на суверенной территории не только собственной страны, но и собственной головы и культуры. Дьявол же в деталях семантики. Почитайте прессу на разных языках. Слова «демонтаж» и «снос» отличаются лишь встроенной в семантику оценкой. Одно нейтрально, другое несет в своем значении разрушение, которое никогда не может быть нейтральным. А в реальности статую, демонтированный вчера в Киеве памятник Булгакова, просто передали в частную коллекцию дочери Николая Рапая, автора скульптуры. Памятник, кстати, был поставлен совсем недавно, в 2007 году. Колониализм имеет длительные, многогранные, многослойные и часто не всегда различимые самими жертвами последствия.
1: А вот что пишет украинский блогер Михаил Костров у себя в Фейсбуке.
2: Булгаков один из моих любимых писателей. Я не знаю, что значит слово «великий», кто может судить о величии, но его произведения переведены более чем на 50 языков. Его изучают и будут изучать в ведущих университетах мира. Де-факто Булгаков принадлежит человечеству. Его судьба и творчество тесно связаны с Киевом, и он навсегда останется киевлянином. Булгаков, безусловно, имел дар предвидения, поскольку Шариковщину предсказал с гениальной точностью. Можно снести памятник, уничтожить музей, даже сжечь книги на площади. Но память невозможно уничтожить. Перефразируя кота-бегемота, можно сказать, что время всех рассудит. В эти дни мне очень откликается та интонация, с которой профессор Преображенский относился к власти и ее чинушам. Интонация брезгливости.
1: Свое мнение высказывает писатель и историк Александр Желенин на своей страничке в Facebook.
3: Еще раз про икону русской интеллигенции. Булгаков и Путин. Что общего? Оба русские имперцы, оба презирают народ вообще и украинский народ в особенности. Да, выражают они это по-разному. Булгаков с помощью образов, собачье сердце, Путин, похохатывая над своим народом в узком кругу и публично отрицая право украинцев быть самими собой. На публике Путин, как типичный политик фашистского толка, должен быть отцом своего стада. И надо признать, этот образ ему удается. Стадо любит его. Булгаков, между прочим, не интеллигент. Он аристократ, элита. В традициях русской интеллигенции начала 20 века как раз было сострадание, сочувствие к народу. А для Булгакова народ Шариковы. Все свои беды мастер видит в том, что кругом одни Шариковы. И если их всех вновь посадить на цепь в будку, то его проблемы закончатся. Защиту от Шариковых Булгаков искал и нашел у тирана. Не буду повторять то, о чем писал в предыдущих постах. О том, как Иосиф Виссарионович ценил его творчество, помогал с трудоустройством в лучший московский театр, МХАТ и так далее. Булгаков высмеивает Шариковых в открытую, в своих произведениях. Путин ржет над ними втихаря, используя их в мясных штурмах. Каждому свое. А покушусь-ка я на святое, на Булгакова нашего Михаила Афанасьевича. Его, на мой взгляд, нужно демонтировать не только с Киевской улицы, но и с того постамента, на котором он стоит в головах постсоветской публики. Вне зависимости от литературного таланта, Булгаков был типичным русским имперцем. Прочтите его «Дни Турбиных». Эта пьеса нравилась Сталину, который смотрел ее несколько раз. Не случайно смотрел. Повторю здесь часть предыдущего поста о творчестве Булгакова и отношении к нему. 18 апреля 1930 года Сталин сам позвонил Булгакову и порекомендовал ему устроиться в Главный драматический театр Москвы, в МХАТ. И какая неожиданность! Булгакова тут же приняли на работу ассистентом режиссера. Проработал он там после этого 6 лет. В 1932 году Сталин лично распорядился, чтобы «Дни Турбиных» были восстановлены в репертуаре МХАТа после того, как в советской прессе в 1929 году пьесу назвали «извращающей украинское революционное движение и оскорбляющей украинцев». «Собачье сердце». По нему стонала и продолжает стонать от восторга позднесоветская и нынешняя постсоветская интеллигенция. Произведение это сколь талантливое, столь и реакционное по своей сути. Его основная мысль, очень четко проведенная Булгаковым, состоит в том, что есть скот, люди-животные, которые всегда должны оставаться в своем животном состоянии. Их задача служить истинным людям, своим господам, повиливать хвостиком и ни на что больше не претендовать. Чем более остроумно и талантливо такие вещи внедряют в сознание общества, тем хуже для этого самого общества, потому что оно обречено на то, что большая его часть так и останется быдлом. Но в таком случае нечего жаловаться, господа хорошие, когда это быдло, приходя к власти, имеет всех этих профессоров

0: Преображенских и их авторов во все щели.
1: Политолог и общественный деятель Дмитрий Спивак говорит у себя на YouTube-канале о сносе памятника следующее.
2: «В мире есть только две силы – доллары и литература», – так писал великий Михаил Афанасьевич Булгаков. «Сегодня большая литература проиграла, потому что современные Швондеры и Шариковы снесли памятник автору на Андреевском спуске в городе Киеве. Снесли они, а стыдно почему-то мне. Стыдно за себя, за Киев, за Андреевский спуск, за киевские власти, за страну, за людей, за культуру, за литературу, за здравомыслие. Вот они снесли, потому что это потомки тех, кого создавал великий автор, гений литературы. Вот снесли, чтобы не читали, чтобы мы не видели их сущность. Снесли в угоду кому-то, в угоду чьим-то интересам, рассказывая про псевдопатриотические вещи, борьбу там с каким-то инакомыслием или там имперским воздействием чего-то. Стыдно мне еще и потому, что живого тогда автора, великого мастера Булгакова, гноил тогда ОГПУ и Сталин, загоняя в нищету и болезни, запрещая все, что он писал, изымая собачье сердце, не разрешая там ту же Белую гвардию, Дни Турбиных и так далее. И мы это запрещаем и сносим его памятник. То есть коммунисты его запрещали, и свободная демократическая Украина его тоже запрещает, снося его памятник. То есть Украина, которая за декоммунизацию, за борьбу с тем ненавистным коммунистическим режимом, по отношению к Булгакову идет абсолютно теми же путями. Бескультурье под призмой патриотизма – это и есть, собственно, та шариковщина, которую описывал-то автор. Ну и тоже вспоминаю гениальную фразу великого Булгакова, который говорил, что писатель всегда будет в оппозиции к политике, пока политика будет в оппозиции к литературе. Ну вот, собственно, есть ощущение, что наша политика сегодня в оппозиции к культуре. Не нужен ни Булгаков, не нужна музыка Чайковского, не нужен Павел, никто не нужен. Единственный вопрос, что будем делать с нашим Тарасом Григорьевичем, который не всегда жил в Украине и не все писал на украинском. Что с Гоголем будем делать, с другими? А ведь Булгаков же киевлянин. Более того, даже Владимир Зеленский в 21-м году защищал тогда Булгакова и говорил, что украинские писатели не дадим в обиду и так далее. А сегодня придумывают. И вот осиротел и Киев, и Андреевский спуск. Мы осиротели.
1: Журналист Ростислав Мурзагулов у себя на Ютубе на фоне воздушной тревоги в Киеве говорит про памятник Булгакову такое.
3: Можно было считать Булгакова гением, он гений, мы все с вами читали. А можно было его считать просто человеком, у которого вот такие вот воззрения, он просто высказывался по тем или иным вопросам. Слушайте, объективно, человек, конечно, говорил жестко, грубо антиукраинские вещи, против украинской государственности, против культуры, против языка. А если бы не было войны, здесь бы это спокойно воспринимали. Здесь вообще воспринимают спокойно очень разные мнения. Но тогда, когда вот количество таких заявлений, типа булгаковских, перешло вот в то качество, которое мы сейчас тут имеем. Знаете, к Булгакову относятся так, как относятся. И, ну да, снесли памятник. Но все мои друзья пожали плечами, почти все. Сказали, ну, снесли. Как-то так.
1: Историк Дмитрий Стрезиевский у себя в Фейсбуке пишет следующее.
4: В лентах соцсетей не утихает плач по памятнику Михаилу Булгакову в Киеве. Причем свое возмущение выражают порядочные люди, выступающие против войны и Путина. У некоторых даже шок, мол, как так украинцы смогли? Булгаков же лично против них не воюет. Не вдаваясь в спор, правильное ли это решение или неправильное, и относясь к ряду книг Булгакова вполне положительно, попробую объяснить логику для антивоенно настроенных россиян. Основной мотив для негативной реакции – как же так? Булгаков хороший писатель, высмеивал советские порядки, родился в Киеве и умер за 10 лет до появления Путина на свет. В чем же он виноват? При этом не учитывается главное – памятники ставят не просто хорошим писателям, художникам, педагогам, композиторам. Памятники ставят выдающимся деятелям, которые еще и свои, то есть имеют явную и неоспоримую связь со страной. Булгаков для Украины явно не свой. Он русский и россиянин до глубины души, начиная с семейных корней, биографии и мировоззрения. Он вкладывал в уста своих персонажей насмешки над украинским языком, культурой и попытками создать государственность, причем без всякой рефлексии и не создавая персонажей с иным мнением, чтобы уравновесить такие высказывания. Нет сомнения, что он действительно так думал и показывал это на практике. Все его контакты с украинским были сугубо по принуждению, а вступление в ряды деникинцев – русское, искренний и добровольный выбор. Его произведения также исключительно русский взгляд. Киев для Булгакова – город в Российской империи, а потом СССР. Никакой привязки к Украине. Булгаков, исходя из украинской перспективы, не общее наследие. Он чужой, представитель той культуры, от которой современная Украина очень хочет дистанцироваться. По крайней мере, сейчас.
5: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
8: Говорит «Радио Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко.
1: В российской эмиграции обсуждают инициативу Ильи Яшина по созданию новой политической партии. Сам Яшин говорит о необходимости объединения и подготовки к будущим переменам в России. Однако в соцсетях уже спорят, нужна ли оппозиции еще одна политическая структура и сможет ли она преодолеть старые разногласия. Как пишет об этом у себя на странице сам Илья Яшин?
9: В субботу прошло очередное заседание Оргкомитета Российской демократической партии. Давайте поделюсь главными новостями. Первое. Учредительный съезд партии состоится 12 и 13 июня в Берлине. В нем примут участие около 120 делегатов, среди которых немало известных людей, политиков, бывших депутатов, журналистов, правозащитников, активистов и т.д. Второе. Рабочее название партии «Мирные силы России» МСР. Третье. Оргкомитет подготовил основные документы партии, которые будут вынесены на съезд. Таких документов три. Декларация партии, которая заявит о ее учреждении. Манифест партии, который отражает наши ценности. Устав партии, который регулирует ее работу. Четвертое. Учредительный съезд пройдет в течение 2 дней. 12 июня делегаты будут работать в закрытом режиме, рассмотрят и примут программно-уставные документы, а также тайным голосованием выберут руководящие органы партии. 13 июня мы откроем съезд для прессы. Этот день будет посвящен в основном политическим выступлениям, избранных накануне руководителей партии и гостей съезда. Пятое. Сегодня мы открываем аккредитацию для СМИ. Если вы журналист, желающий посетить съезд и осветить его работу, направьте заявку на электронный адрес. В заявке, пожалуйста, укажите вашу фамилию и имя, а также медиа, которое вы представляете. Кроме того, уточните, пожалуйста, планируете ли вы вести видео или фотосъемку. Ну и пожелайте нам удачи.
5: О том, как правильно заниматься политикой у миграции, говорит Илья Яшин у себя на Ютубе.
10: Как вообще можно заниматься российской политикой, находясь за пределами России? И вот мой ответ. Мы должны создать политическую партию. Именно так. Ни фонд, ни клуб единомышленников, ни ассоциацию. Мы должны создать настоящую политическую партию. И прямо сейчас я тезисно объясню, почему это важно и своевременно. Первое. Как и многие мои соратники, я занимаюсь политикой не первый год. И я убежден, что задача политиков не просто просвещать общество, объяснять какие-то волнующие людей проблемы или комментировать текущие события. Задача политиков – бороться за власть в своей стране. А политическая партия – это в первую очередь инструмент борьбы за власть. Мы с вами видим, что партийная система в России фактически разрушена за годы правления Путина. Оппозиционные партии внутри страны или запрещены, или жестко придавлены к земле ментовским ботинком. Те же партии, которые как-то функционируют и сохраняют фракции в Госдуме, по сути, являются группами, которые напрямую управляются с администрацией президента. Все они – партии Путина и партии войны. Создание же независимой партии, пусть и за границей, это четкий сигнал российскому обществу, сигнал всем нашим единомышленникам. Мы поднимаем знамя и открыто декларируем, что есть политическое и организованное объединение людей, которые ставят перед собой задачу прийти к власти в России, обеспечить нашей стране мирное, свободное и демократическое развитие на основе гражданского согласия и добрососедских отношений с другими странами. Цитируя классика, есть такая партия. Мы заявляем обществу, вот наш манифест, который отражает наши ценности, вот наша программа, вот наше коллегиальное руководство. Если вы разделяете наши ценности, наши цели и задачи, вы можете стать частью этой политической партии. Второе. Мы приглашаем сторонников оппозиции к совместной политической работе. Если вам надоело быть безучастными наблюдателями, вы можете стать членом партии, партийным организатором, вы можете создавать партийные ячейки и избираться в руководящие органы. Понятно, что тут есть значительный нюанс. Если вы живете в безопасности за границей, то такую работу можно вести открыто, публично и легально. Если же вы физически находитесь в России, то подобная деятельность сопряжена с большими рисками, поскольку независимая политика в России, ну, по сути, приравнена властями к уголовному преступлению. Поэтому мы продумываем механизмы защиты наших сторонников внутри страны. Это отдельный большой разговор, которому мы уделяем существенное внимание. Но так или иначе, наша партия создается не как закрытый клуб, а как демократическая организация с коллегиальным руководством и широкой клавиатурой действий.
1: О том, как работает со журналистом с новой партией, рассказывает Мария Безрук из литовского Делфи у себя в Фейсбуке.
11: Воскресное утро омрачилось тем, что Илья Яшин отказал мне в аккредитации на съезд своей новоиспеченной партии МСР. Дети, узнав об этом, возмутились. Как так? Мама, ты же так его поддерживала, пока он был в тюрьме. Сложно объяснить чистым созданием, воспринимающим мир с обостренным чувством справедливости, почему человек, которому моя 8-летняя дочь отправляла в колонию рисунки, едва освободившись, превратится в скромное подобие того, с кем активно борется на словах. Горько наблюдать за тем, как оппозиционные политики в изгнании вместо консолидации антивоенных россиян активно занимаются их разобщением. Не желая видеть на своем съезде тех, кто может задавать неудобные вопросы, Яшин и его команда выстраивают зеркало той системы, борьбу с которой они декларируют. Вспоминается случай из довоенных времен, когда мне было отказано в аккредитации на пресс-конференцию с участием Нарышкина. На вопрос, в чем причина, пиар-служба РИА Новостей сослалась на ФСО, сотрудники которой утверждали списки журналистов и сочли меня неблагонадежной. «Извините, мы вас знаем как серьезного профессионала, но тут мы бессильны», — посетовали коллеги из агентства. Что ж, можно поздравить организаторов первой оппозиционной партии в эмиграции. Вы действуете строго в фарватере ваших оппонентов, пренебрегая демократическими постулатами свободы слова.
1: На раскол партии намекает у себя в Твиттере и Олег Кашин.
0: Илья Яшин отказался комментировать вот так публичное заявление Максима Резника. Представители команды Яшина в разговоре с корреспондентом «Вот так» подтвердили, что конфликт существует, но, по их словам, не имеет под собой никакой политической составляющей. Разногласий в вопросах будущего управления партией ранее также не возникало. Основная причина раздора, по словам одного из собеседников, лежит в другой плоскости. Максим Львович сейчас болен, и ему нужно лечиться. Это довольно тяжелая ситуация, поэтому мы приняли решение не комментировать ее перед съездом. Источник «Вот так», знакомый с организационной работой партии, объяснил, что речь идет о проблемах Резника с алкоголем. В свою очередь, Резник не стал отрицать сам факт алкогольной зависимости. Он подтвердил «Вот так», что в связи с перенесенным гипертоническим кризом и микроинфарктом прошел курс медицинского лечения и медикаментозной терапии алкогольной зависимости с применением длительно действующего блокирующего препарата. Резник разговаривал с журналистом «Вот так» из больницы вскоре после успешного завершения хирургической операции. «Мое физическое и интеллектуальное состояние оцениваю как хорошее. Это подтверждается не словами, а результатами работы. За последнее время мной был подготовлен объемный пакет документов, в том числе проект новой редакции устава. Поэтому считаю правильным обсуждать не слухи и ярлыки, а содержание подготовленных мной предложений», — заявил Максим Резник. При этом Резника уже исключили из чата оргкомитета партии. По его словам, это произошло по инициативе Яшина, обосновавшего это проблемами коллеги-политика с алкоголем.
1: Журналист Александр Ходс у себя в Твиттере гораздо более критичен к новой партии «Россиян».
12: Забавно наблюдать за перепалкой Максима Резника и Ильи Яшина по поводу структуры новой партии, которую Яшин создает с прицелом на выборы. По сути, Резник обвиняет коллегу в бонапартизме, упрекая в том, что он планирует партию под себя, в ущерб демократии и коллективному руководству. Посмотрим, чем закончится этот цирк, где миротворцы занялись любимым делом – устройством очередной бессмысленной структуры, которая никак не влияет на жизнь в России. В этом заключается роковая ошибка легалистов, которые видят любое политическое действие только через призму институтов, кресел, депутатских и прочих органов. Но в эпоху смуты никакие институты в распадающейся России не работают, а уж тем более из эмиграции. Повторить финт Ленина, который создал партию до возвращения на родину, Яшину не удастся, потому что в путинской России у либералов нет достаточной социальной базы. В случае краха системы главную роль будут играть силовые структуры и мафиозные кланы, которые займутся силовым переделом власти. К этому и надо готовиться. Но никаких мирных эмигрантов к власти не допустят. По сути, Яшин повторяет ошибку системного политика Навального, который тоже делал ставку на выборы, партийную работу в виде штабов и на легальную борьбу по правилам режима, почему-то веря в силу институтов, которых уже не было. После Путина от правового государства осталось пепелище, и всерьез надеяться, что с помощью мирных процедур можно оттеснить хозяев жизни от их властного ресурса, может только сумасшедший. В России нет выборов, потому что нет электората и гражданского общества в целом. Фашизация, которую мы видели при Путине, это глубинный процесс необратимого распада общественного организма. Возродить на базе этой мертвой субстанции какое-то общество, способное к выборам и идейной организации, это все равно, что ждать от трупа активной жизненной позиции. Но в морге не бывает выборов. Судьбу мертвецов решают хозяева морга. Не случайно Яшин сформулировал главный вопрос россиян. Люди хотят мира и покоя. Мол, отстаньте от нас со своей войной и политикой. В одном из текстов Яшин напомнил, в декабре 2011 года, выступая на 100-тысячном протестном митинге в Москве, Алексей Навальный сказал: «Я вижу на этой площади достаточно людей, чтобы взять Кремль штурмом, но мы – мирная сила». И где теперь этот политик, сделавший ставку на мир с фашистским режимом? Короче говоря, вся эта партийная возня вокруг фейковой партии мира, которая якобы сможет занять место в драке за власть и на что-то повлиять из-за миграции, это не просто бессмысленная, а вредная затея, потому что она отвлекает от единственного способа повлиять на судьбу России, от помощи Украине раздавить империю силовым путем. Поэтому, в какой бы конфигурации ни расселись в кресло эти голуби мира, их партия останется позорным и бессмысленным проектом в истории русской эмиграции.
1: Блогер Сергей Беспалов пишет в своем Фейсбуке:
9: «Самое время про политику написать. Илья Яшин собрался создавать новую партию. Пару недель вся лента была в подколках Илье по этому поводу. В рамках концепции «Если Невзлинские против колхозов, то я за» напишу пару мыслей. Первое. Читаем Конституцию России. Илья может делать, что хочет. Второе. Эту бы энергию да на выборы в Кнессет Израиля. Третье. Нет, не пойду и не собираюсь поддерживать. У Ильи свое право, у меня свое». А по поводу партстроительства давно есть у меня в голове одна мысль. Все партии мира можно условно разделить на партии идей и партии интересов. В первом случае партия продает свое видение мира и устройство государства. Во втором – интересы избирателей в самом бытовом смысле этого слова. Партии первого типа в России были – СПС и Яблоко, например. А вот со вторым типом в России справился только Путин, который приписал себе все хорошее и продал женщинам 55+, как основному голосующему населению страны. Так что, что бы там ни думал Невзлин, без него кто-то придумает, как говорить с россиянами, получится у Ильи хорошо. Не получится – на нем свет клином не сошелся.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютьюбе и Телеграме. Слушайте нас, делитесь подкастом и советуйте друзьям.

0: Свобода Лайф.
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Блокировкам дан задний ход. Правда, частично.
3: Борьба с интернетом – это не происки ФСБ. Потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина.
2: На российских сайтах запретили авторизовываться через иностранные сервисы, в том числе Gmail и Apple ID. А Роскомнадзор предложил российским айтишникам создать гос-VPN. Те назвали идею стрёмной.
4: Ну нахрена за тобой следить, понимаешь? Чтобы что? Чтобы твои реально нюцы, которые тебе глаши ты отправляешь смотреть или что?
2: Как отомстить за Макс? После удаления национального мессенджера из App Store в России начались проблемы с доступом в App Store. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Несоблюдение требований российского законодательства. Обычно так российские чиновники объясняют блокировку, ну, чего угодно. Но иногда они, заблокированные сервисы, возвращаются. Причем лишь за обещание вот-вот начать соблюдать это самое российское законодательство. Означает ли это гипотетическую возможность разблокировки еще чего-нибудь? Ну, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что да. Но вот проблема. Блокировки иногда работают и в обратную сторону. Так, пользователи продукции компании Apple в России, еще не успевшие скачать национальный мессенджер Max, рискуют остаться без новинки отечественной IT-индустрии. Они, правда, в основном злорадствовали по этому поводу в соцсетях. А чиновники обиделись, и сегодня уже были жалобы от российских пользователей на работу App Store. И сегодня вообще мы будем много говорить о блокировках и разблокировках. Начнем вот с Roblox. Мой коллега Андрей Шилов продолжит.
5: Разблокировать заблокированное. Хорошую новость об игровой онлайн-платформе Roblox Министерство цифрового развития России объявило 9 июня в жанре официальной позиции. По заявлению Минцифры, Roblox признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны и гарантировала реализацию комплекса мер. Получается, Roblox'у разрешили вернуться под честное слово. Не сообщается, что Roblox уже что-то сделал. Он только в июне запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Случаев блокировок и разблокировок в современной России было несколько. Кроме недозаблокированной телеги в 2018-м, когда власти фактически махнули рукой на попытки запретить один из самых популярных мессенджеров, годом ранее запрещали, а потом разрешали менее известные мессенджеры WeChat и Imo. Roblox, казалось бы, вообще не про взрослые дела, а про детские игры. Но в 2025-м, когда попытки властей договориться с разными платформами не принесли успеха, были заблокированы скопом и Telegram, 100 миллионов пользователей в России, и WhatsApp, более 100 миллионов, и Snapchat, до 8 миллионов, и тот самый Roblox с 18 миллионами активных пользователей. Кейс с Roblox объясняли тем, что там, цитата, «создаются условия для совершения противоправных действий».
6: Заблокировали Инстаграм.
7: Да, в России, да.
6: И мои игрушки, и твои игрушки. У тебя Инстаграм, а у меня Роблокс.
7: У тебя тоже заблокировали, что
6: ли? А как еще?
5: Декабрьское видео в аккаунтах блогера Ксении Собчак. Разговор с 9-летним сыном. Но видео заканчивается совсем не грустно для тех, кто знает про сервис из трех букв.
6: Что ты выкладываешь в Инстаграм? Я не назову получать деньги.
7: Ну, я за них получаю деньги-то.
6: Магическим образом, как я играю в Roblox.
5: Сразу же после попытки властей лишить российских детей популярной игры, русскоязычный телеграм-канал Roblox похвастался. Несмотря на блокировку, российские игроки массово обходят ограничения. Но часть россиян доступа к игре все же лишилась. В апреле 2026-го Roblox оценивал их число в 4 миллиона ежедневных пользователей. Что что бывает, если цифровое поколение грубо лишить доступа к цифровым сервисам, весь мир увидел осенью 25-го в Непале. Там, после блокировок Фейсбука, Инстаграма, Ютуба, Ватсапа, Икс, Вичата и российского ВК, протесты переросли в беспорядки. Погибли 74 человека. И хотя все спешно разблокировали, в стране смели правительство.
8: Екатерина Михайловна, здравствуйте. Очень чудесные новости. Просто лучше некуда. Спасибо вам за содействие в разблокировке Роблокса.
5: Потому разговоры о возможном возвращении части запрещенки теперь ежедневная рутина российских чиновников. Тем более в преддверии осенних выборов в парламент. Прежнее лицо интернет-запретов, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после разблокировки Роблокса постит десятки видеосообщений от ликующих детей. Получается, благодарных только за то, что им вернули возможность нормально пользоваться тем, чем и так пользуются более 130 миллионов человек во всем мире. История с Роблокс четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов. Отдельно обнадежил избирателей пресс-секретарь президента Песков. В эти же дни неожиданной новостью для властей, привыкших запрещать без объяснений, стало то, что им самим запретили без объяснений. Messenger Max на устройствах Apple.
9: Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно там 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Да, и вот таким вот, как бы получается, решением, значит, компании Apple ограничивала сразу доступ, значит, больше там 20 миллионов пользователей, значит, айфонов, айпэдов к сервисам национального мессенджера без объяснения причин.
5: Но, как было сказано в том же заявлении Минцифры, власти ведут прямой диалог с разными операторами зарубежных цифровых сервисов. А потому многие полагают, что Макс вернется. Оптимистичный прогноз озвучивает Валентин Петухов, он же Вилсаком, блогер с более чем 11-миллионной аудиторией, обозревающий техно-новинки и новости из мира девайсов.
10: Я думаю, что это с точки зрения политических и достаточно глубинных процессов очень острый вопрос, поэтому Макс вернется в App Store, скорее всего, сделает все, чтобы подобных потом ситуаций не было.
5: А когда Макс вернется, можно будет без опаски им пользоваться, ведь это безопасный мессенджер. Зачем за вами следить? Недоумевает главный технообзорщик всея Руси.
4: Я не очень понимаю, люди говорят, вот за мной будут следить. Вот следит какой-нибудь товарищ, не знаю, там, водитель автобуса в Рязани. Ну, нахрена за тобой следить?
2: Перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Он видит в этой отрицательной блокировке Роблокса тактическое отступление властей, но сомневается в том, что обещание выполнить требования российского законодательства приведут к разблокировке и других сервисов, будь то Telegram, Instagram и другие.
3: Это временное отступление, сделанное на несколько месяцев, потому что впереди так называемые выборы. Почему-то власти придают им значение, хотя они заранее все сделали, чтобы их фальсифицировать. И они, в общем-то, как бы идут навстречу народу вот, на короткое время, чтобы его не раздражать. Настолько, насколько вообще Путин принимает какие-то окончательные решения, решение о блокировке Telegram принято. Вопрос только, насколько быстро будут приняты какие-то там решительные шаги, чтобы люди совсем перестали им пользоваться. По-моему, эти шаги сейчас скорее приостановлены, опять-таки, на несколько месяцев. С одной стороны, ради вот пресловутых выборов. А что касается военных целесообразностей, то я не думаю, что это привязывается к выборам. Но, видимо, идут какие-то дискуссии о том, значит, вот насколько большой жертвой будет отказ от Телеграма с военной точки зрения. Возможно, будут какие-то смягчения, возможно, нет, но по состоянию на сейчас от Телеграма решено, я думаю, отказаться.
2: А с нами в прямом эфире IT-эксперт, глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
2: Вот были сегодня жалобы на работу App Store в России, по крайней мере, сервис сбой.рф именно сбой и зафиксировал. Правда, другие мониторинговые сервисы такого не заметили. Вот про это писало издание агентства. А вот такой технический вопрос. Можно ли, в принципе, нарушить работу App Store в России подручными Роскомнадзору средствами?
11: У Роскомнадзора есть настолько большие возможности делать с так называемым суверенным интернетом что угодно, что они могут сделать что угодно. Заблокировать какой-то сервис, ну, например, всю инфраструктуру Apple, ну, не представляется какой-то там очень серьезной задачей для нормальных сетевых инженеров. Могут, конечно, да.
2: Значит, за этим внимательнее еще будем следить, разумеется, как бы, поскольку пока это, конечно, выглядит как такая история некой такой мелкой мести за то, что произошло с мессенджером Макс в том самом App Store.
11: Скорее всего, так и есть, да, потому что ну, вот, они пытаются как-то да, на вот эти переговоры, по-видимому, проводить с Максом ну, по поводу возвращения в Store Макса и сказали, ну вот, наверное, мы сейчас возьмем вас, заблокируем. На что Apple сказал, ну, блокируйте. Потому что ну, кому лучше-то будет, да, от любых блокировок, которые осуществляет Роскомнадзор, хуже становится только гражданам России. Вот, ни один солдат НАТО от блокировок в России не пострадал до сих пор.
2: Но империя нанесла свои ответные удары. Ну и так, продолжают эти вот военные метафоры и сравнения. А вот вслед за поражением в первой войне против Телеграма Роскомнадзор отступает в битве с Roblox. Какие вы видите вот этому причины? Здесь различные есть и политические такие подоплеки, и история о том, что все-таки довольно-таки молодая аудитория там сидит, но с другой стороны в это время отдыхают их родители и так далее. Но как вы думаете, почему именно вот в этой плоскости вот такое решение было принято?
11: Если бы в Роскомнадзоре вообще в правительстве Российской Федерации были люди, которые бы рассуждали рационально, то вообще никаких бы, конечно, блокировок бы не было вообще. Ну, то есть рационально они бессмысленны. Вот. А комментировать иррациональное решение, ну, как-то, наверное, тоже не очень, наверное, удобно. Очевидно совершенно, что с блокировкой Роблокса, что и с разблокировкой Роблокса, это были какие-то абсолютно иррациональные решения, которые были приняты, как это принято говорить, в одну каску, да, кто-то там просто вот отмахнулся, вот нам не нравится Roblox, поэтому мы возьмем его заблокируем. Внезапно выяснилось, что это носит какой-то политический характер, что это пострадали, это, собственно, дети, причем дети, очевидно, есть и у всех этих чиновников, которые занимаются блокировками, вот, ну, они решили, видимо, шаг доброй воли проявить. Я не знаю, опять же, что там у них происходило. Я понятия не имею о каких-то мотивах, почему они так поступают. Вот. Ну, возможно, например, это какой-то, опять же, там, переговор, что вот, ну, не настолько мы плохие. Помните тоже вот на встрече с Ашмановым, на встрече с бизнесом, да, какой-то представитель Роскомнадзора сказал жене Ашманова, что не такие уж они и плохие. Ну, вот они, видимо, показывают, что не такие уж они и плохие.
2: И, видимо, с историей с ударением мессенджера Макс, это, наверное, кажется, что-то было в стиле «Анаста за что?». Как бы это же вроде бы наше заклинание.
11: Как
2: бы
11: не было, все, наверное.
2: Ну и у нас сегодня, на самом деле, еще очень много новостей о блокировках, об ограничениях, запретах. Каким-то удивительным образом именно сегодня, на этой неделе, их очень много так собралось, в том числе в рамках некоторых законотворческих инициатив российских властей. И вот если с App Store все не так однозначно, ну то есть, но все-таки вот есть еще одна плохая новость для юзеров яблочных продуктов. Владельцам российских сайтов запретили авторизовывать посетителей через иностранные сервисы и использовать зарубежные сертификаты. И довольно стремительно этот законопроект приняла Госдума во втором-третьем чтениях буквально за один день. Ну, заканчивается сессия, заканчивается срок полномочий, в конце концов грядут парламентские выборы, и вот бешеный принтер включается на максимум. Довольно-таки традиционная сама по себе история, это и метафорически, разумеется, все это рассказываю. И что означает этот законопроект? Что площадка любая, любой совершенно российский сервис, должна убрать вообще авторизацию, к примеру, через Apple ID. Она довольно простая в применении, и там даже пароли помнить совершенно не обязательно, и это явно ударит по тем, кто в последнее время был не склонен доверять российским сервисам с российскими доменами, к примеру, все, кто держал аккаунты на Gmail, на каком-то другом сервисе зарубежном. И подробнее обо всем об этом расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
12: Обсуждение государственного VPN началось на фоне растущих проблем с доступом к зарубежным ресурсам и сервисам у российских разработчиков. Они все чаще теряют доступ к GitHub, Figma и другим сервисам из-за борьбы российских властей с обходом блокировок. По данным The Bell, Роскомнадзор на закрытой встрече с крупнейшими IT-компаниями предложил создать единый государственный VPN для пострадавших айтишников. Предполагается ограниченный доступ к одобренным государственным сайтам, но с сохранением контроля и фильтрации трафика. Билайн уже открыл абонентам прямой доступ к зарубежным сервисам, которые ушли из России, но не заблокированы Роскомнадзором. Это первая практическая реализация белого VPN.
13: Было много обсуждений с регуляторами. Техническая, организационная часть. Могу сказать, что эта идея нашла поддержку.
14: И заблокировать из-за рубежа доступ через него смогут легко. И сама идея выглядит стрёмно. Пока вся страна мучается из-за отсутствия нормального интернета, получается, появится каста привилегированных с полноценным доступом. А кто будет решать, кто достоин доступа, а кто нет?
12: Одновременно с этим власти обсуждают ограничения на использование зарубежных почтовых сервисов. Госдума на этой неделе сразу во втором и третьем чтениях узаконила штрафы для владельцев российских сайтов и приложений за авторизацию через иностранные программы. Штрафы составляют до 20 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для компаний. Под ударом могут оказаться Gmail, Outlook и другие популярные платформы. Власти объясняют это вопросом безопасности и цифрового суверенитета. Однако, по мнению журналиста-расследователя Марии Коломыченко, делается это с другой целью.
15: Российские власти очень хотят, чтобы все-таки в Рунете все могли быть деанонимизированы. То есть в случае, если вы что-то не так написали, что-то под своим аккаунтом сделали, то, что не понравится там российским спецслужбам, они должны иметь возможность установить, кто скрывается за этим аккаунтом. И, естественно, когда это почта на российском сервере, то есть условного там Mail.ru или Яндекса, им довольно просто установить, кто за этой почтой скрывается.
12: Для миллионов россиян это означает новые сложности. От регистрации на иностранных сайтах до работы с банковскими сервисами и международными платформами. Роскомнадзор стал действовать жестче. Вместо блокировки отдельных IP-VPN-сервисов, он теперь пытается фильтровать зашифрованный интернет-трафик на более глубоком уровне. Для этого используются ТЦПУ – специальные технические системы, которые анализируют соединения и пытаются выявлять VPN-туннели по их поведению. Из-за этого под ограничения попадают не только VPN, но и обычные легальные сервисы. Соединения с крупными хостингами и облачными платформами иногда обрываются, из-за чего у сайтов и приложений возникают сбои. Некоторые VPN-сервисы маскируют свой трафик под обычные российские ресурсы, из-за чего обновление систем фильтрации Роскомнадзора приводит к сбоям и у отечественных облачных провайдеров. О проблемах уже сообщили Selectel, Beget и TimeWeb.
13: Данная проблема носит плавающий характер и связано с обновлением настроек ТСПУ со стороны РКН. Проблема затрагивает не всех наших пользователей и зависит от сочетания оператора связи, региона и используемого браузера. Также в настоящий момент схожие проблемы наблюдаются у пользователей и других крупных провайдеров инфраструктуры.
12: Под ограничения нередко попадают и обычные мобильные приложения, API-платформы, мобильные видеосервисы и даже банковские приложения. Борьба с обходом блокировок давно превратилась в отдельную индустрию. По данным Верстки, на эти цели государство тратит миллиарды рублей. Не только на техобслуживание, но и на зарплаты чиновников.
2: Политический аналитик Сергей Шелин, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, уверен, курс на блокировки никуда не делся. Более того, он считает, что дело далеко и не только в усиливающейся роли Федеральной службы безопасности.
3: Мое мнение, которое я уверен, не все, с которым я уверен, не все согласятся, заключается в том, что это не про, что вот борьба с интернетом это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина. А для Путина это не есть какой-то личный опыт, он абсолютно чужд всему онлайновому. Он это подтвердил вот буквально там на прошлой неделе, когда поведал, что вот открытое письмо Зеленского ему дважды подсовывал там его пресс-секретарь в виде какой-то бумажки. То есть он даже, ему даже в голову не пришло, что он может посмотреть его в онлайне. Он живет среди в мире бумажек. Так что я думаю, что такое решение он, насколько возможно, принял. И он крайне редко в таких случаях отменяет свои запреты.
2: Тему продолжим с IT-экспертом Михаилом Климаревым. Михаил, вот как вам перспективы такого Росгос-VPN-а?
11: Немножко запутано у вас в этом вашей подводочке все было в сюжете. Вот там все в кучу смешано. Но окей, по поводу именно Гос-VPN-а. Ну, во-первых, это действительно проблема. Любая блокировка в интернете, в российском интернете, приводит к тому, что хуже живется именно россиянам и бизнесу в частности. Вот. А те блокировки, которые сейчас устроил Роскомнадзор с этим оборудованием, с этими машин learning, они используют машинное обучение, в том числе для того, чтобы блокировать VPN-ы, с серыми списками, совсем непрозрачно, как это все делается. Вот. А получается, что проблемы возникают у всех. И чем больше они будут блокировать, тем больше будет проблем. И счет уже, мне кажется, пойдет уже не просто там на какие-то, вот у вас не работает сервис какой-то, нет, счет идет уже на проценты ВВП. там, не растущего ВВП или наоборот потери от ВВП. Вот, и пока просто ну, не понимают такие все чиновники, да, которые там пытаются регулировать интернет. Но вот у них возникла соответствующая проблема, потому что разработкой сейчас заниматься в России действительно невозможно. Потому что ну, в России, хотя есть, безусловно, какие-то свои там школы программистов, известные, там, не знаю, школы математиков. Вот, но тем не менее, это даже ну, в численном выражении это всего там процент от мировой экономики. 2% может быть. И тем не менее, это, ну, это в 100 раз, в 50 раз меньше, чем все остальное. Соответственно, если вы не будете использовать то, что делается в остальном мире, вы будете просто отставать. Вот эта вот вся идея с импортозамещением, она вот прямо выпукло показывает, что эта идея не работает. И, соответственно, для того, чтобы хоть как-то увеличить производительность, собственно, вот этих людей, которые занимаются разработкой каких-то систем, в том числе и военных, к слову говоря, им просто необходимо для того, чтобы у них был интернет. И они будут эту дырочку себе как-то ковырять. Как они это будут делать, я не знаю. Вот. Плюсом ко всему, Россия, безусловно, отстает вот в этой AI-гонке, гонке за искусственным интеллектом. Просто несопоставимо развитие искусственного интеллекта во всем мире, и с Россией просто ну, даже сравнивать нечего. Вот. И все это вместе как бы накладывается на то, что им надо на самом деле вот какой-то гос-VPN делать. И это примерно такая же ситуация, какая была с так называемыми белыми списками. Помните, да, в прошлом году, это где-то в сентябре они начали эти белые списки, но они ведь появились не от того, что они хотят, там, чтобы вот люди пользовались только Яндексом. Нет, безусловно. Они хотели для того, чтобы как бы, эти белые списки появились как реакция на то, что когда нет вообще никакого интернета. И вот тогда они придумали вот эти белые списки. Сейчас ровно та же ситуация, это ровно та же самая идея. Давайте вот мы для своих это сделаем. А все остальные пусть вот вроде как бы в заблокированном интернете сидят. Вот. Идея не новая, это сейчас используется в Иране, это называется у них профессиональный интернет. И надо сказать, что это все выглядит на самом деле очень некрасиво, потому что для того, чтобы зайти и использовать базовые какие-то сервисы, вам надо, ну, в Иране, по крайней мере, это сделано, надо получить справку от Мулы, я не шучу. Вот, и с этой справкой прийти в КСИР, где в справке написано, что вы там 5 раз совершаете этот намаз, или не знаю, как это называется, у мусульман. И только после этого вам могут и не дать за довольно большие деньги, но относительно доступ к свободному интернету. И то за вами будут еще следить, наблюдать. И при первом же попытке, там, не знаю, поставить себе VPN или там, не знаю, зайти на какой-то запрещенный сайт, вас этой возможности лишат. Вот так это выглядит, гос-VPN. Но, очевидно, в эту же сторону двигается Россия, учиться-то больше ведь не у кого.
2: Михаил, простите, дилетантский вопрос в этой ситуации. Ну, то есть, вот вы упомянули, что разработкой сейчас заниматься невозможно практически в России уже получается. Но почему? То есть, казалось бы, люди максимально технически подкованные, опять же, дилетантский такой взгляд на эту ситуацию, вполне себе могут обзавестись средствами обхода блокировок куда поинтереснее и поэкзотичнее, что ли, чем обычные пользователи, и, собственно, воспользоваться ими. Тавтология получилась такая вынужденная. Но, тем не менее, и прийти в те сервисы, которые им крайне нужны для их разработки. Или как это устроено? Почему здесь не получается вот одно с другим состыковать?
11: Понимаете, когда есть промышленная система разработки, когда сидит много-много людей, у них есть определенные правила, регламенты и так далее. Да? То есть одни делают одно, другие делают другое, и они должны обмениваться между собой информацией. Это же не один человек какую-то разработку ведет, да? Их там масса, коллектив. Вот. И плюсом ко всему они ведут эту разработку там, над какими-то вещами, которые должны быть обеспечены безопасность. Ну, там, банковские особенно какие-то приложения с финансами связанные, с медициной, с военкой. Вот. И, соответственно, они не могут, у них регламенты не позволяют устанавливать себе какие-то дополнительные средства обхода блокировок. VPN на рабочем месте поставить нельзя, потому что придет служба безопасности и накажет. Поэтому никто, разумеется, никаких VPN-ов на рабочем месте не ставит. Потом, в конце концов, зачем на рабочем месте я буду ставить VPN и каким образом, да, нарушая вот эти все регламенты внутренние. Вот. Когда, как бы я просто могу развести руками и ничего сделать не могу. Вот. И мотивация-то как бы у людей тоже не самая серьезная. То есть это становится действительно проблемой.
2: И вот хочется перейти к этому законопроекту о запрете авторизации через иностранные сервисы. Пока мы называем его законопроектом, потому что он прошел Госдуму, мало сомнений в том, что он также легко проскочит и Совет Федерации, и подписание от Владимира Путина. Вот мы в сюжете упомянули ключевые и очевидные последствия, ну, по крайней мере, которые напрашиваются. Это просто вынужденный переход российских пользователей на российские же софты, будь то Яндекс.ру, еще какие-то другие почты, Mail.ru, в конце концов, можно такое еще тоже припомнить, такого динозавра. Ну, а на ваш взгляд, что мы здесь упустили? Как это бьет по вот обычным юзерам?
11: Вы упустили то, что это не первый такой закон. Вообще закон о запрете регистрации на этих всех сайтах, он был еще принят в 23-м году. И в 24-м году, 1 марта, он должен был вступить в силу 1 января 24-го года, там что-то пошло не так, и он вступил в силу 1 марта 24-го года. И тогда трафик, допустим, на Gmail, ну то, что мы видим в открытых данных, можем посмотреть, трафик на Gmail из России упал в 2 раза тогда уже. То есть это не первый такой закон. Этот закон всего-навсего ужесточает вот эти штрафы для сайтов, которые еще не убрали со своих ресурсов. Вот эта кнопка Single Sign-On, да, когда, помните, кнопку нажимаете, я подключусь через Google, и вот эта вся инфраструктура Google, она вам позволяет подключаться. Вот, сделано это там, опять же, не для того, чтобы не для какой-то слежки, эта слежка в другом немножко месте делается и по-другому. Вот, это сделано для того, чтобы как бы защитить себя от, сами себя напугали, сами проблему начали решать, таким, как обычно, таким вот армейским способом. Что якобы, если там все пользователи будут использовать для подключения к каким-то ресурсам, не знаю, инфраструктуру Google или Apple, вот, а в один прекрасный момент Google и Apple отключат доступ, то вот там миллионы пользователей потеряют возможность подключиться к этому ресурсу какому-то. И вроде вот как бы они таким образом заботятся о пользователях. С другой стороны, опять мы это тоже видели на примере Ирана, в случае вот таких вот запретов на самом деле вырастает только, ну, большинство, очень сильно вырастает мошенничество и всевозможный скам и распространение вредоносного программного обеспечения. Вот это, ну, как бы практика Ирана прям показывается. Что вы еще забыли? Еще в этом законе тоже как бы почему-то журналисты это показали, им показалось как-то не очень, видимо, важным. Вот. Но в том же законопроекте первым пунктом идет увеличение штрафов за неустановку СОРМа. Вот где идет как бы слежка. СОРМ — это система оперативно-розыскных мероприятий, которую разрабатывает ФСБ. Но операторы должны покупать, операторы связи, должны покупать это оборудование за свой счет, опять же, у того же самого ФСБ. И, естественно, там эта стоимость этого оборудования завышена в разы. Естественно, что это все на самом деле не работает. Ну, в качестве такого теста по поводу того, что СОРМ не работает, ну, не знаю, вспомните хотя бы один громкий какой-то случай, чтобы с помощью СОРМа, именно вот прям СОРМ фигурировал, нашли какого-то, не знаю, злодея, шпиона и так далее. Такого нет. Вот. Это все просто вот обременение оператора связи с тем, чтобы выкачать, во-первых, из них деньги вот, за счет покупки бессмысленного оборудования. Во-вторых, чтобы уменьшить число этих операторов. Так вот, штрафы за неустановку СОРМа, они увеличились кратно. И сейчас, по-моему, там минимум, я сейчас могу ошибиться в цифрах, по-моему, минимум 5 миллионов рублей. Вот для там, какого-то, не знаю, Ростелекома эта сумма такая не сильно опасная, а вот для мелких операторов, которые работают в сельской местности, в небольших городах, 5 миллионов рублей – это довольно большая сумма. Ну и сам, опять же, СОРМ тоже примерно таких же денег стоит. То есть это, по сути дела, идет такая тенденция буквально по уничтожению мелких операторов связи, мелкого, опять же, бизнеса, буквально уничтожение их вот в пользу монополистов. Напомню, опять же, да, нашим зрителям, которые, может быть, не помнят такого слова, как монополия. И почему монополия плохо? Монополия плохо – это то, что как раз создается именно суверенная ситуация. Сувереном в этом будет, в смысле, монополист. И он сможет выставлять любые цены, любые условия договора и так далее. Это мы, в принципе, уже начинаем наблюдать.
2: А вот не связано, у нас с вами заканчивается время эфира, но я хочу успеть вам задать этот вопрос. Вот то, о чем вы говорите, это постепенное, по сути, возможно, физическое снижение количества операторов, оно как будто бы указывает на желание Роскомнадзора, ну, просто меньше приходится контролировать, получается. То есть операторов большая пятерка, всего лишь 5 компаний, которые стоит контролировать, но ведь операторов, которые вот домашним интернетом занимаются, их гораздо больше. Может быть, дело в этом?
11: Именно так. Они хотят уменьшить число операторов связи, число субъектов, которым нужно управлять. Вот. И там же у них еще работают так называемые прикрепленные сотрудники ФСБ, вот, которые как бы ходят. Их в каждый офис не посадишь. Всего операторов связи, ну, там было до начала войны было 3500. вот, ну, по всей России. А сейчас их там, по-моему, сократилось часов. Последний отзыв лицензии, по-моему, около 1500 лицензий было.
2: И это очень много. Михаил, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я благодарю вас и за ликбез, и за факт-чекинг. Это действительно очень сильно расширяет нашу картину вот с этими блокировками. На этом на сегодня все. В следующий раз увидимся с вами в понедельник. До свидания.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью биатлонистки Дарьи Давидович и ее отца, в прошлом известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Из самых популярных видов спорта на Кубке мира по биатлону впервые за последние почти 4 года выступила спортсменка из Беларуси. Но представляла она не сборную своей страны. В биатлоне впервые появилась команда беженцев. Первую гонку под флагом команды беженцев в немецком Оберхофе провела Дарья Давидович, дочь известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, который участвовал в 6 Олимпиадах. На играх в Сочи он занял 5-е место в лыжном марафоне на 50 километров. Этот путь от эмиграции до участия в международных соревнованиях Дарья Давидович прошла после вынужденного отъезда из Беларуси в Польшу. В 2020 году Сергей Давидович подписал письмо спортсменов за честные выборы в Беларуси. Высказывался против насилия силовиков во время протестов, начавшихся в начале августа 2020-го, в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Давидович тогда поддерживал политзаключенных и защищал исторический бело-красно-белый флаг, под которым неоднократно выступал за Беларусь в 90-х. В ответ спортивные функционеры Лукашенко тогда начали блокировать его подопечным доступ к соревнованиям, а в 2021 году Белорусская федерация лыжных гонок на год отстранила от соревнований лыжниц Дарью Давидович и Светлану Андреюк. Светлана Андреюк заявила, что спортивные чиновники обвинили ее в том, что она сторонница оппозиции. Причиной отстранения тогда 17-летней Дарьи Давидович, по ее словам, стала гражданская позиция ее отца и тренера Сергея Давидовича. Сергей закончил спортивную карьеру в 2018 году, но стал тренером, так как является победителем этапа Кубка мира и единственным лыжником в истории, который принимал участие в 7 Олимпийских играх с 1994 по 2018 годы, а также в 12 чемпионатах мира подряд. Во время своих первых Олимпийских игр в 1994 году, год, когда Александр Лукашенко занял президентский пост, спортсмен выступал под бело-красно-белым флагом. А позже, когда Генпрокуратура Беларуси заявила, что готовит пакет документов, чтобы объявить флаг экстремистским, сделал заявление. «Если признают бело-красно-белый флаг экстремистским, значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 94-м году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады? Рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?» Конец цитаты. Александр Лукашенко называл бело-красно-белый флаг фашистской символикой, поскольку он использовался на оккупированных территориях Беларуси во время Великой Отечественной войны, хотя президент принимал под этим флагом присягу. В итоге семья Давидович покинула Беларусь, а Дарья стала заниматься биатлоном и тренироваться с резервной сборной Польши. В этом сезоне она выступала на втором по значимости биатлонном турнире – Кубке IBU на этапе Кубка мира в Оберхофе. В спринте она заняла 68-е место. Спортсмены из России и Беларуси отстранены от соревнований с весны 2022 года из-за вторжения России в Украину. Международный союз биатлонистов не допускает к соревнованиям спортсменов из этих двух стран, даже как нейтральных атлетов. В правилах организации нет такого статуса. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров поговорил с Сергеем и Дарьей Давидович об олимпийских перспективах, эмиграции из Беларуси после поддержки протестов и помощи от двукратной олимпийской чемпионки Юстины Ковальчик.
3: Сергей, вы в Польше, а вы, Дарья, в Германии, в Рупольдинге на этапе Кубка мира, верно?
5: Да.
3: Я хотел вас спросить, с кем вы в Германии тренируетесь? Кто вам лыжи готовит? Кто вообще с вами еще работает в команде?
5: Я тренируюсь полностью с польской сборной. Лыжи мне подготавливает также польская сборная. Они полностью во всем меня поддерживают, помогают от патронов, заканчивая лыжами.
3: Как это возможно? Почему это стало возможно?
5: Ну, скорее всего, во-первых, из-за доброты, я думаю. Потому что они неравнодушны все-таки к моей ситуации, к ситуации многих людей.
3: То есть, ну, расскажите подробнее. То есть вы буквально живете с польской командой.
5: Да,
3: вас тренирует польский тренер сейчас.
5: Меня тренирует польский тренер Бартек Станик. Но сейчас я нахожусь с польской сборной командой женской, потому что они ездят по этапам Кубка мира. Живу с ними, тренируюсь с ними, все делаю с ними. Так что в основном я считаю себя частью их команды полностью. Угу. И они тоже.
3: Сергей, вот следующий вопрос я вам хотел задать. Это исключительная ситуация, что в правилах Международного союза биатлонистов в принципе появился пункт, который упоминает беженцев. Это как произошло и какое участие в этом вы принимали?
6: Ну, это трудная была работа. То есть это не только моя. Там было, люди работали так же, которые покинули Беларусь, вынуждены были эмигрировать. То есть это команда. То есть единственное, конечно же, мы одни бы не справились. То есть, но в том году это было, в том году изменены правила и дополнены такой пунктик в IBU. Это я считаю, что Международный олимпийский комитет продвинул эту вот поправку уже, что люди, которые вынуждены покинули и имеют статус беженца, могли бы тоже участвовать в соревнованиях. Ну, в принципе, благодаря МОК, благодаря поддержке людей, которые здесь неравнодушны, адвокаты, и плюс переходный кабинет в этом же поучаствовал белорусский, то есть и... Ну, в общем-то, это большая работа была. От нас было только... Надо было 3 года продержаться, тренироваться и не опустить руки.
3: Это можно назвать вашей инициативой? Или это придумал кто-то еще?
6: Ну, наверное, просто мы так в зимних видах вот единственное, которое... Потому что было 2 команды, которые выступали на Олимпийских играх, 2 команды беженцев. Это МОК, они... Это их была инициатива, чтобы люди, которые покинули страну, могли выступать. То есть на нашем вот примере, когда ты уезжаешь, ты подвисаешь, ты как бы находишься между небом и землей, ты не можешь иметь никаких финансирования, никаких стипендий, ничего, потому что мы никто, в принципе. Ну и И, наверное, на нашем примере на летнем было 2 команды беженцев, на зимнем, ну вот Дарья, наверное, это одна, и я думаю, что, скорее всего, и последняя. Ну, мне так кажется, потому что открывал я лист, кто участвовал в Олимпийских играх в Париже, то все-таки это страны, которые с азиатских. В основном зимние виды, они все-таки в Европе культивируются. А биатлон, это лыжи, это тем более, это очень трудно. И нельзя просто так выйти, даже проехать 5 километров и 10, это надо 5-10 лет работать.
3: В правилах написано, что действительно участвовать в соревнованиях от команды беженцев могут те, кто получил статус беженца от страны или Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Получается, что вот в вашем случае у Дарьи эти документы есть?
6: Ну, у нас у всех есть. Мы после того, как покинули страну, мы подали на беженцев, нам одобрили. Там вся наша семья, да.
3: Угу. Сейчас, вот с тех пор, как вы уехали, кто-то из чиновников Лукашенко с вами пытался как-то связаться? Не знаю, сейчас какую-то реакцию вы получили после новостей от так называемого официального Минска?
6: Ну, нет. Это было так наоборот. Одно время Дарья все-таки мечтала выступать за Беларусь, но обратной связи не было с людьми, которые там находятся, то есть абсолютно.
3: То есть уже будучи в эмиграции, вы как-то пытались документы оформить, чтобы выступать за Беларусь?
6: Ну нет, не выступать, просто Дарью уже вот на год отстранили, потом и все-таки Дарья еще, когда была молодая, наивная, она думала, что все-таки... Что-то можно в этой стране поменять. Я, к сожалению, думаю, что на данный момент нет. И тогда было от Дарьи это исходило, и Дарья все-таки хотела выступать за Беларусь, но не было обратной связи абсолютно. Поэтому и вот уже потом вот так вот сложилось, что Дарья все-таки выступает сейчас. В принципе, выступает она представляет Беларусь, потому что единственная белоруска, все-таки она еще белоруска, ну, гражданство она не сменяла, но она сама скажет, то есть пока она выступает, поэтому как есть, так есть. То есть мы сейчас между небом и землей. Она, я как бы на месте работаю.
3: Вы тренируетесь сейчас в Польше?
6: Да, я работаю в школе спортивной, аналог нашего интерната спортивного. То есть наш Закопанный все-таки это столица зимней Польши. У нас 6 видов зимних культивируются здесь. И я как тренер биатлона, да, уже 3 года работаю здесь.
3: К вам обоим вопрос. Почему именно вы приняли решение именно выступать вот под этим флагом команды беженцев? Это, ну, действительно какой-то знаковый момент. Но почему Дарья не могла выступать, например, за Польшу, учитывая, что именно польская команда помогает со всем?
6: Ну, я скажу как тренер, как человек, который в эти больше посвящен в эти все нюансы. То есть невозможно 17-летней девочке приехать и попросить гражданство, чтобы ее приняли, потому что уровень подготовки на тот момент был еще совсем слабый. Много людей, которые вот, например, на примере Марии Жодик, которая приехала в Польшу, завоевала единственную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике за Польшу. Она сменила гражданство 2 года назад, и ей дали гражданство быстро. Но она приехала уже состоявшимся спортсменом. Она уже имела результаты лучше в Польше и результаты на уровне чемпионата мира. Мы приехали, 17-летняя девочка, которая 3 года тренировалась сама практически, то есть ну, работала между тренировками, зарабатывала все-таки какие-то карманные деньги. То есть, ну, это так вот выглядело, такой любительский спорт. Если бы, конечно, здесь не было меня, не было школы, которая поддерживает, не было людей, которые знают меня, которые приняли нас, то, естественно, бы Даша не продержалась бы 3 года. То есть, ну, благодаря ее силе воли, в принципе, силе воли моей, семье нашей, то есть мы продержались 3 года, ну, и выдержали вот это давление, и она, в принципе, влилась вот в соревнования в том году. Первый раз она поехала на соревнования в том году, в это же время, в декабре. Ну и за 6 месяцев, благодаря стипендии, которую мог дал ей как спортсменке, она вот смогла выезжать уже на соревнования и проводить полноценную подготовку. Я считаю, за 6 месяцев она сделала очень большой шаг вперед и не затерялась на первом своем дебюте Кубка мира.
3: Правда ли, что вот на всем этом пути и во всем этом вам помогала каким-то образом Юстина Ковальчик? Я зрителям поясню, что это 2-кратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, как раз польская.
5: Да, да, помогала, это правда. Как только мы приехали в Польшу, она связалась со мной через Инстаграм и спросила меня, не хочу ли я начать заново, только попробовать себя в биатлоне. Я, недолго думая, согласилась, и мы переехали в Закопане. Я начала там тренироваться, мне помогли устроиться в школу, нам помогали найти жилье. Все это благодаря Юстине Ковальчук. Если бы она со мной не связалась, думаю, сейчас бы меня тут не было.
3: Как это выглядело? Она написала вам и, ну, предложила буквально что?
5: Буквально предложила заниматься биатлоном, потому что на тот момент она работала в Польской Федерации биатлона и видела во мне, наверное, потенциал.
3: И как вам в биатлоне после лыж?
5: Очень нравится. Больше, чем в лыжах. Тут не так скучно.
3: Объясните.
5: В лыжах более монотонная работа. Там все-таки ты постоянно должен кататься на лыжах. А в биатлоне все-таки есть какое-то разнообразие. Ты приедешь, постреляешь. Стрельба, конечно, мне сейчас не очень хорошо идет, но думаю, со временем все станет лучше.
3: Сергей, вы не относитесь с ревностью к словам про то, что в биатлоне интереснее?
6: Ну, нет. Я начал понимать людей, которые интересовались биатлоном все-таки. И на данный момент, хотите верьте, хотите нет, 3 года я не смотрю лыжные гонки. Только биатлон. То есть, ну, правда, немножко лыжные гонки монотонные. Не знаю, поменяют они и утратят интерес. Но биатлон на данный момент, конечно, гораздо интереснее.
3: Как вы оба относитесь вот сейчас к тому, что белорусские и российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях?
5: У меня осталось много хороших друзей.

0: на самом деле за них очень рада.
1: Сергей, а вы?
2: Ну, у меня немножко другое отношение. Но наши ребята, все-таки, если сравнивать белорусских, вот кто получил статус и кто выступает, они никак не связаны с какими ни силовыми структурами. То есть, то в России, конечно же, это практически все они как-то связаны с силовыми структурами. И я не слышал ни одного человека, который бы выступил против вот этой агрессии, которую Россия развязала против войны в Украине, ни в лыжах, ни в биатлоне. Поэтому я категорически против.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Сергей и Дарья Давидович отвечают на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
1: Как вам кажется, вообще спортсмены, они могли бы, они должны ли вообще выражать, не знаю, политическую позицию, позицию о войнах, которые идут, вот когда одна страна нападает на другую? Я, конечно, конкретно про вторжение России в Украину.
2: И мне кажется, что мы все-таки спорт – это тоже самая часть жизни, да, и ты должен высказываться так или иначе. То есть другое дело уже откуп на разрешение выступления или не выступления – это уже лежит на федерации, но все-таки ты должен как-то высказаться. В отличие, например, белорусских спортсменов от российских, там, наверное, вообще единицы, вообще даже я не помню, там может 1-2. Высказался. То есть в Беларуси их гораздо больше было. Выскажешь. И я считаю, что, наверное, мы свой долг должны как-то высказывать вот, свою позицию. Это нормально. То есть, ну, просто не молчать. Или ты поддерживаешь, или не поддерживаешь. То выходит так, что ты какой-то глухонемой, ничего не вижу, ничего не слышу. Тренируешься, бегаешь. Для кого? Как? Что несешь своими выступлениями? Наверное, как-то вот с этой позиции ты должен все-таки быть каким-то живым человеком просто. И все, быть живым и откликаться на все вот эти вот вызовы, которые происходит.
1: А почему, как вы думаете, вообще для спортсменов в принципе так сложно, ну вот, говорить что-то, что идет в противовес с курсом государства? Потому что, ну, как вы правильно говорите, таких спортсменов, кто осудил войну, таких спортсменов, как вы, кто уехал из Беларуси, просто, ну, будучи неспособным терпеть, не знаю, репрессии, несправедливость, таких людей буквально единицы.
2: В случае Дарьи и молодых спортсменов это можно понять, потому что если я отматывать пленку назад, когда мне было ее возраст, конечно же, многого-многого не понимал, потому что ты очень много времени проводишь на сборах. Ну и как-то, ну, можно сказать, у тебя немножко в голове немножко другие приоритеты. То есть, ну вот люди, которые спортсмены состоявшиеся уже, которым уже там за 25-30, когда уже ты уже состоялся, как личность, мне кажется, что ты уже должен иметь свое мнение. Вот и все.
1: Сергей, я еще вот хотел ваше мнение спросить. Александр Большунов, звезда российских лыж, он участвовал в концерте-митинге в Лужниках в поддержку вторжения в Украину. Вероника Степанова, ну, она открыто, по-моему, поддерживает войну. Елена Вяльбе откровенно говорила, что Россия должна бомбить Лондон. По-моему, про Лондон она говорила. Для российских лыж вот эта поддержка войны, такая прямая, по-вашему, это приговор?
2: Ну, не знаю. Все-таки все спортсмены, они так или иначе встроены в эту систему в России, в Белоруссии, потому что без них, вот на нашем примере, когда мы что-то попытались, как бы там, в правилах федерации прописано, что это не государственная организация, что любой может вступить в нее, бегать, но когда мы попытались тогда пробовать заявляться на соревнования самим, ездить за свои деньги, то, естественно, нам все это прекратить. В России это исключено. В то же время я никак не поддерживаю их, что они там боятся того, что они просто не могут высказаться. Вот и все. То есть, конечно же, если они только выскажутся, им все перекроют кислород. Это однозначно. То есть, но это ничего по сравнению с тем, что происходит в Украине. Ну, вот так, мне кажется.
1: Дарья, а с каким отношения, не знаю, можно ли вообще говорить, что вы на соревнованиях сейчас, участвуя в Кубке мира, в Кубке IBU, вы с каким-то отношением сталкиваетесь? Не знаю, может быть, с украинской командой вам приходилось сейчас общаться?
0: С украинской командой общалась, на самом деле, только один раз. Год назад девочка ко мне подъехала и сказала, что очень благодарна за то, что я и мой отец все-таки не молчим на эту тему. и что.

0: открыто говорим об этом, поблагодарила, мы с ней чуть-чуть поговорили, но в основном, на самом деле, я ни с кем не общаюсь, кроме польской команды. Не приходилось, потому что я немного стесняюсь. Они, думаю, просто не знают, что я на русском говорю. Поэтому пока что не особо ни с кем не знакома.
1: Через месяц Олимпиада. Олимпиада в Милане – это вот сейчас, учитывая вообще весь наш разговор. Это одна из ваших целей на этот сезон?
0: Была. Сейчас, скорее всего, не получится в этом году выступить на Олимпийских играх. Не могу сказать точную причину, почему нет. Но я думаю, что, скорее всего, из-за документации и из-за того, что никто не был готов к тому, что я покажу какой-то результат в этом году.
1: Сергей, а тут вы можете, может быть, пояснить, что с точки зрения документов, что здесь?
2: Да, я могу пояснить. Дело в том, что на данный момент разыгрывается еще дополнительно 12 квот на Олимпийские игры среди биатлона для федераций, которые в прошлом году не имели рейтинга, то есть не попали в топ-25. Ну, это некоторые страны. Молдавия, Китай, могу ошибиться, перечислять. Разыгрывается дополнительно 12 квот в сумме вот этапов Кубка IBU и Кубка мира. 12 человек у мужчин и 12 человек у женщин. Максимум 2 человека от страны, то есть которые не попали в рейтинг топ-25 прошлого сезона. И он есть официальный, как бы официальный на Википедии английской, там есть этот рейтинг, который обновляется все время после гонок. Их можно выполнить только на спринте или на индивидуальном беге. На данный момент Дарья 10-я в этом рейтинге, то есть она теоретически претендует на эти дополнительных 12 квот. Но имели мы как бы такой разговор летом, я не знаю, может быть, что-то сейчас изменилось, то на данный момент тогда еще была Дарья одна, команде, и они решили не выставлять команду беженцев на Олимпийских играх. То есть для нас как бы это было немножко таким шоком, потому что на прошлых Олимпийских играх было там 24 человека, там и 18, а тут Дарья, она вроде бегает. Не знаю, как это будет выглядеть. Осталась одна гонка, спринт, которая будет идти в зачет на Кубке мира, и одна гонка на IBU, тоже спринт. И по сумме этих вот гонок будет, там берутся 3 лучшие гонки, делятся на 3, и свой личный рейтинг, получается, выходит. Вот Дарья на данный момент 10-я в этом рейтинге. Что будет по окончании этого, вот этих соревнований, когда будет официальный рейтинг, я не знаю. Это надо, скорее всего, спрашивать все-таки у Международного олимпийского комитета. Но Дарья борется, она идет 10-я в этих вот дополнительных wildcard. Ну, а как это будет выглядеть, подождем, увидим. Это буквально 2 дня, и будут оглашены вот эти вот дополнительные 12 квот.
1: А это решение МОК или решение IBU?
2: Не могу сказать до конца. Это все-таки идет совместная работа МОКа и IBU. И, скорее всего, они будут принимать вот решение.
1: У меня последний вопрос, наверное, к Дарье здесь. Если не Олимпиада, какими вы вообще видите свои цели, не знаю, на этот сезон и на следующий? К чему вы стремитесь сейчас? Что достижимо?
0: Изначально, когда сезон только начинался, в принципе, целей каких-то особо высоких я не ставила, потому что, как сказал мой отец, летом меня предупредили о том, что, скорее всего, на Олимпийские игры я не поеду, и частично я была к этому готова, поэтому я просто старалась сделать результат лучше, чем он был. Это произошло слишком быстро, и я не ожидала, что я вообще буду выступать на Кубке мира так скоро, и что это возможно. Поэтому пока что цель только одна — сделать результат лучше, чем он был, показать самой себе, своей семье, что все это было не зря, и просто бегать, выступать и поднимать кому-то настроение.
1: И в следующем сезоне тоже?
0: Да, в следующем сезоне тоже. Возможно, через 4 года на Олимпийские игры я все-таки поеду.
2: Да, я хотел бы добавить, что Дарья поехала на Кубок мира не от того, что она просто беженка, а она прошла, выполнила так называемую, прописанную в правилах, джокеры, десятка джокеров, которые могут через Кубок IBU пробиться на главный старт биатлона, то есть на Кубок мира. И она начинала сезон в IBU, и у нее была очень хорошая гонка, 11-я она была, она выполнила критерии и попала вот эту топ-10, которые бегают в IBU. И поэтому она поехала туда. То есть не было такого, что она поехала туда бегать только потому, что она беженка. То есть, ну, такое дополнение. То есть она своими силами, своими результатами пробилась на Кубок мира. И, надеюсь, еще и после Олимпиады выступит еще в Осло, куда бы я советовал поехать, потому что Осло – это Осло, это Осло, это надо поучаствовать в Холминколе.
1: Этап Кубка мира, да, по биатлону.
2: Да, да, это мои воспоминания, когда я бегал еще лыжником, лучшие такие старты мои на чемпионатах мира было. И вообще это такая атмосфера весной, это всегда супер.
1: Сергей, я последний вопрос вам задам. Вы тоже обмолвились об этом. Был ли кто-то, кто выразил вот некое негласное желание тоже, не знаю, присоединиться к этой команде беженцев, опять же, не под российским или белорусским флагом, а именно вот в этой команде, последовав вашему примеру?
2: Ну, это сложный вопрос, это сложная процедура получения статуса беженца. То есть это ж не просто так ты взял и что-то там сделал. То есть рассматривается это долго, это 6 месяцев мы ожидали этого решения, когда переехали в Польшу, я уже тут, мы. Ну, то есть это, еще раз повторю, в зимних видах спорта мало того, что ты получаешь даже, может, кто-то статус беженца, но это надо соответствовать еще каким-то критериям, соответственно, бегать, иметь хорошие результаты, но быть конкурентоспособным, что я считаю, что Дарья, в принципе, конкурентоспособна, пускай еще не топ-30, но уже, по крайней мере, она может бегать и показывать, что не только можно готовиться там в системе, а не вешать нос, не вешать руки, то есть выдержать этот вот прессию, это выдержать это давление, а потом ты можешь, когда попадаешь вот этот вот в пул тренировок, ты можешь все показать, наверстать. И я бы советовал людям все-таки верить в себя. И, в общем-то, надежда умирает последней.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Я со своей стороны, Дарье, желаю успеха и попасть в пасюты в Рупольдинге и там, не знаю, дальше в новое место в Чехии на 6-м этапе Кубка мира. Спасибо вам большое за этот разговор.
3: Биатлонистка Дарья Давидович и ее отец, в прошлом известный белорусский лыжник Сергей Давидович, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывали о команде беженцев в биатлоне и участии в Кубке мира. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона в Праге Андрей Шарый. К столетию со дня рождения польского режиссера Анджея Вайды в издательстве «Историческая экспертиза» вышла книга Ивана Беляева «Что пепел скрыл от нас». Это своего рода путеводитель по признанному шедевру мирового кино, снятому в 1958 году по мотивам одноименной повести писателя Ежи Анджеевского фильму «Пепел и алмаз». Сюжетная линия повести картины такова. В 45-м году боец антикоммунистического подполья и бывший солдат армии Краевой Мацак Хелминский получает приказ ликвидировать коммунистического партийного секретаря Стефана Щуку. У Хелминского, роль которого исполняет Збигнев Цибульский, возникают сомнения в правильности выбранного пути, но в конце концов он выполняет приказ и в финале фильма погибает сам. «Пепел и алмаз» – философская история о трагических судьбах разделенной страны и партизан некоммунистического сопротивления, не без проблем получил разрешение на прокат в Польше, на международных кинофестивалях показывался вне конкурса, а в СССР демонстрировался, как говорится, только на малом экране. Картина Вайды, одного из ведущих европейских режиссеров второй половины 20 века, стала культовой во многих странах еще и потому, что фигуры ее главных героев, Мацака и объекта его стремительной и тоже трагической любви Кристины, удивительно точно попали в архетип Джеймса Дина, важный для многих поколений молодежи бунтарский образ экзистенциального одиночки и уязвимого нонконформиста. «Что пепел скрыл от нас» – вторая книга вологодского журналиста Ивана Беляева, много лет сотрудничавшего с «Радио Свобода» и живущего сейчас в Польше. В 2020 году издательство «Новое литературное обозрение» выпустило его работу «Вацлав Гавел. Жизнь в истории». Беседу с Иваном Беляевым я начал с вопроса о том, почему в центре его творческого интереса оказался именно Анджей Вайда и именно «Пепел и алмаз».
4: Конечно, всегда сложно говорить о вкусах, будь то литература, музыка или кино. И, наверное, разные люди могут дать совершенно разные ответы на вопрос, какие фильмы для них являются наиболее важными и наиболее интересными. Но я хорошо помню, что когда смотрел «Пепел и алмаз» первый раз, это было много лет назад, у меня было примерно такое же ощущение, как у создателей самого «Пепла и алмаза», от того момента, когда они посмотрели первый раз фильм «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Оператор Ежи Вуйчик рассказывал, что для него это было прикосновением к магии кино. Я помню, что для меня, и когда я смотрел фильм первый раз, и потом, когда я его пересматривал, было ощущение, что в нем буквально сходится все, что необходимо. Сюжет, вот этот исторический контекст очень важный и напряженный, то, как этот фильм снят, манера съемки, монтаж, освещение, актерская игра. И потом, год за годом, можно даже сказать, десятилетие за десятилетием, я действительно к этому фильму возвращался, и по сей день он, мне кажется, одним из наиболее удачных в истории кино. Он просто показывает, что такое кино и каким оно может быть.
3: Вы не один придерживаетесь такой точки зрения. О «Пепле и алмазе», как и вообще о творчестве Вайды, написаны километры книг. И перед любым писателем, перед любым автором стоит такая задача. Что нового вы можете сказать о произведении, о котором уже столько сказано? Вы нашли ответ на этот вопрос?
4: Я думаю, что и да, и нет. В каком-то смысле я находился примерно в той же ситуации, что работая над биографией Вацлава Гавела несколько лет назад. Потому что всегда нужно отдавать себе отчет, что ты работаешь с фактическим материалом, и этих фактов ты заново не придумаешь и не переоткроешь. Я видел свою роль здесь как, скорее, посредника между культурами и разными информационными пластами. Мне казалось, что я должен, во-первых, внимательно, может быть, кадр за кадром этот фильм пересмотреть, внимательно погрузиться в тот материал о фильме, который существует в первую очередь на польском языке и в польском культурном пространстве. В дневники Вайды, в его интервью, в критику фильма, в разбор отдельных эпизодов и так далее. А потом постараться эту информацию понятно и компактно упаковать для заинтересованного читателя. В этой работе попадались какие-то мои собственные наблюдения, параллели и догадки. Я старался ими делиться, но всегда пытался в тексте показать так, чтобы читатель это видел максимально прозрачно. Что является задумкой Вайды, о которой он рассказывал сам? Что является наблюдением критиков и каким-то местом общим в киноведении? А что является уже моей собственной интерпретацией?
3: Вайда снял больше 20 фильмов, работал в кино едва ли не полвека, больше 40 лет. Скажите, пожалуйста, Иван, на основании изучения биографии Вайды, обстоятельств его карьеры, стиля, вы только сейчас об этом говорили, как вы считаете, какое место в творчестве Вайды вообще занимает «Пепел и алмаз»? Это главный его фильм или это один из важных просто фильмов для него?
4: Можно назвать этот фильм главным. Вайда записывает в дневниках где-то в конце 70-х или начале 80-х свой разговор с венгерскими кинематографистами. И один из них говорит ему, что польское кино не выйдет из тупика, пока кто-то не снимет фильм, который опровергнет и развенчает «Пепел и алмаз». И Вайда, записывая этот разговор, делает приписку. Ну, и тогда я за себя спокоен. В его творчестве был еще один важный взлет. Это годы 70-е. Не случайно, например, фильм «Земля обетованная» польскими кинокритиками уже второй раз признается наиболее выдающимся фильмом в истории польского кино. И почти тогда же появляется фильм «Человек из мрамора», который вместе с еще несколькими картинами других режиссеров – закладывает вот это очень специфично польское движение кино морального беспокойства. Может быть, наиболее интересная и глубокая попытка социального анализа вот этой социалистической действительности, причем изнутри нее самой. Трудно говорить о том, что его творчество всегда сохраняется на одном уровне. Сам он был перфекционистом и практически о каждом своем фильме в дневниках отзывался уже с разочарованием. Писал о том, что нет, я не смог сделать этого, я не смог добиться того же эффекта. Очень часто возвращался эмоционально именно к «Пеплу и алмазу», сравнивал игру актеров в фильмах игрой Збигнева-Цибульского, работу операторов и монтажистов с работой его коллег в «Пепле и алмазе», даже работу тех людей, которые были его мозгом, штабом, можно сказать, на съемках, потому что в создании образов фильма «Канал», фильма «Пепле и алмаз» большой вклад внесли другие режиссеры. Хотел сказать более молодые, на самом деле нет, примерно ровесники Вайды, только чуть позже ставшие на самостоятельный путь. И уже много-много лет спустя он пишет после фильма «Перстенек с орлом в короне», он пишет: «Мне не хватило разговоров об этом фильме с такими людьми, как Казимир Куц или Януш Моргенштерн». Да, или просто главный, или один из важнейших наряду со взлетом 70-х годов.
3: Спрошу Ивана о том, как вы работали над книгой. Мне очень симпатична ее такая довольно сложная трехмерная структура. Это описание собственно происходящего в кадре, объясняю тем нашим слушателям, которые еще не читали книгу. Это широкое описание контекста, не только кинематографического, но и общественно-политического, что важно, поскольку там есть много деталей, которые понятны только из Польши, понятны только про Польшу тем, кто хорошо в этом разбирается. И это нужно объяснять. А также довольно обширный фотографический ряд. Я воспринял его как отдельную такую линию повествования. Не знаю, вкладывали ли вы в эту отдельность, в переработку над концепцией книги, но я прочел именно так это. Причем речь идет не только о фотографиях из «Пепла и алмаза», но вообще о картинках, связанных с Польшей и польским кино. И как вы придумали все это?
4: Интересно, что вы говорите о трехмерности, я об этом не задумывался. Я думал скорее о двуплановости структуры книги. Когда я работал над ней, то эта работа сильно отличалась от написания книги Вацлава Гаю «Жизнь в истории». Потому что тогда я на протяжении довольно долгого времени собирал материалы, делал выписки и так далее. Но потом мне все равно пришлось пойти от рождения Гавила к его смерти, так скажем. Здесь я долго не представлял себе, как книга эта может выглядеть, как разложить в правильном порядке действительно события внутри экрана, которые нужно каким-то образом пересказать, прокомментировать, объяснить, и все, что сопутствовало появлению фильма за его кадром. И можно сказать, что я работал таким скульпторским методом, постепенно отсекая все ненужное из большого объема той информации, которую тоже собрал в своих записных книжках. В какой-то момент я понял, как должна выглядеть эта книга структурно. И так появилось это чередование планов. У каждой главы, кроме номера, есть подзаголовок «В кадре за кадром». И мне показалось, что таким образом удерживается тот ритм рассказа, и читатель не теряется, с одной стороны, в событиях кинематографических, а с другой стороны, в том историческом комментарии, которым я пытаюсь заниматься. Что касается изображений, то в любом случае мы говорим о кино, как об искусстве визуальном. Не показать совсем ничего было бы невозможно. С другой стороны, взять очень много было бы тоже сложно, потому что это так или иначе охраняемый контент. И, например, сделать отдельную большую вкладку с кадрами в хорошем разрешении, в большом качестве было бы невозможно. Было важно показать, кроме каких-то важных по смыслу кусочков, еще связь фильма с киноискусством этой эпохи. Этот фильм, и что, опять же, было для меня очень важно, погружен, с одной стороны, в кинематографический контекст. Он появляется на некой вершине развития сразу нескольких кинонаправлений, в первую очередь итальянского неореализма, который тогда, наверное, был самой влиятельной школой в европейском кино, и польской киношколы, которая много взяла для себя от итальянского неореализма, французской новой волны. И таким образом, вот стоя на достижениях этих школ, этих направлений, Вайда влиял непосредственно на развитие польского и европейского кино того же времени. Это чисто кинематографическая история, но есть история историческая, история политическая. Как эта тема послевоенного сопротивления, так называемых проклятых солдат, как она появлялась в кинематографе? Как изображались эти люди, а как изображались еще и партизаны непосредственно во время войны, когда они противостояли не новому режиму, а еще нацистской оккупации? Сколько здесь общего? И что в этих изображениях, в этих портретах отличается друг от друга?
3: В истории мирового кино, как считают многие, и я в том числе, фильм «Пепел и алмаз» вошел одним из своих главных контрапунктов. Это философским разговором, сцены философского разговора главного героя Мацека и только что ставшей его любовницей Кристины в полуразрушенной бомбежкой костеле. Девушка читает стихотворную надпись на церковной стене. Это стихи Циприана Норвида о человеческом предназначении: уйти в землю пеплом или блеснуть алмазом. Вы подробно останавливаетесь на разных переводах этих строф, приближая философию Норвида и Вайды к русскоязычной аудитории. Вы об этом уже удачно сказали в начале нашей беседы. Как вы понимаете смысл их послания? Зачем потребовалась Вайде эта сцена?
5: Смотри, какое интересное надгробие. О, что-то написано. Когда сгоришь, что станется с тобою? Уйдешь ли дымом в небо голубое? Золой ли станешь мертвой на ветру? Что своего оставишь ты в миру? Чем вспомнить нам тебя в юдоле ранней? Зачем ты в мир пришел? Пришел. А дальше не могу разобрать, ничего не видно.
6: Стихи Норвида. Что пепел скрыл от нас? А вдруг из пепла нам блеснет алмаз? Блеснет со дна своею чистой гранью.
5: Хорошо. А вдруг из пепла нам блеснет алмаз?
4: Я думаю, что эта сцена, кстати, очень сильно отличающаяся от появления стихотворения в романе, работает на несколько авторских целей. Во-первых, сам этот разрушенный тел был очень необходим Вайде. Это была одна из главных его визуальных идей, и это одно из немногих мест фильма, не построенных в павильоне, потому что почти весь фильм — это просто съемки в студии, ресторан, гостиница, все, что мы видим, это не больше, чем студия во Вроцлаве. Но этот костел существует на самом деле и действительно был разрушен во время войны. И мне кажется, что таким образом Вайда помещает нас в такое пограничное пространство. С одной стороны, сакральное, с другой стороны, пространство, над которым война, насилие надругались, разрушили его. Там есть этот очень выразительный образ висящего вниз головой распятого Христа. И вот в это пограничное пространство Вайда помещает своих героев, которые сами находятся в таком же пограничном состоянии, проживая вместе вот эту ночь, после которой они расстанутся навсегда. Что касается Норвида и пепла и алмаза, то это действительно очень удачный поэтический образ, который будоражил критиков и читателей после выхода романа Андреевского и точно так же будоражил критиков и зрителей после выхода фильма. И в какой-то момент просто не было рецензии, которая не обыгрывала бы название фильма, не пыталась бы внутри текста поставить этот вопрос, что имеет в виду Андреевский, что имеет в виду Вайда под пеплом и алмазом. И по большому счету, мне кажется, что какого-то итогового ответа, под которым можно было бы спокойно подписаться и сказать «да, вот это так», его просто нет. Можно говорить о том, что это образ мимолетности, образ хрупкости того, что нас окружает, образ того, что что-то важное скрыто за неважным, и мы не замечаем этого важного, Но тогда мы переходим на следующий виток этих же рассуждений. Если есть что-то важное и неважное, то что, например? Потому что, например, герой Збигнева Цибульского – солдат подполья, который выполняет приказ. И можно в какой-то момент подумать, но не оказывается ли, например, что его присяга подпольщика, его необходимость убить вот этого партийного секретаря, может быть, тогда это пепел? А алмаз – это его любовь к девушке, с которой он познакомился в гостинице? Или, может быть, то будущее, которое он мог бы прожить, если бы не пошел на это убийство? И эта интерпретация, кстати говоря, принесла в Байде большое количество нареканий со стороны кругов, если можно так сказать, патриотических. С другой стороны, была совсем другая интерпретация, что на самом деле алмаз – это вообще может быть сам секретарь Щука, которого мальчик убивает. Сейчас, наверное, это уже звучит странно. Мне кажется, мало кто воспримет это именно так. Но я эту версию сейчас привожу только для того, чтобы показать, что споры и разговоры об этом тогда были очень ожесточенными. И для людей, которые ценят этот фильм, не закончились по сей день.
3: У микрофона в Праге Андрей Шара из студии «Радио Свобода». Я беседую с живущим в Польше журналистом и литератором Иваном Беляевым, автором только что вышедшей книги «Что пепел скрыл от нас». Это рассказ о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз». Иван, главная сюжетная линия фильма – это трагическая судьба партизан послевоенного подполья, выступавших за независимость Польши. Воспринята эта лента была неоднозначно, да и сейчас они спорят. Вайду критиковали как те, кто придерживался коммунистической идеологии, так и годы спустя консервативные публицисты. Они обвиняли режиссера в фальсификации истории и сохранении пропагандистского характера литературного оригинала. Вы согласны с ними? Есть доля пропаганды в этом фильме, на ваш взгляд?
4: В этом фильме есть не столько доля сознательной пропаганды, сколько, тем не менее, совпадение его пафоса и содержания с мейнстримной идеологией того времени. Потому что в конце 40-х, в начале 50-х бойцы вот этого антисоветского подполья показывались в польском кино исключительно как бандиты и дегенераты. Какого-то момента, ну, можно сказать, с 56-го года, когда сменилась власть, началась своего рода оттепель, в определенном смысле Польша дистанцировалась культурно от Советского Союза, появилась необходимость построения чуть более объемной картины этого процесса. Придание этим людям более человеческого, что ли, облика, попытки понять их мотивацию. И, конечно, «Пепел и алмаз» является кульминацией этого процесса. То есть ни один другой фильм не вдохнул так называемых «проклятых солдат» такой эмоциональной глубины и такой сложности, как это сделал Вайда. Но надо сказать, что в «Пепле и алмазе», тем не менее, отчетливо видно, что эти люди честные, искренние, преданные своему слову, любящие свою страну, борются, тем не менее, за проигранное дело, которое ни к чему их не ведет. А те люди, против которых они выступают, хотя среди них есть карьеристы, есть люди низкие морально, тем не менее, именно эти люди так или иначе отвечают за то, что будет с Польшей в ближайшие десятилетия. Вайда много размышлял о том, какую роль сыграла или должна была сыграть интеллигенция в послевоенной Польше, все-таки приходил к выводу, что то сотрудничество с социалистическим режимом, на которое пошли многие известные писатели, режиссеры, архитекторы, которые отстраивали Варшаву после войны, было неизбежным и полезным. То есть люди в конечном счете, несмотря на этот идеологический прессинг, который временами усиливался, а временами ослабевал, тем не менее, имели возможность строить ту культуру и строить то общество, которое во многом было, здесь сложно подобрать слова, не настолько плохим. Это было общество, которое имело на своем счету определенные экономические, культурные достижения, и многие из них сохранились по сей день. Вошли в ткань общественной жизни, и поляки любят и ценят их до сих пор. И хотя современное польское государство, конечно же, всесторонне дистанцируется от Польской Народной Республики, эта же Польская Народная Республика во многом все равно существует внутри организма и современного польского государства, и современного польского общества.
3: Анджей Вайда не раз был героем программ «Радио Свободы». Я покопался в архивах русской службы. И вот фрагмент из беседы корреспондента «Радио Свободы» в Польше Алексея Дзяковицкого с режиссером Анджеем Вайдой. Это запись 2006 года. Вайда размышляет о своем творчестве как раз в контексте политических перемен в Польше.
7: Когда Анджей Вайда получил награду Американской киноакадемии за заслуги для кинематографии, в рекомендательном письме членам Академии Стивен Спилберг написал: «Пример Анджея Вайды напоминает нам, создателям кино, о том, что иногда история неожиданно ставит нас перед испытаниями, требуя от имени зрителей поддержки их духа, показывая, что мы можем оказаться перед необходимостью рисковать карьерой, защищая свою честь и честь наших народов». В связи с этим я спросил у Анджея Вайды, должен ли, по его мнению, творец в широком смысле этого слова ввязываться в политическую борьбу в трудные для его отечества времена или оставаться нейтральным.
8: Заангажовать себя в каждом выпадку мусит, такая же польская традиция, польские штуки.
7: Оставаться нейтральным в любом случае нельзя. Такова наша польская традиция, традиция польских творцов. К примеру, величайшие произведения польской литературы были написаны в эмиграции, в Париже. Там творили наши великие литераторы Мицкевич, Словацкий, Норвид. Они были эмигрантами и создавали произведения социального характера, которые тогда были нужны. Страна, которая в XIX веке не присутствовала на карте Европы, существовала все же в мыслях и надеждах поляков, и это нам помогло выстоять. Такова наша традиция. Что касается Польской Народной Республики, то там было два пути. Одни, и я ими восхищался и их понимал, выбирали путь сопротивления, одновременно обрекая, однако, себя на полное отсутствие в кинематографии, театре или на книжном рынке. Был и другой путь, путь тех, кто, используя даже те ограниченные возможности, старался что-то делать, действовать. Очень тяжело было соединить одно с другим. Вот, например, когда я снял фильм «Человек из мрамора», который никак не вписывался в рамки тогдашней цензуры, если бы я тогда подписывал какие-либо обращения или протесты, то это был бы самый лучший повод, чтобы картина никогда не вышла на экраны. Я считаю, что мне было что сказать этим фильмам полякам, а к полякам я прежде всего и обращался. Если я хотел разговаривать с польскими зрителями посредством моего кино, то вынужден был воздержаться от публичных высказываний, которые лишили бы меня возможности не только показывать свое кино, но и делать его так же.
8: Неможливыми показывания этих фильмов, а под ней робление рубнеж.
7: В Польской Народной Республике были не только созданы, но и выпущены на экраны ряд фильмов, в которых содержится не то что тонкая ирония, а откровенная сатира в адрес существовавшего тогда режима. Как это было возможно? Например, в Советском Союзе в то время трудно было представить массовый прокат подобного фильма.
8: В Польше ситуация была нечто иная, час я поведать, потому что от самого начала...
7: В Польше, надо признать, была несколько другая ситуация. С самого начала в Польше, с одной стороны, была оппозиция, но и по другой стороне также, я думаю, было много людей, которые как-то хотели помочь польской культуре. Так что были шансы что-то снять, которые то увеличивались, то уменьшались. Кто долго ждал, тот мог пропустить возможность. Я снимал много, и можно было использовать, например, смену первого секретаря или политических тенденций, когда удавалось снять и показать какой-то фильм. Случалось, что такой фильм годами лежал на полке. Например, сценарий «Человека из мрамора» ждал 12 лет, пока по нему можно было снять фильм. Снова процитирую письмо Стивена Спилберга к членам Американской киноакадемии. Любители кино считают Анджея Вайду одним из наиболее выдающихся режиссеров в истории кино. Творцом, который многократно обращал внимание мира на европейское кино. Стараясь показать наиболее благородные порывы и наиболее мрачные уголки европейской души, он заставлял нас всех подумать над собственной человечностью.
3: Говорил Анджей Вайда, это запись из интервью Алексея Дзяковицкого, корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве 2006 года. Я продолжаю беседу с Иваном Беляевым, журналистом, литератором и автором книги о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз». Иван, как вам кажется, Вайда этим фильмом все, что хотел сказать, сказал, или лента все-таки полна недосказанностей?
4: Сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что всегда в любом фильме есть то, что мы видим на экране. Есть огромное количество материала, отброшенного уже на монтажном столе. Есть много из того, что в этот фильм не вошло, будучи вычеркнутым из сценария или отброшенным при обсуждении. Я все-таки думаю о том, что в этом фильме Вайда и его соавторы смогли достичь, наверное, максимума вот такой конденсации, уплотнения действия, сюжета и смысла в тех 100 минутах, которые продолжается фильм. На мой взгляд, в нем почти нет лишних кадров и лишних образов. Все движет нас к той конечной цели, к той точке развязки. Наверное, для современного зрителя, воспитанного уже в кинематографе современном, с его техническими средствами и его приемами монтажа, конечно, «Пепел и алмаз» может показаться медлительным, я почти уверен в этом. Но если все-таки оценивать его для своего времени, это невероятно динамичный фильм, очень сконцентрированный и не замедляющийся ни на секунду. Поэтому я думаю, что если в нем есть недосказанность, то это недосказанность чисто философская, неизбежная у любого глубокого фильма и вообще у любого шедевра, будь то кино или литература.
3: Для меня были очень полезными страницы вашей книги, где вы разъясняете или обращаете внимание на способ работы камеры, способ съемок, которым пользовался Анджей Вайда. Действительно, это помогает понять и динамику развития персонажа, динамику развития сюжета этого фильма. И уже ближе к завершению нашей беседы напомню, что книга ваша называется «Что пепел скрыл от вас». Иван, что пепел скрыл от нас всех?
4: Напомню, что здесь речь идет о небольшом литературном курьезе, потому что для переозвучки фильма на студии имени Горького был сделан отдельный маленький перевод фрагмента стихотворения. И сложно сказать, почему, ведь на самом деле стихотворение давно уже было переведено и напечатано в Советском Союзе, и для дубляжа можно было взять имеющийся текст. Но так или иначе, не совсем точный перевод прозвучал в кадре. С одной стороны, я помню свой собственный такой эмоциональный импринтинг, потому что с тех пор я много раз пересматривал фильм на польском языке, но первый раз я смотрел его с дубляжом киностудии имени Горького. И эта фраза всегда была у меня как заготовка для названия с того самого момента, когда я решился взяться за комментарий к фильму. И здесь я бы сказал о том, что история, время создают большое количество вещей наносных, которые иногда искажают наш взгляд на прошедшие события, на их важность, на их ценность. И иногда нам необходимо закопаться в то, что нанесло этим ветром историю, чтобы разобраться, если не в сути этих событий, то хотя бы в их причинах, хотя бы в их контексте, хотя бы в тех обстоятельствах, которые их окружали. И вот тогда за этим пеплом перед нами может открыться алмаз.
3: Иван Беляев, журналист и литератор, живущий в Польше, рассказывал о своей книге, посвященной фильму Анджея Вайды «Пепел и алмаз» в студии «Радио Свобода». Вопросы ему задавал Андрей Шар и режиссер программы Илья Бобчинецкий. Всего доброго.
9: Каким вам представляется будущее России?
10: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
11: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
12: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
13: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной сегодня Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио «Свобода». Читаю новости. Илья, добрый день. Большое спасибо, что нашли время присоединиться к нашему подкасту. Обсудим сегодня наболевшие темы. Демократы считаются фаворитами на выборах в Палату представителей Конгресса США в ноябре. Согласно рынкам предсказаний, у них 80% вероятности взять Палату. Но для этого им может понадобиться обойти республиканцев в общенациональном голосовании на 3-4%, чтобы компенсировать места, которые республиканцы получили дополнительно в войне джерримандеринга, то есть перерисовки округов. Сейчас по опросам преимущество условного кандидата демократов составляет 6-6,5%. Поэтому они фавориты ноября, но их преимущество в Палате представителей будет существенно меньше, чем было бы без джерримандеринга. Мы уже говорили в подкасте о явлении джерримандеринга, перерисовке округов, которое позволяет партиям получать преимущество в штатах, где они контролируют правительство. Но есть два вида джерримандеринга – политический и расовый. Политический ничем не ограничен, кроме как воли избирателей в отдельных штатах. А вот расовый джерримандеринг был в мае значительно сужен решением Верховного суда США по делу Луизиана против Калли. И вот, Илья, хотел бы попросить вас рассказать вначале о сути этого решения и, может быть, начать с предыстории, чтобы нашей аудитории было понятно. То есть законе об избирательных правах 65-го года, которого оно касалось.
15: Значит, здесь есть длинная предыстория, но я попытаюсь кратко ее изложить. В течение многих лет с начала республики и даже после гражданской войны, когда было отменено и запрещено рабство, многие штаты, в особенности южные штаты, или абсолютно исключали черных из права на голосование или принимали разные меры, чтобы как можно больше уменьшить процент черных, которые имеют право голосовать. В конечном итоге в 60-х годах прошлого века был принят закон о праве голосования, при котором была запрещена расовая дискриминация в связи с правом голосования. И этот закон впервые эффективно имплементировал 15-ю поправку Конституции, которая была уже принята в 1870 году. Но до принятия этого закона эта поправка Конституции имела довольно мало эффекта. Значит, после принятия этого закона подавляющее большинство черных и на юге, и в других местах, и другие этнические меньшинства получили право голосовать, и с того времени они голосуют более-менее наравне с белыми. Но возникла другая проблема, что у нас в Америке, как и в некоторых других странах, есть избирательные округи, и члены Палаты представителей, каждый избирается от отдельного округа, и эти округи каждое десятилетие штатские правительства рисуют новые округи, чтобы адаптироваться к изменению в населении. И эти округи очень часто рисуются методами так называемого джерримандеринга, при котором та партия, которая контролирует штатское правительство, они пытаются рисовать эти округи так, чтобы как можно больше увеличить количество мест в Палате представителей, которые может побеждать партия, которая контролирует штатское правительство, ну и, соответственно, уменьшить количество округов, где, вероятно, победа противоположной партии. В свое время, в 2019 году, Верховный суд США принял решение, что федеральные суды не имеют права как-то вмешиваться в политический джерримандеринг, но, с другой стороны, они всегда твердили, что можно предотвращать и что расовый джерримандеринг, то есть ситуации, где штатские правительства пытаются рисовать избирательные округи так, чтобы, скажем, повысить влияние белых избирателей и снизить влияние черных или других этнических меньшинств. И к тому же в течение многих лет суды в некоторых ситуациях принимали решение, что штаты обязаны даже рисовать и создавать такие избирательные округи, где этнические меньшинства в большинстве в том округе, скажем, что черные, может быть, они меньшинство в штате в целом, но чтобы у них было большинство в каких-то индивидуальных избирательных округах, чтобы они могли бы избирать представителей в палате представителей таким угодно, потому что иначе боялись, что черные будут как бы в перманентном меньшинстве.
14: Простите, да. Можно я ворвусь уточнить это для себя? Таким образом, то есть представим себе, что какой-нибудь условный штат на юге, где он, скажем, красный, то есть голосует за республиканцев, но есть какие-то районы, где компактно проживают чернокожие избиратели. И раньше вот этот закон 65-го года, если я правильно понимаю, и важно, чтобы я понял как представитель аудитории, закон 65-го года запрещал, по сути, размывать вот это, если как-то локально меньшинства представляют собой большинство, но локально, то есть в каком-то городе, скажем, преимущественно они живут. Закон 65-го года запрещал размывать как бы их, то есть присоединять к другим районам, где, скажем, живут белые избиратели. Но это, по сути, является то есть джерримандерингом на основе расового признака. Но да. Сейчас сочли, что это является буквально, ну, это буквально является расовым джерримандерингом, и сочли, что уже это не нужно, потому что как бы уже не надо заботиться о правах меньшинств. Вот как бы просто я пытаюсь понять суть что было принято Верховным судом.
15: Значит, вы частично правильно поняли, но не на 100%. Давайте я пытаюсь объяснить более четко. Что да, по закону 65-го года Конгресс запретил нарочное размывание меньшинств. Но то, как Верховный суд интерпретировал этот закон до недавнего решения в деле Луизиана против Калей, Верховный суд не только утверждал, что закон запрещает нарочное размывание, но он также была доктрина, что в некоторых ситуациях штатские власти не только обязаны не заниматься расовой дискриминацией в рисовании этих избирательных округов, но что они обязаны в некоторых случаях специально создавать такие округи, где этнические группы, которые в меньшинстве в штате в целом, у них будет большинство в некоторых индивидуальных избирательных округах, потому что иначе, так считал Верховный суд тогда, иначе будет слишком большая вероятность, что будет размывание, даже если размывание ненарочное. В решении, которое Верховный суд недавно принял, в этом году, эта доктрина в большой степени была отменена, и даже Верховный суд решил, что в большинстве случаев нарочное создавание таких округов, где этнические меньшинства будут в большинстве, что это само по себе нарушает закон 65-го года, который запрещает любую расовую дискриминацию, и, может быть, нарушает Конституцию тоже.
14: В каком-то смысле Верховный суд озабочен, что теперь расовая дискриминация белого населения вот в тех районах, где компактно проживают меньшинства.
15: Нет. Да, я консервативное большинство в Верховном суде озабочено именно этой проблемой. Возможно, с другой стороны, что они недостаточно оценивают противоположную проблему, что вы изначально правильно изложили то, что есть разница между политическим джерримандерингом и расовым, и что одно запрещено Конституцией и законом, и другое до сих пор нет. Но в настоящем политическом мире политические джерримендеринг и расовые очень часто взаимосвязаны, потому что в особенности на юге подавляющее большинство черных избирателей не всегда, но подавляющее большинство случаев голосует за демократов, а большинство белых избирателей, в основном случае на юге, голосует за республиканцев. Поэтому, когда штатская пресса хочет заниматься политическим джерримендеринг, очень часто у них есть стимул использовать расовый gerrymandering как метод, чтобы достичь объект политического gerrymandering. И возможно, что при новой доктрине, которую Верховный суд принял в решении в Кауэ, теперь будет недостаточно предохранения против использования расы как методом политического gerrymandering.
14: И снова уточняющий вопрос. В Верховном суде сейчас большинство консерваторов, и мы видим, что либеральная часть суда протестует, значительная часть групп, которые защищают права меньшинств, протестуют. Выглядит это так, что консервативное большинство действует в интересах республиканской партии. Однако вывод в вашем тексте, вы говорите, что это не совсем так. Неправильно считать, что Верховный суд или консервативное большинство Верховного суда просто исходит из интересов республиканской партии. Я хочу как раз разобраться в сути именно легальной дискуссии. Можно ли сказать, что с 65 года ситуация изменилась, и права меньшинств, расовых или любых других, не нуждается более в такой защите. И уже вот эта некоторая локальная несправедливость, которая выглядит, что закон 65-го года говорил, чтобы восстановить права, скажем, меньшинств, чернокожих или других меньшинств, мы чуть-чуть должны тут подправить что-то. Но теперь этой необходимости как бы уже нету. Или это предмет дискуссии?
15: Я бы сказал, что конечно, с 65-го года были огромные изменения и в законах, и в американском обществе, что в целом в данный момент расизма гораздо меньше, чем было в 65-м году. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что этот расизм на 100% искоренен. Ну и к тому же, как я уже пытался изложить, в некоторых случаях штатские правительства, даже федеральное правительство, у него есть стимул заниматься расовой дискриминацией, не потому что они обязательно, скажем, ненавидят черных или какое-то другое меньшинство, а из политических соображений. Что в данный момент, когда бывает расовый gerrymandering в Южных Штатах, это обычно не потому, что там штатская пресса, даже республиканцы в штатской прессе ненавидят всех черных или считают, что, скажем, черные глупее, чем белые, или должны иметь меньше прав, чем белые. Дискриминация может возникать в gerrymandering просто потому, что республиканцы, которые контролируют штатское правительство, они хотят как можно больше повысить процент республиканцев, которые будут избраны в палаты представителей, и уменьшить процент демократов, и они знают, что размывание черных избирателей может способствовать такому объекту. Поэтому даже если они не расисты и не ненавидят черных само по себе, тем не менее бывают такие случаи, когда весьма возможно, что штатское правительство занимается расовой дискриминацией в процессе gerrymandering. И я считаю, что с одной стороны консервативное большинство в Верховном суде, они правы, когда говорят, что это нарушение Конституции, когда штаты обязаны нарочно создавать такие избирательные округи, где какое-то этническое меньшинство обязательно должно быть в большинстве в этом округе. Но, с другой стороны, я считаю, что возможно, что консервативное большинство в Верховном суде, недооценивает противоположную проблему, при

0: Еще одно дело в Верховном суде, которое сейчас находится на рассмотрении, вот мы его ожидаем решения в ближайшие недели, это вопрос о порядке проведения выборов, так называемый Уотсон против Национального республиканского комитета. Значит, я расскажу для аудитории. Во многих штатах местные законы позволяют подсчитывать присланные по почте бюллетени уже после дня выборов. Если были посланы они до официального дня выборов, есть штамп почтовый. Особенно это получило распространение во время пандемии ковида, когда многие голосовали по почте. Вот в Миссисипи против закона, который дает 5 рабочих дней на такой подсчет бюллетеней, поступивших после дня выборов, это было опротестовано республиканцами, которые говорят, что федеральные законы устанавливают единый день выборов, а значит, бюллетени должны быть поданы и получены до этого дня, чтобы выборы считались завершенными. Вокруг этого давняя дискуссия, очень острая последние годы. При этом я скажу, что в самом законе не говорится напрямую о подсчете голосов. В законе просто говорится, выборы проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября, и все. Что мы можем сказать про вообще суть этой дискуссии?
1: Начнем с того, что в Америке, в отличие от некоторых других государств, избирательная система и ее администрация очень децентрализованы. Каждый штат организует свои выборы, у них есть свои правила, и по Конституции в первой инстанции эти правила решаются штатами. В принципе, Конгресс может принять законы, при котором они как бы стандартизируют некоторые правила или запрещают некоторые варианты. Если Конгресс ничего не делает по этим пунктам, тогда избирательные кампании и правила избирательных кампаний, и правила голосования и так далее под контролем штатских правительств, хотя, конечно, штатские правительства не имеют права нарушать Конституцию, как мы уже обсуждали, скажем, если они занимаются расовой дискриминацией, это нарушение Конституции. Поэтому в подавляющем большинстве случаев, если штат хочет, скажем, допускать право на голосование по почте, они могут это делать, если, с другой стороны, они хотят запретить голосование по почте и установить закон, при котором все голосование должно быть в личном присутствии избирателя и так далее, так они могут установить такого сорта закон и так далее. Голосование по почте отнюдь не новые, и в течение многих лет некоторые штаты, например, штат Вашингтон, Юта, некоторые другие, у них почти все голосование по почте. Поэтому я не являюсь особенным специалистом по законам, которые будут трактоваться именно в этом деле. Ну и у меня некоторый скептицизм к аргументу, что федеральный закон запрещает принятие голосов по почте после какого-то конкретного избирательного дня.
0: Это, судя по всему, глубоко дискуссионный вопрос сейчас. Я дам контекст небольшой к этой дискуссии, что традиционно последние годы сторонники демократов больше, правда, это не всюду, не во всех штатах, но по большей части демократы голосуют по почте. И поэтому появилось такое явление под названием «красный мираж» или «синий сдвиг». Это когда сторонники республиканцев приходят на избирательные участки в день голосования, голосуют, их сразу подсчитывают, а потом начинают приходить поданные по почте бюллетени. И баланс смещается, республиканцы заявляют, как мы видим довольно часто, что это свидетельство подтасовок. Я приведу, в 2020 году эта дискуссия была уже в Верховном суде по поводу как раз обсуждения запрета на подсчет голосов в Висконсине, голосов, присланных по почте после дня голосования. Тогда судья Кавано, один из назначенных при Трампе в первую каденцию Трампа, считал, что ограничение необходимо, чтобы, цитата, избежать хаоса и подозрений в нарушениях, которые могут возникнуть, если тысячи присланных по почте бюллетеней хлынут после дня выборов и потенциально перевернут результаты выборов. А в свою очередь судья Каган говорила, что либеральный судья, пока все действительные голоса не подсчитаны, нет никаких результатов, которые можно перевернуть. Эта дискуссия, она такая, она, в принципе, бесконечная. И вот сейчас в Калифорнии происходит подсчет голосов, там были локальные выборы. И в Калифорнии там система такая, там почти все получают по почте бюллетени за все зарегистрированные избиратели. И

0: отправляют обратно по большей части, и поэтому подсчет там длится неделями. Мы это видели на голосовании в 2024 году, и сейчас это происходит. И надо сказать, что даже демократы, Ньюсом, губернатор штата, тоже обеспокоены, что это слишком долго и может рождать вот эту дискуссию, что ах, нету ли подтасовок. Но штат говорит, что мы так считаем. Нам важно почитать голоса наших избирателей. Я, извините за такое длинное отступление, но я просто хочу к сути разговора вернуться. С одной стороны, штат, а это буквально жители штата, они говорят, мы будем голосовать вот так. С другой стороны, есть Конгресс, который по Конституции имеет последнее слово. Он может сказать, нет, не так. Вот где этот баланс проходит?
1: Во-первых, по Конституции все довольно четко. В первой инстанции все эти правила избирания, включая правила по голосованию по почте, под контролем штатского правительства. И до сих пор Конгресс не запретил и не мандатировал голосование по почте. Из-за этого я считаю, что все или почти все вопросы, связанные с голосованием по почте, продолжают быть под контролем штатского правительства до той поры, когда, может быть, Конгресс принят какой-то закон по этому пункту. В Калифорнии действительно есть такая проблема, что у них считание голосов продолжается гораздо дольше, чем в любом другом штате, даже дольше, чем в таких штатах, где почти все голосы по почте. Поэтому проблема в Калифорнии, суть их не в том, что там слишком много людей голосуют по почте, а просто в том, что у них просто очень медленная система считания. И было бы лучше, я согласен здесь с губернатором и с другими, было бы лучше, если бы Калифорния изменила эту систему, и чтобы они считали эти голосы быстрее, но тем не менее этот вопрос под контролем штатского правительства, а не под контролем, скажем, федеральных судов. Наконец, я хочу отметить, что до 2020 года республиканские избиратели голосовали по почте примерно так же часто, как демократические, даже в некоторых случаях более часто, потому что были такие данные, что более устарелые, более богатые избиратели, у них была более высокая вероятность воспользования голосования по почте, и, во всяком случае, тогда такие избиратели были беспрофессиональные республиканцы. Ситуация изменилась, потому что в 2020 году без любого основания Трамп начал утверждать, что голосование по почте есть какое-то мошенничество, и из-за этого многие республиканские избиратели перестали голосовать по почте и решили голосовать лично, и из-за этого возник так называемый «красный мираж», о котором вы упомянули. Но в этом виновен Трамп и те, которые поддерживали его полные враки по этому пункту. Потому что на самом деле не было никогда никаких доказательств, что есть какое-то значительное мошенничество в голосовании по почте. Поэтому так или иначе, с юридической точки зрения, эти вопросы в основном под контролем штатских правительств, а с практического точки зрения было бы лучше, если бы Калифорния считала свои голосы быстрее. Но, конечно, с другой стороны, это под их контролем, и никакого значительного мошенничества ни в Калифорнии, ни в других штатах никогда не было доказано, несмотря на то, что в 2020 году республиканцы предъявили очень много судебных дел, но ни в одном из них они не смогли доказать никакого мошенничества. Даже когда эти дела были выслушаны при консервативном суде.
0: Меня всегда впечатляет вот эта идея, что в Америке то, как устроены выборы, решают сами избиратели. То есть это буквально на уровне штатов. Но даже когда вмешивается Конгресс, это тоже. Конгресс избирается теми же избирателями. Мне кажется, логична позиция, когда люди недовольны джерримандерингом, потому что критики говорят, что это уже не избиратели выбирают политиков, политики выбирают избирателей, которые нарезают себе круги так, чтобы было удобнее переизбираться. Но в целом, в конце концов, это вроде бы как со всех сторон на избирателях. Однако все-таки система устроена сложно, и я... Какая логика? Зачем нужно одновременно и штаты, и Конгресс? Вот почему отцы-основатели решили вот так вот сложно организовать это дело? Какая логика Конституции?
1: Значит, есть аргумент, что наша система работала бы лучше, если была, скажем, более похожа на канадскую систему. У них там тоже федеральная система с провинциями, федеральным правительством, но в Канаде избирательный закон такой, что федеральное правительство имеет почти полный контроль над всеми федеральными выборами, из-за этого они устроены одинаково во всех провинциях. Может быть, такая система лучше? Это спорные вопросы, специалисты, у них есть разногласия по этим пунктам. Но, с другой стороны, есть некоторая логика в нашей системе, в том смысле, что если контроль над выборами децентрализованный, труднее федерального правительства все выборы исказить одновременно. Если, скажем, придет к власти в Конгрессе, в Белом доме, такие люди, которые хотят сильно исказить результат выборов или, скажем, устроить общенациональные системы gerrymandering'а и так далее. Это легче осуществить при такой системе, где федеральное правительство имеет абсолютный контроль над всеми выборами, чем при системе, где есть децентрализация, при котором очень трудно одновременно организовать мошенничество во всех штатах или даже во многих. Поэтому, с одной стороны, есть некоторая логика в идее, что федеральные выборы должны всюду проводиться одинаково. С другой стороны, есть логика, что централизация власти в этой сфере опасна. Ну и, конечно, в 18 веке, когда отцы-основатели впервые создали эти правила, у федерального правительства просто не было такой большой бюрократии, которую нужно было бы создать, чтобы федеральное правительство сама по себе организовало все выборы.
0: В сравнении с российскими традициями, где есть Центральная избирательная комиссия, которая знаменита тем, что ее подозревают в подтасовках, в Америке есть какая-то комиссия, которая чем-то занимается, но она ни на что повлиять не может, насколько я понимаю.
1: Значит, у нас на самом деле нету федеральной комиссии, которая эквивалентна, скажем, к учреждению избирательной комиссии Канады, Канады, которая контролирует все федеральные выборы по всей Канаде. У нас просто такого эквивалента нету. Есть комиссии федеральные, которые занимаются гораздо более ограниченным полномочием в связи с выборами, но такой комиссии, которая просто контролирует все выборы во всей стране, у нас просто нет. И, может быть, даже быстро не может, хотя, конечно, Конгресс мог бы принять законы, которые расширят по некоторым пунктам контроля федерального правительства над избирательным процессом.
0: Ну что ж, огромное спасибо за эти разъяснения. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной сегодня был Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Илья, огромное спасибо и всего доброго.
1: Вам тоже.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего. Как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 21:30 вечера на средних волнах.
2: Блокировкам дан задний ход. Правда, частично.
12: Борьба с интернетом – это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина.
2: На российских сайтах запретили авторизовываться через иностранные сервисы, в том числе Gmail и Apple ID. А Роскомнадзор предложил российским айтишникам создать гос-VPN. Те назвали идею стрёмной.
13: Ну хрена за тобой следить, понимаешь? Чтобы что? Чтобы твои реально нюцы, которые тебе глаши ты отправляешь смотреть или что?
2: Как отомстить за Макс? После удаления национального мессенджера из App Store в России начались проблемы с доступом в App Store. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Несоблюдение требований российского законодательства. Обычно так российские чиновники объясняют блокировку, ну, чего угодно. Но иногда они, заблокированные сервисы, возвращаются. Причем лишь за обещание вот-вот начать соблюдать это самое российское законодательство. Означает ли это гипотетическую возможность разблокировки еще чего-нибудь? Ну, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что да. Но вот проблема. Блокировки иногда работают и в обратную сторону. Так, пользователи продукции компании Apple в России, еще не успевшие скачать национальный мессенджер Max, рискуют остаться без новинки отечественной IT-индустрии. Они, правда, в основном злорадствовали по этому поводу в соцсетях. А чиновники обиделись, и сегодня уже были жалобы от российских пользователей на работу App Store. И сегодня вообще мы будем много говорить о блокировках и разблокировках. Начнем вот с Роблокса. Мой коллега Андрей Шилов продолжит.
14: Разблокировать заблокированное. Хорошую новость об игровой онлайн-платформе Roblox Министерство цифрового развития России объявило 9 июня в жанре официальной позиции. По заявлению Минцифры, Roblox признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны и гарантировала реализацию комплекса мер. Получается, Роблоксу разрешили вернуться под честное слово. Не сообщается, что Roblox уже что-то сделал. Он только в июне запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Случаев блокировок и разблокировок в современной России было несколько. Кроме недозаблокированной телеги в 2018-м, когда власти фактически махнули рукой на попытки запретить один из самых популярных мессенджеров, годом ранее запрещали, а потом разрешали менее известные мессенджеры WeChat и Imo. Roblox, казалось бы, вообще не про взрослые дела, а про детские игры. Но в 2025-м, когда попытки властей договориться с разными платформами не принесли успеха, были заблокированы скопом и Telegram, 100 миллионов пользователей в России, и WhatsApp, более 100 миллионов, и Snapchat, до 8 миллионов, и тот самый Roblox с 18 миллионами активных пользователей. Кейс с Роблоксом объясняли тем, что там, цитата, «создаются условия для совершения противоправных действий».
15: Заблокировали Инстаграм?
16: Да, в России, да.
15: И мои игрушки, и твои игрушки. У тебя Инстаграм, а у меня Роблокс.
16: У тебя тоже заблокировали, что ли?
15: А как еще?
14: Декабрьское видео в аккаунтах блогера Ксении Собчак. Разговор с 9-летним сыном. Но видео заканчивается совсем не грустно для тех, кто знает про сервис из трех букв.
15: Что ты выкладываешь в Инстаграм? Я не назову получать деньги.
16: Ну, я за них получаю деньги-то.
15: Магическим образом, как я играю в Roblox.
14: Сразу же после попытки властей лишить российских детей популярной игры, русскоязычный телеграм-канал Roblox похвастался. Несмотря на блокировку, российские игроки массово обходят ограничения. Но часть россиян доступа к игре все же лишилась. В апреле 2026-го Roblox оценивал их число в 4 миллиона ежедневных пользователей. Что бывает, если цифровое поколение грубо лишить доступа к цифровым сервисам, весь мир увидел осенью 25-го в Непале. Там, после блокировок Фейсбука, Инстаграма, Ютуба, Ватсапа, Икс, Вичата и российского ВК, протесты переросли в беспорядки. Погибли 74 человека. И хотя все спешно разблокировали, в стране смели правительство.
17: Екатерина Михайловна, здравствуйте. Очень чудесные новости. Просто лучше некуда. Спасибо вам за содействие в разблокировке Roblox.
14: Потому разговоры о возможном возвращении части запрещенки теперь ежедневно повседневная рутина российских чиновников, тем более в преддверии осенних выборов в парламент. Прежнее лицо интернет-запретов, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после разблокировки Роблокса постит десятки видеосообщений от ликующих детей, получается, благодарных только за то, что им вернули возможность нормально пользоваться тем, чем и так пользуются более 130 миллионов человек во всем мире. История с Роблокс четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов. Отдельно обнадежил избирателей пресс-секретарь президента Песков. В эти же дни неожиданной новостью для властей, привыкших запрещать без объяснений, стало то, что им самим запретили без объяснений мессенджер Max на устройствах Apple.
18: Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно там 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Да, и вот таким вот, как бы получается, решением, значит, компании Apple ограничивал сразу доступ, значит, больше там 20 миллионов пользователей, значит, айфонов, айпэдов к сервисам национального мессенджера без объяснения причин.
14: Но, как было сказано в том же заявлении Минцифры, власти ведут прямой диалог с разными операторами зарубежных цифровых сервисов. А потому многие полагают, что Макс вернется. Оптимистичный прогноз озвучивает Валентин Петухов, он же Вилсаком, блогер с более чем 11-миллионной аудиторией, обозревающий техно-новинки и новости из мира девайсов.
19: Я думаю, что это с точки зрения политических и достаточно глубинных процессов очень острый вопрос, поэтому Макс вернется в App Store, скорее всего, сделает все, чтобы подобных потом ситуаций не было.
14: А когда Макс вернется, можно будет без опаски им пользоваться, ведь это безопасный мессенджер. Зачем за вами следить? Недоумевает главный технообзорщик всея Руси.
13: Я не очень понимаю, люди говорят, вот за мной будут следить. Вот следит какой-нибудь товарищ, не знаю, там, водитель автобуса в Рязани. Ну, нахрена за тобой следить?
20: Перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Он видит в этой отрицательной блокировке Роблокса тактическое отступление властей, но сомневается в том, что обещание выполнить требования российского законодательства приведут к разблокировке и других сервисов, будь то Telegram, Instagram и другие.
21: Это временное отступление, сделанное на несколько месяцев, потому что впереди так называемые выборы. Почему-то власти придают им значение, хотя они заранее все сделали, чтобы их фальсифицировать. И они, в общем-то, как бы идут навстречу народу вот, на короткое время, чтобы его не раздражать. Настолько, насколько вообще Путин принимает какие-то окончательные решения, решение о блокировке Telegram принято. Вопрос только, насколько быстро будут приняты какие-то там решительные шаги, чтобы люди совсем перестали им пользоваться. По-моему, эти шаги сейчас скорее приостановлены, опять-таки, на несколько месяцев. С одной стороны, ради вот пресловутых выборов. А что касается военных целесообразностей, то я не думаю, что это привязывается к выборам. Но, видимо, идут какие-то дискуссии о том, значит, вот насколько большой жертвой будет отказ от Телеграма с военной точки зрения. Возможно, будут какие-то смягчения, возможно, нет, но по состоянию на сейчас от Телеграма решено, я думаю, отказаться.
20: А с нами в прямом эфире IT-эксперт, глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
22: Да, здравствуйте.
20: Вот были сегодня жалобы на работу App Store в России, по крайней мере, сервис сбой.рф именно сбой и зафиксировал. Правда, другие мониторинговые сервисы такого не заметили. Вот на это, про это писало издание агентства. А вот такой технический вопрос. Можно ли, в принципе, нарушить работу App Store в России подручными Роскомнадзору средствами?
22: У Роскомнадзора есть настолько большие возможности делать с так называемым суверенным интернетом что угодно, что они могут сделать что угодно. Заблокировать какой-то сервис, ну, например, всю инфраструктуру Apple, ну, не представляется какой-то там очень серьезной задачей для нормальных сетевых инженеров. Могут, конечно, да.
20: Значит, за этим внимательнее еще будем следить, разумеется, как бы, поскольку пока это, конечно, выглядит как такая история некой такой мелкой мести за то, что произошло с мессенджером Max в том самом App Store.
22: Скорее всего, так и есть, да, потому что они пытаются как-то вот эти переговоры, видимо, проводить с Максом по поводу возвращения в Store Макса и сказали, наверное, мы сейчас возьмем вас, заблокируем. На что Apple сказал, блокируйте. Потому что, ну, кому лучше-то будет, да, от любых блокировок, которые осуществляет Роскомнадзор, хуже становится только гражданам России. Вот, ни один солдат НАТО от блокировок в России не пострадал до сих пор.
20: Но империя нанесла свои ответные удары. Ну и так продолжают эти вот военные метафоры и сравнения. А вот вслед за поражением в первой войне против Телеграма Роскомнадзор отступает в битве с Roblox. Какие вы видите вот этому причины? Здесь различные есть и политические такие подоплеки, и история о том, что все-таки довольно-таки молодая аудитория там сидит, но с другой стороны в это время отдыхают их родители и так далее. Но как вы думаете, почему именно вот в этой плоскости вот такое решение было принято?
22: Если бы в Роскомнадзоре и вообще в правительстве Российской Федерации были люди, которые бы рассуждали рационально, то вообще никаких бы, конечно, блокировок бы не было вообще. Ну, то есть рационально они бессмысленны. Вот. А комментировать иррациональное решение, ну, как-то, наверное, тоже не очень, наверное, удобно. Очевидно совершенно, что с блокировкой Роблокса, что и с разблокировкой Роблокса, это были какие-то абсолютно иррациональные решения, которые были приняты, как это принято говорить, в одну каску, да, кто-то там просто вот отмахнулся, вот нам не нравится Roblox, поэтому мы возьмем его, заблокируем. Внезапно выяснилось, что это носит какой-то политический характер, что это пострадали, это, собственно, дети, причем дети, очевидно, есть и у всех этих чиновников, которые занимаются блокировками. Вот. Ну, они решили, видимо, шаг доброй воли проявить. Я не знаю, опять же, что там у них происходило. Я понятия не имею о каких-то мотивах, почему они так поступают. Вот. Ну, возможно, например, это какой-то, опять же, там, переговор, что вот, ну, не настолько мы плохие. Помните тоже вот на встрече с Ашмановым, на встрече с бизнесом, да, какой-то представитель Роскомнадзора сказал жене Ашманова, что не такие уж они и плохие. Ну, вот они, видимо, показывают, что не такие уж они и плохие.
20: И, видимо, с историей с удалением мессенджера Макс, это, наверное, кажется, что-то было в стиле «Анаста за что?». Как бы это же вроде бы наше заклинание.
22: Как вы видите, все, наверное.
20: Ну и у нас сегодня, на самом деле, еще очень много новостей о блокировках, об ограничениях, запретах. Каким-то удивительным образом именно сегодня, на этой неделе, их очень много так собралось, в том числе в рамках некоторых законотворческих инициатив российских властей. И вот если с App Store все не так однозначно, ну то есть есть, но все-таки вот есть еще одна плохая новость для юзеров яблочных продуктов. Владельцам российских сайтов запретили авторизовывать посетителей через иностранные сервисы и использовать зарубежные сертификаты. И довольно стремительно этот законопроект приняла Госдума во втором-третьем чтениях буквально за один день. Ну, заканчивается сессия, заканчивается срок полномочий, в конце концов грядут парламентские выборы, и вот бешеный принтер включается на максимум. Довольно-таки традиционная сама по себе история, это я метафорически, разумеется, все это рассказываю. И что означает этот законопроект? Что площадка любая, любой совершенно российский сервис, должна убрать вообще авторизацию, к примеру, через Apple ID. Она довольно простая в применении, и там даже пароли помнить совершенно не обязательно, и это явно ударит по тем, кто в последнее время был не склонен доверять российским сервисам с российскими доменами, к примеру, все, кто держал аккаунты на Gmail, на каком-то другом сервисе зарубежном. И подробнее обо всем об этом расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
0: Обсуждение государственного VPN началось на фоне растущих проблем с доступом к зарубежным ресурсам и сервисам у российских разработчиков. Они все чаще теряют доступ к GitHub, Figma и другим сервисам из-за борьбы российских властей с обходом блокировок. По данным The Bell, Роскомнадзор на закрытой встрече с крупнейшими IT-компаниями предложил создать единый государственный VPN для пострадавших айтишников. Предполагается ограниченный доступ к одобренным государственным сайтам, но с сохранением контроля и фильтрации трафика. Билайн уже открыл абонентам прямой доступ к зарубежным сервисам, которые ушли из России, но не заблокированы Роскомнадзором. Это первая практическая реализация белого VPN.
1: Было много обсуждений с регуляторами. Техническая, организационная часть. Могу сказать, что эта идея нашла поддержку.
4: И заблокировать из-за рубежа доступ через него смогут легко. И сама идея выглядит стрёмно. Пока вся страна мучается из-за отсутствия нормального интернета, получается, появится каста привилегированных с полноценным доступом. А кто будет решать, кто достоин доступа, а кто нет?
0: Одновременно с этим власти обсуждают ограничения на использование зарубежных почтовых сервисов. Госдума на этой неделе сразу во втором и третьем чтениях узаконила штрафы для владельцев российских сайтов и приложений за авторизацию через иностранные программы. Штрафы составляют до 20 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для компаний. Под ударом могут оказаться Gmail, Outlook и другие популярные платформы. Власти объясняют это вопросом безопасности и цифрового суверенитета. Однако, по мнению журналиста-расследователя Марии Коломыченко, делается это с другой целью.
5: Российские власти очень хотят, чтобы все-таки в Рунете все могли быть деанонимизированы. То есть в случае, если вы что-то не так написали, что-то под своим аккаунтом сделали, то, что не понравится там российским спецслужбам, они должны иметь возможность установить, кто скрывается за этим аккаунтом. И, естественно, когда это почта на российском сервере, то есть у условного там Mail.ru или Яндекса, им довольно просто установить, кто за этой почтой скрывается.
0: Для миллионов россиян это означает новые сложности. От регистрации на иностранных сайтах до работы с банковскими сервисами и международными платформами. Роскомнадзор стал действовать жестче. Вместо блокировки отдельных IP-VPN-сервисов, он теперь пытается фильтровать зашифрованный интернет-трафик на более глубоком уровне. Для этого используются ТСПУ – специальные технические системы, которые анализируют соединения и пытаются выявлять VPN-туннели по их поведению. Из-за этого под ограничения попадают не только VPN, но и обычные легальные сервисы. Соединения с крупными хостингами и облачными платформами иногда обрываются, из-за чего у сайтов и приложений возникают сбои. Некоторые VPN-сервисы маскируют свой трафик под обычные российские ресурсы, из-за чего обновление систем фильтрации Роскомнадзора приводит к сбоям и у отечественных облачных провайдеров. О проблемах уже сообщили Selectel, Beget и TimeWeb.
1: Данная проблема носит плавающий характер и связана с обновлением настроек ТСПУ со стороны РКН. Проблема затрагивает не всех наших пользователей и зависит от сочетания оператора связи, региона и используемого браузера. Также в настоящий момент схожие проблемы наблюдаются у пользователей и других крупных провайдеров инфраструктуры.
0: Под ограничения нередко попадают и обычные мобильные приложения, API-платформы, мобильные видеосервисы и даже банковские приложения. Борьба с обходом блокировок давно превратилась в отдельную индустрию. По данным Верстки, на эти цели государство тратит миллиарды рублей. Не только на техобслуживание, но и на зарплаты чиновников.
20: Политический аналитик Сергей Шелин, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, уверен, курс на блокировки никуда не делся. Более того, он считает, что дело далеко и не только в усиливающейся роли Федеральной службы безопасности.
12: Мое мнение, которое я уверен, не все, с которым я уверен, не все согласятся, заключается в том, что это не про, что вот борьба с интернетом это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина. А для Путина это не есть какой-то личный опыт, он абсолютно чужд всему онлайновому. Он это подтвердил вот буквально там на прошлой неделе, когда поведал, что вот открытое письмо Зеленского ему дважды подсовывал там его пресс-секретарь в виде какой-то бумажки. То есть он даже, ему даже в голову не пришло, что он может посмотреть его в онлайне. Он живет среди в мире бумажек. Так что я думаю, что такое решение он, насколько возможно, принял. И он крайне редко в таких случаях отменяет свои запреты.
20: Тему продолжим с IT-экспертом Михаилом Климаревым. Михаил, вот как вам перспективы такого Росгос-VPN?
22: Немножко запутано у вас в этом вашей подводочке все было в сюжете. Вот там все в кучу смешано. Но окей, по поводу именно Гос-VPN. Ну, во-первых, это действительно проблема. Любая блокировка в интернете, в российском интернете, приводит к тому, что хуже живется именно россиянам и бизнесу в частности. Вот. А те блокировки, которые сейчас устроил Роскомнадзор с этим оборудованием, с этими machine learning, они используют машинное обучение, в том числе для того, чтобы блокировать VPN, с серыми списками, совсем непрозрачно, как это все делается. Вот. А получается, что ну, проблемы возникают у всех. И чем больше они будут блокировать, тем больше будет проблем. И счет уже, мне кажется, пойдет уже не просто там на какие-то, вот у вас не работает сервис какой-то. Нет, счет идет уже на процент ВВП. Там не растущего ВВП или наоборот потери от ВВП. Вот, и пока просто ну, не понимают эти все чиновники, да, которые там пытаются регулировать интернет. Но вот у них возникла соответствующая проблема, потому что разработкой сейчас заниматься в России действительно невозможно. Потому что ну, в России, хотя есть, безусловно, какие-то свои там школы программистов, известные, там, не знаю, школы математиков. Вот. Но, тем не менее, это даже ну, в численном выражении это всего там процент от мировой экономики. 2%, может быть. И, тем не менее, это, ну, это в 100 раз, в 50 раз меньше, чем все остальное. Соответственно, если вы не будете использовать то, что делается в остальном мире, вы будете просто отставать. вот эта вот вся идея с импортозамещением, она вот прямо как бы выпукло показывает, что эта идея не работает. И, соответственно, для того, чтобы хоть как-то увеличить производительность, собственно, вот этих людей, которые занимаются разработкой каких-то систем, в том числе военных, к слову говоря, им просто необходимо для того, чтобы у них был интернет. И они будут эту дырочку себе как-то ковырять. Как они это будут делать, я не знаю. Вот. Плюсом ко всему, Россия, безусловно, отстает вот в этой AI-гонке, гонке за искусственным интеллектом. Просто несопоставимо развитие искусственного интеллекта во всем мире, и с Россией просто ну, даже сравнивать-то нечего. Вот. И все это вместе как бы накладывается на то, что им надо на самом деле вот какой-то гос-VPN делать. И это примерно такая же ситуация, какая была с так называемыми белыми списками. Помните, да, в прошлом году, это где-то в сентябре они начали эти белые списки, но они ведь появились не от того, что они хотят, там, чтобы вот люди пользовались только Яндексом. Нет, безусловно. Они хотели для того, чтобы как бы, эти белые списки появились как реакция на то, что когда нет вообще никакого интернета. И вот тогда они придумали вот эти белые списки. Сейчас ровно та же ситуация, это ровно та же самая идея. Давайте вот мы для своих это сделаем, а все остальные пусть вот вроде как бы в заблокированном интернете сидят. Вот. Идея не новая, это сейчас используется в Иране, это называется у них профессиональный интернет. И надо сказать, что это все выглядит на самом деле очень некрасиво, потому что для того, чтобы зайти и использовать базовые какие-то сервисы, вам надо, ну, в Иране, по крайней мере, это сделано, надо получить справку от Муллы, я не шучу. Вот, и с этой справкой прийти в КСИР, где в справке написано, что вы там 5 раз совершаете этот намаз, или не знаю, как это называется у мусульман. И только после этого вам могут и не дать за довольно большие деньги, но относительно доступ к свободному интернету. И то за вами будут еще следить, наблюдать. И при первом же попытке, там, не знаю, поставить себе VPN или там, не знаю, зайти на какой-то запрещенный сайт, вас этой возможности лишат. Вот так это выглядит, гос-VPN. Но очевидно, в эту же сторону двигается Россия, учиться-то больше ведь не у кого.
20: Михаил, простите, дилетантский вопрос в этой ситуации. Ну, то есть вот вы упомянули, что разработкой сейчас заниматься невозможно практически в России уже получается. Но почему? То есть, казалось бы, люди максимально технически подкованные, опять же, дилетантский такой взгляд на эту ситуацию, вполне себе могут обзавестись средствами обхода блокировок куда поинтереснее и поэкзотичнее, что ли, чем обычные пользователи, и, собственно, воспользоваться ими. Тавтология получилась такая вынужденная. Но, тем не менее, и прийти в те сервисы, которые им крайне нужны для их разработки. Или как это устроено? Почему здесь не получается вот одно с другим состыковать?
22: Понимаете, когда есть промышленная система разработки, когда сидит много-много людей, у них есть определенные правила, регламенты и так далее. Да? То есть одни делают одно, другие делают другое, и они должны обмениваться между собой информацией. Это же не один человек какую-то разработку ведет, да? Их там масса, коллектив. Вот. И плюсом ко всему они ведут эту разработку там, над какими-то вещами, которые должны быть обеспечены безопасность. Ну, там, банковские особенно какие-то приложения с финансами связанные, с медициной, с военкой. Вот. И, соответственно, они не могут, у них регламенты не позволяют устанавливать себе какие-то дополнительные средства обхода блокировок. VPN на рабочем месте поставить нельзя, потому что придет служба безопасности и накажет. Поэтому никто, разумеется, никаких VPN-ов на рабочем месте не ставит. Потом, в конце концов, зачем на рабочем месте я буду ставить VPN и каким образом, да, нарушая эти все регламенты внутренние. Вот. Когда, я просто могу развести руками и ничего сделать не могу. Вот. И мотивация-то как бы у людей тоже не самая серьезная. То есть это становится действительно проблемой.
20: И вот хочется перейти к этому законопроекту о запрете авторизации через иностранные сервисы. Пока мы называем его законопроектом, потому что он прошел Госдуму, мало сомнений в том, что он также легко проскочит и Совет Федерации, и подписание от Владимира Путина. Вот мы в сюжете упомянули ключевые и очевидные последствия, ну, по крайней мере, которые напрашиваются. Это просто вынужденный переход российских пользователей на российские же софты, будь то Яндекс.ру, еще какие-то другие, почти Mail.ru, в конце концов, можно такое еще тоже припомнить, такого динозавра. Ну, а на ваш взгляд, что мы здесь упустили? Как это бьет по вот обычным юзерам?
22: Вы упустили то, что это не первый такой закон. Вообще закон о запрете регистрации на этих всех сайтах, он был еще принят в 23-м году. И в 24-м году, 1 марта, он должен был вступить в силу 1 января 24-го года, там что-то пошло не так, и он вступил в силу 1 марта 24-го года. И тогда трафик, допустим, на Gmail, ну то, что мы видим в открытых данных, можем посмотреть, трафик на Gmail из России упал в 2 раза тогда уже. То есть это не первый такой закон. Этот закон всего-навсего ужесточает вот эти штрафы для сайтов, которые еще не убрали со своих ресурсов. Вот эта кнопка Single Sign-On, да, когда, помните, кнопку нажимаете, на «Я подключусь через Google», и вот эта вся инфраструктура Google, она вам позволяет подключаться. Вот. Сделано это там, опять же, не для того, чтобы не для какой-то слежки. Эта слежка в другом немножко месте делается и по-другому. Вот. Это сделано для того, чтобы как бы защитить себя от... сами себя напугали, сами проблему начали решать. Таким, как обычно, таким вот армейским способом. Что якобы, если там все пользователи будут использовать для подключения к каким-то ресурсам, не знаю, инфраструктуру Google или Apple, вот, а в один прекрасный момент Google и Apple отключат доступ, то вот там миллионы пользователей потеряют возможность подключиться к этому ресурсу какому-то. И вроде вот как бы они таким образом заботятся о пользователях. С другой стороны, опять мы это тоже видели на примере Ирана, в случае вот таких вот запретов на самом деле вырастает только, ну, большинство, очень сильно вырастает мошенничество и всевозможный скам, и распространение вредоносного программного обеспечения. Вот это, ну, как бы практика Ирана прям показывается. Что вы еще забыли? Еще в этом законе тоже, как бы, почему-то журналисты это показали, им показалось как-то не очень, видимо, важным, вот, но в том же законопроекте первым пунктом идет увеличение штрафов за неустановку СОРМа. Вот где идет как бы слежка. СОРМ – это система оперативно-розыскных мероприятий, которую разрабатывает ФСБ. Но операторы должны покупать, операторы связи, должны покупать это оборудование за свой счет, опять же, у того же самого ФСБ. Естественно, там это, стоимость этого оборудования завышена в разы. Естественно, что это все на самом деле не работает. Ну, в качестве такого теста по поводу того, что СОРМ не работает, ну, не знаю, вспомните хотя бы один громкий какой-то случай, чтобы с помощью СОРМа, именно вот прям СОРМ бы фигурировал, нашли какого-то, не знаю, злодея, шпиона и так далее. Такого нет. Вот. Это все просто вот обременение оператора связи с тем, чтобы выкачать, во-первых, из них деньги вот, за счет покупки бессмысленного оборудования. Во-вторых, чтобы уменьшить число этих операторов. Так вот, штрафы за неустановку СОРМа, они увеличились кратно. И сейчас, по-моему, там минимум, я сейчас могу ошибиться в цифрах, по-моему, минимум 5 миллионов рублей. Вот для там, какого-то, не знаю, Ростелекома эта сумма такая не сильно опасная, а вот для мелких операторов, которые работают в сельской местности, в небольших городах, 5 миллионов рублей – это довольно большая сумма. Ну и сам, опять же, СОРМ тоже примерно таких же денег стоит. То есть это, по сути дела, идет такая тенденция буквально по уничтожению мелких операторов связи, мелкого, опять же, бизнеса, буквально уничтожение их вот в пользу монополистов. Напомню, опять же, да, нашим зрителям, которые, может быть, не помнят такого слова, как монополия, и почему монополия плохо. Монополия плохо – это то, что как раз создается именно суверенная ситуация, суверенным в этом будет, в смысле, монополист, и он сможет выставлять любые цены, любые условия, договоры и так далее. Это мы, в принципе, уже начинаем наблюдать.
20: А вот не связано, у нас с вами заканчивается время эфира, но я хочу успеть вам задать этот вопрос. Вот то, о чем вы говорите, это постепенное, по сути, возможно, физическое снижение количества операторов, оно как будто бы указывает на желание Роскомнадзора, ну, просто меньше приходится контролировать, получается. То есть операторов большая пятерка, всего лишь 5 компаний, которые стоит контролировать, но ведь операторов, которые вот домашним интернетом занимаются, и гораздо больше. Может быть, дело в этом?
22: Именно так. Они хотят уменьшить число операторов связи, число субъектов, которым нужно управлять. Вот. И там же у них еще работают так называемые прикрепленные сотрудники ФСБ, вот, которые как бы ходят. Их в каждый офис не посадишь. Всего операторов связи, ну, там было до начала войны было 3500. Вот, ну, по всей России. А сейчас их там, по-моему, сократилось число. Последний отзыв лицензии, по-моему, около 1500 лицензий было.
20: И это очень много. Михаил, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я благодарю вас и за ликбез, и за факт-чекинг. Это действительно очень сильно расширяет нашу картину вот с этими блокировками. На этом на сегодня все. В следующий раз увидимся с вами в понедельник. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью биатлонистки Дарьи Давидович и ее отца, в прошлом известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Из самых популярных видов спорта на Кубке мира по биатлону впервые за последние почти 4 года выступила спортсменка из Беларуси. Но представляла она не сборную своей страны. В биатлоне впервые появилась команда беженцев. Первую гонку под флагом команды беженцев в немецком Оберхофе провела Дарья Давидович, дочь известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, который участвовал в 6 Олимпиадах. На играх в Сочи он занял 5-е место в лыжном марафоне на 50 километров. Этот путь от эмиграции до участия в международных соревнованиях Дарья Давидович прошла после вынужденного отъезда из Беларуси в Польшу. В 2020 году Сергей Давидович подписал письмо спортсменов за честные выборы в Беларуси. Высказывался против насилия силовиков во время протестов, начавшихся в начале августа 2020-го, в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Давидович тогда поддерживал политзаключенных и защищал исторический бело-красно-белый флаг, под которым неоднократно выступал за Беларусь в 90-х. В ответ спортивные функционеры Лукашенко тогда начали блокировать его подопечным доступ к соревнованиям, а в 2021 году Белорусская федерация лыжных гонок на год отстранила от соревнований лыжниц Дарью Давидович и Светлану Андреюк. Светлана Андреюк заявила, что спортивные чиновники обвинили ее в том, что она сторонница оппозиции. Причиной отстранения тогда 17-летней Дарьи Давидович, по ее словам, стала гражданская позиция ее отца и тренера Сергея Давидовича. Сергей закончил спортивную карьеру в 2018 году, но стал тренером, так как является победителем этапа Кубка мира и единственным лыжником в истории, который принимал участие в 7 Олимпийских играх с 1994 по 2018 годы, а также в 12 чемпионатах мира подряд. Во время своих первых Олимпийских игр в 1994 году, год, когда Александр Лукашенко занял президентский пост, спортсмен выступал под бело-красно-белым флагом. А позже, когда Генпрокуратура Беларуси заявила, что готовит пакет документов, чтобы объявить флаг экстремистским, сделал заявление. «Если признают бело-красно-белый флаг экстремистским, значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады? Рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?» Конец цитаты. Александр Лукашенко называл бело-красно-белый флаг фашистской символикой, поскольку он использовался на оккупированных территориях Беларуси во время Великой Отечественной войны, хотя президент принимал под этим флагом присягу. В итоге семья Давидович покинула Беларусь, а Дарья стала заниматься биатлоном и тренироваться с резервной сборной Польши. В этом сезоне она выступала на втором по значимости биатлонном турнире – Кубке IBU на этапе Кубка мира в Оберхофе. В спринте она заняла 68-е место. Спортсмены из России и Беларуси отстранены от соревнований с весны 2022 года из-за вторжения России в Украину. Международный союз биатлонистов не допускает к соревнованиям спортсменов из этих двух стран, даже как нейтральных атлетов. В правилах организации нет такого статуса. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров поговорил с Сергеем и Дарьей Давидович об олимпийских перспективах, эмиграции из Беларуси после поддержки протестов и помощи от двукратной олимпийской чемпионки Юстины Ковальчик.
3: Сергей, вы в Польше, а вы, Дарья, в Германии, в Рупольдинге на этапе Кубка мира, верно?
5: Да.
3: Я хотел вас спросить, с кем вы в Германии тренируетесь? Кто вам лыжи готовит? Кто вообще с вами еще работает в команде?
5: Я тренируюсь полностью с польской сборной. Лыжи мне подготавливает также польская сборная. Они полностью во всем меня поддерживают, помогают, от патронов, заканчивая лыжами.
3: Как это возможно? Почему это стало возможно?
5: Ну, скорее всего, во-первых, из-за доброты, я думаю. Потому что они неравнодушны все-таки к моей ситуации, к ситуации многих людей.
3: То есть, ну, расскажите подробнее. То есть вы буквально живете с польской командой.
5: Да,
3: вас тренирует польский тренер сейчас.
5: Меня тренирует польский тренер Бартек Станик. Но сейчас я нахожусь с польской сборной командой женской, потому что они ездят по этапам Кубка мира. Живу с ними, тренируюсь с ними, все делаю с ними. Так что в основном я считаю себя частью их команды полностью. Угу. И они тоже.
3: Сергей, вот следующий вопрос я вам хотел задать. Это исключительная ситуация, что в правилах Международного союза биатлонистов в принципе появился пункт, который упоминает беженцев. Это как произошло и какое участие в этом вы принимали?
6: Ну, это трудная была работа. То есть это не только моя. Там было, люди работали так же, которые покинули Беларусь, вынуждены были эмигрировать. То есть это команда. То есть единственное, конечно же, мы одни бы не справились. То есть, но в том году это было, в том году изменены правила и дополнены такой пунктик в IBU. Это я считаю, что Международный олимпийский комитет продвинул эту вот поправку уже, что люди, которые вынуждены покинули и имеют статус беженца, могли бы тоже участвовать в соревнованиях. Ну, в принципе, благодаря МОК, благодаря поддержке людей, которые здесь неравнодушные, адвокаты, и плюс переходный кабинет в этом же поучаствовал белорусский. То есть, и, ну, в общем-то, это большая работа была. От нас было только, надо было 3 года продержаться, тренироваться и не опустить руки.
3: Это можно назвать вашей инициативой? Или это придумал кто-то еще?
6: Ну, наверное, просто мы так в зимних видах, вот, единственная, которая, потому что было 2 команды, которые выступали на Олимпийских играх, 2 команды беженцев. Это МОК, они, это их была инициатива, чтобы люди, которые покинули страну, могли выступать. То есть на нашем вот примере, когда ты уезжаешь, ты подвисаешь, ты как бы находишься между небом и землей, ты не можешь иметь никаких финансирования, никаких стипендий, ничего, потому что мы никто, в принципе. Ну, и, наверное, на нашем примере на летнем было 2 команды беженцев, на зимнем, ну, вот Дарья, наверное, это одна, и я думаю, что, скорее всего, и последняя. Но мне так кажется, потому что открывал я лист, кто участвовал в Олимпийских играх в Париже, то все-таки это страны, которые с азиатских. В основном зимние виды, они все-таки в Европе культивируются. А биатлон, это лыжи, это тем более, это очень трудно. И нельзя просто так выйти, даже проехать 5 километров и 10. Это надо 5-10 лет работы.
3: В правилах написано, что действительно участвовать в соревнованиях от команды беженцев могут те, кто получил статус беженца от страны или управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Получается, что вот в вашем случае у Дарьи эти документы есть?
6: Ну, у нас у всех есть. Мы после того, как покинули страну, мы подали на беженцев, нам одобрили. Там вся наша семья, да.
3: Угу. Сейчас, вот с тех пор, как вы уехали, кто-то из чиновников Лукашенко с вами пытался как-то связаться? Не знаю, сейчас какую-то реакцию вы получили после новостей от так называемого официального Минска?
6: Ну, нет. Это было так наоборот. Одно время Дарья все-таки мечтала выступать за Беларусь, но обратной связи не было с людьми, которые там находятся, то есть абсолютно.
3: То есть уже будучи в эмиграции, вы как-то пытались документы оформить, чтобы выступать за Беларусь?
6: Ну нет, не выступать, просто Дарью уже вот на год отстранили, потом и все-таки Дарья еще когда была молодая, наивная, она думала, что все-таки что-то можно в этой стране поменять. Я, к сожалению, думаю, что на данный момент нет. И тогда было от Дарьи это исходило, и Дарья все-таки хотела выступать за Беларусь, но не было обратной связи абсолютно. Поэтому и вот уже потом вот так вот сложилось, что Дарья все-таки выступает сейчас. В принципе, выступает она представляет Беларусь, потому что единственная белорусская, все-таки она еще белорусская, ну, гражданство она не сменяет, но она сама скажет, то есть пока она выступает, поэтому как есть, так есть. То есть мы сейчас между небом и землей. Она, я как бы на месте работаю.
3: Вы тренируете сейчас в Польше?
6: Да, я работаю в школе спортивной, аналог нашего интерната спортивного. То есть наш Закопане все-таки это столица зимней Польши. У нас 6 видов зимних культивируются здесь. И я как тренер биатлона, да, уже 3 года работаю здесь.
3: К вам обоим вопрос. Почему именно вы приняли решение именно выступать вот под этим флагом команды беженцев? Это, ну, действительно какой-то знаковый момент. Но почему Дарья не могла выступать, например, за Польшу, учитывая, что именно польская команда помогает со всем?
6: Ну, я скажу как тренер, как человек, который в эти больше посвящен в эти все нюансы. То есть невозможно 17-летней девочке приехать и попросить гражданство, чтобы ее приняли, потому что уровень подготовки на тот момент был еще совсем слабый. Много людей, которые вот, например, на примере Марии Жодик, которая приехала в Польшу, завоевала единственную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике за Польшу. Она сменила гражданство 2 года назад, и ей дали гражданство быстро. Но она приехала уже состоявшимся спортсменом. Она уже имела результаты лучше в Польше и результаты на уровне чемпионата мира. Мы приехали, 17-летняя девочка, которая 3 года тренировалась сама практически, то есть ну, работала между тренировками, зарабатывала все-таки какие-то карманные деньги. То есть, ну, это так вот выглядело, такой любительский спорт. Если бы, конечно, здесь не было меня, не было школы, которая поддерживает, не было людей, которые знают меня, которые приняли нас, то, естественно, бы Даша не продержалась бы 3 года. То есть, ну, благодаря ее силе воли, в принципе, силе воли моей, семье нашей, то есть мы продержались 3 года, ну, и выдержали вот это давление, и она, в принципе, влилась вот в соревнования в том году. Первый раз она поехала на соревнования в том году, в это же время, в декабре. Ну и за 6 месяцев, благодаря стипендии, которую МОК дал ей как спортсменке, она вот смогла выезжать уже на соревнования и проводить полноценную подготовку. Я считаю, за 6 месяцев она сделала очень большой шаг вперед и не затерялась на первом своем дебюте Кубка мира.
3: Правда ли, что вот на всем этом пути и во всем этом вам помогала каким-то образом Юстина Ковальчик? Я зрителям поясню, что это двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, как раз польская.
5: Да, да, помогала, это правда. Как только мы приехали в Польшу, она связалась со мной через Инстаграм и спросила меня, не хочу ли я начать заново, только попробовать себя в биатлоне. Я, недолго думая, согласилась, и мы переехали в Закопане. Я начала там тренироваться, мне помогли устроиться в школу, нам помогали найти жилье. Все это благодаря Юстине Ковальчик. Если бы она со мной не связалась, думаю, сейчас бы меня тут не было.
3: Как это выглядело? Она написала вам и, ну, предложила буквально что?
5: Буквально предложила заниматься биатлоном, потому что на тот момент она работала в Польской Федерации биатлона и видела во мне, наверное, потенциал.
3: И как вам в биатлоне после лыж?
5: Очень нравится. Больше, чем в лыжах. Тут не так скучно.
3: Объясните.
5: В лыжах более монотонная работа. Там все-таки ты постоянно должен кататься на лыжах. А в биатлоне все-таки есть какое-то разнообразие. Ты приедешь, постреляешь. Стрельба, конечно, у меня сейчас не очень хорошо идет, но... Думаю, со временем все станет лучше.
3: Сергей, вы не относитесь с ревностью к словам про то, что в биатлоне интереснее?
6: Ну, нет. Я начал понимать людей, которые интересовались биатлоном все-таки. И на данный момент, хотите верьте, хотите нет, 3 года я не смотрю лыжные гонки, только биатлон. То есть, ну, правда, немножко лыжные гонки монотонно. Не знаю, поменяют они и утратят интерес. Но биатлон на данный момент, конечно, гораздо интереснее.
3: Как вы оба относитесь вот сейчас к тому, что белорусские и российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях?
5: У меня... осталось много хороших друзей в Беларуси, которые занимаются до сих пор лыжными гонками. И они могут выступать только под нейтральным флагом, как нейтральные атлетки. Но я говорю исключительно за лыжные гонки сейчас. Недавно Аня Мачехина, моя хорошая подруга, выступала на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. И я, на самом деле, очень рада за нее, что все-таки что-то меняется в этой ситуации. исключительно очень хорошая девочка. Поэтому я на самом деле за них очень рада.
3: Сергей, а вы?
6: Ну, у меня немножко другое отношение. Но наши ребята, все-таки, если сравнивать белорусских, вот кто получил статус и кто выступает, они никак не связаны с какими-ни силовыми структурами. То есть, то в России, конечно же, это практически все они как-то связаны с силовыми структурами. И я не слышал ни одного человека, который бы выступил против вот этой агрессии, которую Россия развязала против войны в Украине, ни в лыжах, ни в биатлоне. Поэтому я категорически против.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода.

0: Все-таки спорт – это тоже самая часть жизни, да, и ты должен высказываться так или иначе. То есть другое дело уже откуп на разрешение выступления или не выступления, это уже лежит на федерации, но все-таки ты должен как-то высказаться. В отличие, например, белорусских спортсменов от российских, там, наверное, вообще единицы, вообще даже я не помню, там может 1-2. Высказался. То есть в Беларуси их гораздо больше было. Выскажешь. И я считаю, что, наверное, мы свой долг должны как-то высказывать, вот, свою позицию. Это нормально. То есть, ну, просто не молчать. Или ты поддерживаешь, или не поддерживаешь. То выходит так, что ты какой-то глухонемой, ничего не вижу, ничего не слышу. Тренируешься, бегаешь. Для кого? Как? Что несешь своими выступлениями? Наверное, как-то вот с этой позиции ты должен все-таки быть каким-то живым человеком просто. И все, быть живым и откликаться на все вот эти вот вызовы, которые...
1: А почему, как вы думаете, вообще для спортсмена в принципе так сложно, ну, вот, говорить что-то, что идет в противовес с курсом государства? Потому что, ну, как вы правильно говорите, таких спортсменов, кто осудил войну, таких спортсменов, как вы, кто уехал из Беларуси, просто, ну, будучи неспособным терпеть, не знаю, репрессии, несправедливость, таких людей буквально единицы.
0: В случае Дарьи и молодых спортсменов это можно понять, потому что если я отматывать пленку назад, когда мне было ее возраст, конечно же, многого-многого не понимал, потому что ты очень много времени проводишь на сборах. Ну и как-то, ну, можно сказать, у тебя немножко в голове немножко другие приоритеты. То есть, ну вот люди, которые спортсмены состоявшиеся уже, которым уже там за 25-30, когда уже ты уже состоялся, как личность, мне кажется, что ты уже должен иметь свое мнение. Вот и все.
1: Сергей, я еще вот хотел ваше мнение спросить. Александр Большунов, звезда российских лыж, он участвовал в концерте-митинге в Лужниках в поддержку вторжения в Украину. Вероника Степанова, ну, она открыто, по-моему, поддерживает войну. Елена Вяльбе откровенно говорила, что Россия должна бомбить Лондон. По-моему, про Лондон она говорила. Для российских лыж вот эта поддержка войны, такая прямая, по-вашему, это приговор?
0: Ну, не знаю. Все-таки все спортсмены, они так или иначе встроены в эту систему в России, в Белоруссии, потому что без них, вот на нашем примере, когда мы что-то попытались, как бы там, в правилах федерации прописано, что это не государственная организация, что любой может вступить в нее, бегать, но когда мы попытались тогда пробовать заявляться на соревнования самим, ездить за свои деньги, то, естественно, нам все это прекратить. В России это исключено. В то же время я никак не поддерживаю их, что они там боятся того, что они просто не могут высказаться. Вот и все. То есть, конечно же, если они только выскажутся, им все перекроют кислород. Это однозначно. То есть, но это ничего по сравнению с тем, что происходит в Украине. Ну, вот так, мне кажется.
1: Дарья, а с каким отношения, не знаю, можно ли вообще говорить, что вы на соревнованиях сейчас, участвуя в Кубке мира, в Кубке IBU, вы с каким отношением сталкиваетесь? Не знаю, может быть, с украинской командой вам приходилось сейчас общаться?
2: С украинской командой общалась, на самом деле, только один раз. Год назад девочка ко мне подъехала и сказала, что очень благодарна за то, что я и мой отец все-таки не молчим на эту тему, и что открыто говорим об этом, поблагодарила, мы с ней чуть-чуть поговорили, но в основном, на самом деле, я ни с кем не общаюсь, кроме польской команды. Не приходилось, потому что я немного стесняюсь, они, думаю, просто не знают, что я на русском говорю, поэтому пока что не особо ни с кем не знакома.
1: Через месяц Олимпиада в Милане, это вот сейчас, учитывая вообще весь наш разговор. Это одна из ваших целей на этот сезон?
2: Была. Сейчас, скорее всего, не получится в этом году выступить на Олимпийских играх. Не могу сказать точную причину, почему нет. Но я думаю, что, скорее всего, из-за документации и из-за того, что никто не был готов к тому, что я покажу какой-то результат в этом году.
1: Сергей, а тут вы можете, может быть, пояснить, что с точки зрения документов, что здесь?
0: Да, я могу пояснить. Дело в том, что на данный момент разыгрывается еще дополнительно 12 квот на Олимпийские игры среди биатлона для федерации, которые в прошлом году не имели рейтинга, то есть не попали в топ-25. Ну, это некоторые страны Молдавия, Китай.

0: Китай, могу ошибиться, перечислять, разыгрывается дополнительно 12 квот в сумме вот этапов Кубка IBU и Кубка мира. 12 человек мужчин и 12 человек у женщин. Максимум 2 человека от страны, то есть которые не попали в рейтинг топ-25 прошлого сезона. И он есть официальный, как бы официальный на Википедии английской, там есть этот рейтинг, который обновляется все время после гонок. Их можно выполнить только на спринте или на индивидуальном беге. На данный момент Дарья 10-я в этом рейтинге, то есть она теоретически претендует на эти дополнительных 12 квот. Но имели мы как бы такой разговор летом, я не знаю, может быть, что-то сейчас изменилось, то на данный момент тогда еще была Дарья одна в команде, и они решили не выставлять команду беженцев на Олимпийских играх. То есть для нас как бы это было немножко таким шоком, потому что на прошлых Олимпийских играх было там 24 человека, там и 18, а тут Дарья, она вроде бегает. Не знаю, как это будет выглядеть. Осталась одна гонка, спринт, которая будет идти в зачет на Кубке мира, и одна гонка на IBU, тоже спринт. И по сумме этих вот гонок будет, там берутся 3 лучшие гонки, делятся на 3, и свой личный рейтинг, получается, выходит. Вот Дарья на данный момент 10-я в этом рейтинге. Что будет по окончании этого, вот этих соревнований, когда будет официальный рейтинг, я не знаю. Это надо, скорее всего, спрашивать все-таки у Международного олимпийского комитета. Но Дарья борется, она идет 10-я в этих вот дополнительных wildcard. Ну, а как это будет выглядеть, подождем, увидим. Это буквально 2 дня, и будут оглашены вот эти вот дополнительные 12 квот.
1: А это решение МОК или решение IBU?
0: Не могу сказать до конца. Это все-таки идет совместная работа МОКа и IBU. И, скорее всего, они будут принимать вот решение.
1: У меня последний вопрос, наверное, к Дарье здесь. Если не Олимпиада, какими вы вообще видите свои цели, не знаю, на этот сезон и на следующий? К чему вы стремитесь сейчас? Что достижимо?
2: Изначально, когда сезон только начинался, в принципе, целей каких-то особо высоких я не ставила, потому что, как сказал мой отец, летом меня предупредили о том, что, скорее всего, на Олимпийские игры я не поеду, и частично я была к этому готова, поэтому я просто старалась сделать результат лучше, чем он был. Это произошло слишком быстро, и я не ожидала, что я вообще буду выступать на Кубке мира так скоро, и что это возможно. Поэтому пока что цель только одна — сделать результат лучше, чем он был, показать самой себе, своей семье, что все это было не зря, и просто бегать, выступать и поднимать кому-то настроение.
1: И в следующем сезоне тоже?
2: Да, в следующем сезоне тоже. Возможно, через 4 года на Олимпийские игры я все-таки поеду.
0: Да, я хотел бы добавить, что Дарья поехала на Кубок мира не от того, что она просто беженка, а она прошла, выполнила так называемую, прописанную в правилах, джокеры, десятка джокеров, которые могут через Кубок IBU пробиться на главный старт биатлона, то есть на Кубок мира. И она начинала сезон в IBU, и у нее была очень хорошая гонка, 11-я она была, она выполнила критерии и попала вот в эту топ-10, которые бегают в IBU, и поэтому она поехала туда. То есть не было такого, что она поехала туда бегать только потому, что она беженка. То есть, ну, такое дополнение. То есть она своими силами, своими результатами пробилась на Кубок мира, и, надеюсь, еще и после Олимпиады выступит еще в Осло, куда бы я советовал поехать, потому что Осло — это Осло, это Осло, это надо поучаствовать в Холменколе.
1: Этап Кубка мира, да, по биатлону.
0: Да, да, это мои воспоминания, когда я бегал еще лыжником, лучше такие старты мои на чемпионатах мира было, и вообще это такая атмосфера весной, это всегда супер.
1: Сергей, я последний вопрос вам задам. Вы тоже обмолвились об этом. Был ли кто-то, кто выразил вот некое негласное желание тоже, не знаю, присоединиться к этой команде беженцев, опять же, не под российским или белорусским флагом, а именно вот в этой команде, последовав вашему примеру?
0: Ну, это сложный вопрос, это сложная процедура получения статуса беженца. То есть это ж не просто так ты взял и что-то там сделал. То есть рассматривается это долго, это 6 месяцев мы ожидали этого решения, когда переехали в Польшу, я уже тут. Ну, то есть это, еще раз повторю, в зимних видах спорта мало того, что ты получаешь даже, может, кто-то статус беженца, но это надо соответствовать еще каким-то критериям, соответственно, бегать, иметь хорошие результаты, но быть конкурентоспособным, что я считаю, что Дарья, в принципе, конкурентоспособная, пускай еще не топ-30, но уже, по крайней мере, она может бегать и показывать, что не только можно готовиться там в системе, а не вешать нос, не вешать руки, то есть выдержать этот вот прессию, это выдержать это давление, а потом ты можешь, когда попадаешь вот этот вот в пул тренировок, и ты можешь все показать, наверстать. И я бы советовал людям все-таки верить в себя. И, в общем-то, надежда умирает последней.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Я со своей стороны, Дарье, желаю успеха и попасть в пасюты в Рупольдинге и там, не знаю, дальше в новое место в Чехии на 6-м этапе Кубка мира. Спасибо вам большое за этот разговор.
3: Биатлонистка Дарья Давидович и ее отец, в прошлом известный белорусский лыжник Сергей Давидович, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывали о команде беженцев в биатлоне и участии в Кубке мира. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона в Праге Андрей Шарой. К столетию со дня рождения польского режиссера Анджея Вайды в издательстве «Историческая экспертиза» вышла книга Ивана Беляева «Что пепел скрыл от нас». Это своего рода путеводитель по признанному шедевру мирового кино, снятому в 1958 году по мотивам одноименной повести писателя Ежи Анджеевского фильму «Пепел и алмаз». Сюжетная линия повести картины такова. В 1945 году боец антикоммунистического подполья и бывший солдат армии Краевой Мацак Хелминский получает приказ ликвидировать коммунистического партийного секретаря Стефана Щуку. У Хелминского, роль которого исполняет Збигнев Цибульский, возникают сомнения в правильности выбранного пути, но в конце концов он выполняет приказ и в финале фильма погибает сам. «Пепел и алмаз» – философская история о трагических судьбах разделенной страны и партизан некоммунистического сопротивления не без проблем получил разрешение на прокат в Польше, на международных кинофестивалях показывался вне конкурса, а в СССР демонстрировался, как говорится, только на малом экране. Картина Вайды, одного из ведущих европейских режиссеров второй половины 20 века, стала культовой во многих странах еще и потому, что фигура ее главных героев, Мацака и объекта его стремительной и тоже трагической любви Кристины, удивительно точно попали в архетип Джеймса Дина, важный для многих поколений молодежи бунтарский образ экзистенциального одиночки и уязвимого нонконформиста. «Что пепел скрыл от нас» – вторая книга вологодского журналиста Ивана Беляева, много лет сотрудничавшего с «Радио Свобода» и живущего сейчас в Польше. В 2020 году издательство «Новое литературное обозрение» выпустило его работу «Вацлав Гавел. Жизнь в истории». Беседу с Иваном Беляевым я начал с вопроса о том, почему в центре его творческого интереса оказался именно Анджей Вайда и именно «Пепел и алмаз».
4: Конечно, всегда сложно говорить о вкусах, будь то литература, музыка или кино. И, наверное, разные люди могут дать совершенно разные ответы на вопрос, какие фильмы для них являются наиболее важными и наиболее интересными. Но я хорошо помню, что когда смотрел «Пепел и алмаз» первый раз, это было много лет назад, у меня было примерно такое же ощущение, как у создателей самого «Пепла и алмаза», от того момента, когда они посмотрели первый раз фильм «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Оператор Ежи Вуйчик рассказывал, что для него это было прикосновением к магии кино. Я помню, что для меня, и когда я смотрел фильм первый раз, и потом, когда я его пересматривал, было ощущение, что в нем буквально сходится все, что необходимо. Сюжет, вот этот исторический контекст очень важный и напряженный, то, как этот фильм снят, манера съемки, монтаж, освещение, актерская игра. И потом, год за годом, можно даже сказать, десятилетие за десятилетием, я действительно к этому фильму возвращался, и по сей день он, мне кажется, одним из наиболее удачных в истории кино. Он просто показывает, что такое кино и каким оно может быть.
3: Вы не один придерживаетесь такой точки зрения. О «Пепле и алмазе», как и вообще о творчестве Вайды, написаны километры книг. И перед любым писателем, перед любым автором стоит такая задача. Что нового вы можете сказать о произведении, о котором уже столько сказано? Вы нашли ответ на этот вопрос?
4: Я думаю, что и да, и нет. В каком-то смысле я находился примерно в той же ситуации, что работая над биографией Вацлава Гавела несколько лет назад. Потому что всегда нужно отдавать себе отчет, что ты работаешь с фактическим материалом, и этих фактов ты заново не придумаешь и не переоткроешь. Я видел свою роль здесь как, скорее, посредника между культурами и разными информационными пластами. Мне казалось, что я должен, во-первых, внимательно, может быть, кадр за кадром этот фильм пересмотреть, внимательно погрузиться в тот материал о фильме, который существует в первую очередь на польском языке и в польском культурном пространстве. В дневники Вайды, в его интервью, в критику фильма, в разбор отдельных эпизодов и так далее. А потом постараться эту информацию понятно и компактно упаковать для заинтересованного читателя. В этой работе попадались какие-то мои собственные наблюдения, параллели и догадки. Я старался ими делиться, но всегда пытался в тексте показать так, чтобы читатель это видел максимально прозрачно. Что является задумкой Вайды, о которой он рассказывал сам? Что является наблюдением критиков и каким-то местом общим в киноведении? А что является уже моей собственной интерпретацией?
3: Вайда снял больше 20 фильмов, работал в кино едва ли не полвека, больше 40 лет. Скажите, пожалуйста, Иван, на основании изучения биографии Вайды, обстоятельств его карьеры, стиля, вы только сейчас об этом говорили, как вы считаете, какое место в творчестве Вайды вообще занимает «Пепел и алмаз»? Это главный его фильм или это один из важных просто фильмов для него?
4: Можно назвать этот фильм главным. Вайда записывает в дневниках где-то в конце 70-х или начале 80-х свой разговор с венгерскими кинематографистами. И один из них говорит ему, что польское кино не выйдет из тупика, пока кто-то не снимет фильм, который опровергнет и развенчает «Пепел и алмаз». И Вайда, записывая этот разговор, делает приписку. Ну, и тогда я за себя спокоен. В его творчестве был еще один важный взлет. Это годы 70-е. Не случайно, например, фильм «Земля обетованная» польскими кинокритиками уже второй раз признается наиболее выдающимся фильмом в истории польского кино. И почти тогда же появляется фильм «Человек из мрамора», который вместе с еще несколькими картинами других режиссеров закладывает вот это очень специфично польское движение кино морального беспокойства. Может быть, наиболее интересная и глубокая попытка социального анализа вот этой социалистической действительности, причем изнутри нее самой. Трудно говорить о том, что его творчество всегда сохраняется на одном уровне. Сам он был перфекционистом и практически о каждом своем фильме в дневниках отзывался уже с разочарованием. Писал о том, что нет, я не смог сделать этого, я не смог добиться того же эффекта, очень часто возвращался эмоционально именно к «Пеплу и алмазу», сравнивал игру актеров в фильмах игрой Збигнева Цибульского, работу операторов и монтажистов с работой его коллег в «Пепле и алмазе», даже работу тех людей, которые были его мозгом, штабом, можно сказать, на съемках, потому что в создании образов фильма «Канал», фильма «Пепел и алмаз» большой вклад внесли другие режиссеры. Хотел сказать, более молодые, на самом деле нет. Примерно ровесники Вайды, только чуть позже ставшие на самостоятельный путь. И уже много-много лет спустя он пишет после фильма «Перстенек с орлом в короне». Он пишет: «Мне не хватило разговоров об этом фильме с такими людьми, как Казимир Куц или Януш Моргенштерн». Да, или просто главный, или один из важнейших наряду со «Взлетом 70-х годов».
5: Спрошу Ивана о том, как вы работали над книгой. Мне очень симпатична ее такая довольно сложная трехмерная структура. Это описание собственно происходящего в кадре, объясняю тем нашим слушателям, которые еще не читали книгу. Это широкое описание контекста, не только кинематографического, но и общественно-политического, что важно, поскольку там есть много деталей, которые понятны только из Польши, понятны только про Польшу тем, кто хорошо в этом разбирается. И это нужно объяснять. А также довольно обширный фотографический ряд. Я воспринял его как отдельную такую линию повествования. Не знаю, вкладывали ли вы в эту отдельность, в приработку над концепцией книги, но я прочел именно так это. Причем речь идет не только о фотографиях из «Пепла и алмаза», но вообще о картинках, связанных с Польшей и польским кино. И как вы придумали все это?
4: Интересно, что вы говорите о трехмерности, я об этом не задумывался. Я думал скорее о двуплановости структуры книги. Когда я работал над ней, то эта работа сильно отличалась от написания книги Вацлава Гаю «Жизнь в истории». Потому что тогда я на протяжении довольно долгого времени собирал материалы, делал выписки и так далее. Но потом мне все равно пришлось пойти от рождения Гавила к его смерти, так скажем. Здесь я долго не представлял себе, как книга эта может выглядеть, как разложить в правильном порядке действительно события внутри экрана, которые нужно каким-то образом пересказать, прокомментировать, объяснить, и все, что сопутствовало появлению фильма за его кадром. И можно сказать, что я работал таким скульпторским методом, постепенно отсекая все ненужное из большого объема той информации, которую тоже собрал в своих записных книжках. В какой-то момент я понял, как должна выглядеть эта книга структурно. И так появилось это чередование планов. У каждой главы, кроме номера, есть подзаголовок «В кадре за кадром». И мне показалось, что таким образом удерживается тот ритм рассказа, и читатель не теряется, с одной стороны, в событиях кинематографических, а с другой стороны, в том историческом комментарии, которым я пытаюсь заниматься. Что касается изображений, то в любом случае мы говорим о кино, как об искусстве визуальном. Не показать совсем ничего было бы невозможно. С другой стороны, взять очень много было бы тоже сложно, потому что это так или иначе охраняемый контент. И, например, сделать отдельную большую вкладку с кадрами в хорошем разрешении, в большом качестве было бы невозможно. Было важно показать, кроме каких-то важных по смыслу кусочков, еще связь фильма с киноискусством этой эпохи. Этот фильм, и что, опять же, было для меня очень важно, погружен, с одной стороны, в кинематографический контекст. Он появляется на некой вершине развития сразу нескольких кинонаправлений, в первую очередь итальянского неореализма, который тогда, наверное, был самой влиятельной школой в европейском кино, и польской киношколы, которая много взяла для себя от итальянского неореализма, французской новой волны. И таким образом, вот стоя на достижениях этих школ, этих направлений, Вайда влиял непосредственно на развитие польского и европейского кино того же времени. Это чисто кинематографическая история, но есть история историческая, история политическая. Как эта тема послевоенного сопротивления, так называемых проклятых солдат, как она появлялась в кинематографе, как изображались эти люди, а как изображались еще и партизаны непосредственно во время войны, когда они противостояли не новому режиму, а еще нацистской оккупации. Сколько здесь общего? И что в этих изображениях, в этих портретах отличается друг от друга.
5: В истории мирового кино, как считают многие, и я в том числе, фильм «Пепел и алмаз» вошел одним из своих главных контрапунктов. Это философским разговором, сцены философского разговора главного героя Мацека и только что ставшей его любовницей Кристины в полуразрушенной бомбежкой костеле. Девушка читает стихотворную надпись на церковной стене. Это стихи Циприана Норвида о человеческом предназначении: уйти в землю пеплом или блеснуть алмазом. Вы подробно останавливаетесь на разных переводах этих строф, приближая философию Норвида и Вайды к русскоязычной аудитории. Вы об этом уже удачно сказали в начале нашей беседы. Как вы понимаете смысл их послания? Зачем потребовалась Вайде эта сцена?
6: Смотри, какое интересное надгробие. О, что-то написано. Когда сгоришь, что станется с тобою? Уйдешь ли дымом в небо голубое? Золой ли станешь мертвой на ветру? Что своего оставишь ты в миру? Чем вспомнить нам тебя в юдоле ранней? Зачем ты в мир пришел? Пришел. А дальше не могу разобрать, ничего не видно.
7: Стихи Норвида. Что пепел скрыл от нас? А вдруг из пепла нам блеснет алмаз? Блеснет со дна своею чистой гранью.
6: Хорошо. А вдруг из пепла нам блеснет алмаз?
4: Я думаю, что эта сцена, кстати, очень сильно отличающаяся от появления стихотворения в романе, работает на несколько авторских целей. Во-первых, сам этот разрушенный тел был очень необходим Вайде. Это была одна из главных его визуальных идей, и это одно из немногих мест фильма, не построенных в павильоне, потому что почти весь фильм — это просто съемки в студии, ресторан, гостиница, все, что мы видим, это не больше, чем студия во Вроцлаве. Но этот костел существует на самом деле и действительно был разрушен во время войны. И мне кажется, что таким образом Вайда помещает нас в такое пограничное пространство. С одной стороны, сакральное, с другой стороны, пространство, над которым война, насилие надругались, разрушили его. Там есть этот очень выразительный образ висящего вниз головой распятого Христа. И вот в это пограничное пространство Вайда помещает своих героев, которые сами находятся в таком же пограничном состоянии, проживая вместе вот эту ночь, после которой они расстанутся навсегда. Что касается Норвида и пепла и алмаза, то это действительно очень удачный поэтический образ, который будоражил критиков и читателей после выхода романа Андреевского и точно так же будоражил критиков и зрителей после выхода фильма. И в какой-то момент просто не было рецензии, которая не обыгрывала бы название фильма, не пыталась бы внутри текста поставить этот вопрос. Что имеет в виду Андреевский, что имеет в виду Вайда под пеплом и алмазом? И по большому счету, мне кажется, что какого-то итогового ответа, под которым можно было бы спокойно подписаться и сказать «да, вот это так», его просто нет. Можно говорить о том, что это образ мимолетности, образ хрупкости того, что нас окружает, образ того, что что-то важное скрыто за неважным, и мы не замечаем этого важного. Но тогда мы переходим на следующий виток этих же рассуждений. Если есть что-то важное и неважное, то что, например? Потому что, например, герой Збигнева Цибульского – солдат подполья, который выполняет приказ. И можно в какой-то момент подумать, но не оказывается ли, например, что его присяга подпольщика, его необходимость убить вот этого партийного секретаря, может быть, тогда это пепел? А алмаз – это его любовь к девушке, с которой он познакомился в гостинице, или, может быть, то будущее, которое он мог бы прожить, если бы не пошел на это убийство. И эта интерпретация, кстати говоря, принесла Вайде большое количество нареканий со стороны кругов, если можно так сказать, патриотических. С другой стороны, была совсем другая интерпретация, что На самом деле Алмаз – это вообще может быть сам секретарь Щука, которого мальчик убивает. Сейчас, наверное, это уже звучит странно. Мне кажется, мало кто воспримет это именно так. Но я эту версию сейчас привожу только для того, чтобы показать, что споры и разговоры об этом тогда были очень ожесточенными. И для людей, которые ценят этот фильм, не закончились по сей день.
5: У микрофона в Праге Андрей Шара из студии «Радио Свобода». Я беседую с живущим в Польше журналистом и литератором Иваном Беляевым, автором только что вышедшей книги «Что пепел скрыл от нас». Это рассказ о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз». Иван, главная сюжетная линия фильма – это трагическая судьба партизан послевоенного подполья, выступавших за независимость Польши. Воспринята эта лента была неоднозначно, да и сейчас они спорят. Вайду критиковали как те, кто придерживался коммунистической идеологии, так и годы спустя консервативные публицисты. Они обвиняли режиссера в фальсификации истории и сохранении пропагандистского характера литературного оригинала. Вы согласны с ними? Есть доля пропаганды в этом фильме, на ваш взгляд?
4: В этом фильме есть не столько доля сознательной пропаганды, сколько, тем не менее, совпадение его пафоса и содержания с мейнстримной идеологией того времени. Потому что в конце 40-х, в начале 50-х бойцы вот этого антисоветского подполья показывались в польском кино исключительно как бандиты и дегенераты. Какого-то момента, ну, можно сказать, с 56-го года, когда сменилась власть, началась своего рода оттепель, в определенном смысле Польша дистанцировалась культурно от Советского Союза, появилась необходимость построения чуть более объемной картины этого процесса, придания этим людям более человеческого, что ли, облика, попытки понять их мотивацию. И, конечно, «Пепел и алмаз» является кульминацией этого процесса. То есть ни один другой фильм не вдохнул так называемых «проклятых солдат» такой эмоциональной глубины и такой сложности, как это сделал Вайда. Но надо сказать, что в «Пепле и алмазе», тем не менее, отчетливо видно, что эти люди честные, искренние, преданные своему слову, любящие свою страну, борются, тем не менее, за проигранное дело, которое ни к чему их не ведет. А те люди, против которых они выступают, хотя среди них есть карьеристы, есть люди низкие морально, тем не менее, именно эти люди так или иначе отвечают за то, что будет с Польшей в ближайшие десятилетия. Вайда много размышлял о том, какую роль сыграла или должна была сыграть интеллигенция в послевоенной Польше, все-таки приходил к выводу, что то сотрудничество с социалистическим режимом, на которое пошли многие известные писатели, режиссеры, архитекторы, которые отстраивали Варшаву после войны, было неизбежным и полезным. То есть люди в конечном счете, несмотря на этот идеологический прессинг, который временами усиливался, а временами ослабевал, тем не менее, имели возможность строить ту культуру и строить то общество, которое во многом было, здесь сложно подобрать слова, не настолько плохим. Это было общество, которое имело на своем счету определенные экономические, культурные достижения, и многие из них сохранились по сей день. Вошли в ткань общественной жизни, и поляки любят и ценят их до сих пор. И хотя современное польское государство, конечно же, всесторонне дистанцируется от Польской Народной Республики, эта же Польская Народная Республика во многом все равно существует внутри организма и современного польского государства, и современного польского общества.
5: Анджей Вайда не раз был героем программ «Радио Свобода». Я покопался в архивах русской службы. И вот фрагмент из беседы корреспондента «Радио Свобода» в Польше Алексея Дзиковицкого с режиссером Анджеем Вайдой. Это запись 2006 года. Вайда размышляет о своем творчестве как раз в контексте политических перемен в Польше.
8: Когда Анджей Вайда получил награду Американской киноакадемии за заслуги для кинематографии, в рекомендательном письме членам Академии Стивен Спилберг написал: «Пример Анджея Вайды напоминает нам, создателям кино, о том, что иногда история неожиданно ставит нас перед испытаниями, требуя от имени зрителей поддержки их духа, показывая, что мы можем оказаться перед необходимостью рисковать карьерой, защищая свою честь и честь наших народов. В связи с этим я спросил у Анджея Вайды, должен ли, по его мнению, творец в широком смысле этого слова ввязываться в политическую борьбу в трудные для его отечества времена или оставаться нейтральным.
9: Заангажовать себя в каждом выпадку мучи, такая же польская традиция, польские штуки.
8: Оставаться нейтральным в любом случае нельзя. Такова наша польская традиция, традиция польских творцов. К примеру, величайшие произведения польской литературы были написаны в эмиграции, в Париже. Там творили наши великие литераторы Мицкевич, Словацкий, Норвид. Они были эмигрантами и создавали произведения социального характера, которые тогда были нужны. Страна, которая в XIX веке не присутствовала на карте Европы, существовала все же в мыслях и надеждах поляков, и это нам помогло выстоять. Такова наша традиция. Что касается Польской Народной Республики, то там было два пути. Одни, и я ими восхищался и их понимал, выбирали путь сопротивления, одновременно обрекая, однако, себя на полное отсутствие в кинематографии, театре или на книжном рынке. Был и другой путь, путь тех, кто, используя даже те ограниченные возможности, старался что-то делать, действовать. Очень тяжело было соединить одно с другим. Вот, например, когда я снял фильм «Человек из мрамора», который никак не вписывался в рамки тогдашней цензуры, если бы я тогда подписывал какие-либо обращения или протесты, то это был бы самый лучший повод, чтобы картина никогда не вышла на экраны. Я считаю, что мне было что сказать этим фильмам полякам, а к полякам я прежде всего и обращался. И если я хотел разговаривать с польскими зрителями посредством моего кино, то вынужден был воздержаться от публичных высказываний, которые лишили бы меня возможности не только показывать свое кино, но и делать его так же.
9: Неможливыми показывания этих фильмов, под ней робление рубнеж.
8: В Польской Народной Республике были не только созданы, но и выпущены на экраны ряд фильмов, в которых содержится не то что тонкая ирония, а откровенная сатира в адрес существовавшего тогда режима. Как это было возможно? Например, в Советском Союзе в то время трудно было представить массовый прокат подобного фильма.
9: В Польше ситуация была нечто иная, час я поверить, потому что от самого початку...
8: В Польше, надо признать, была несколько другая ситуация. С самого начала в Польше, с одной стороны, была оппозиция, но и по другой стороне также, я думаю, было много людей, которые как-то хотели помочь польской культуре. Так что были шансы что-то снять, которые то увеличивались, то уменьшались. Кто долго ждал, тот мог пропустить возможность. Я снимал много, и можно было использовать, например, смену первого секретаря или политических тенденций. Когда удавалось снять и показать какой-то фильм. Случалось, что такой фильм годами лежал на полке. Например, сценарий «Человека из мрамора» ждал 12 лет, пока по нему можно было снять фильм. Снова процитирую письмо Стивена Спилберга к членам Американской киноакадемии. Любители кино считают Анджея Вайду одним из наиболее выдающихся режиссеров в истории кино. Творцом, который многократно обращал внимание мира на европейское кино. Стараясь показать наиболее благородные порывы и наиболее мрачные уголки европейской души, он заставлял нас всех подумать над собственной человечностью.
5: Говорил Анджей Вайда, это запись из интервью Алексея Дзяковицкого, корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве 2006 года. Я продолжаю беседу с Иваном Беляевым, журналистом, литератором и автором книги о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз». Иван, как вам кажется, Вайда этим фильмом все, что хотел сказать, сказал, или лента все-таки полна недосказанностей?
4: Сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что всегда в любом фильме есть то, что мы видим на экране, есть огромное количество материала, отброшенного уже на монтажном столе, и есть много из того, что в этот фильм не вошло, будучи вычеркнутым из сценария или отброшенным при обсуждении. Я все-таки думаю о том, что в этом фильме Вайда и его соавторы смогли достичь, наверное, максимума вот такой конденсации, уплотнения действия, сюжета и смысла в тех 100 минутах, которые продолжается фильм. На мой взгляд, в нем почти нет лишних кадров и лишних образов. Все движет нас к той конечной цели, к той точке развязки. Наверное, для современного зрителя, воспитанного уже в кинематографе современном с его техническими средствами и его приемом монтажа. Конечно, «Пепел и алмаз» может показаться медлительным, я почти уверен в этом. Но если все-таки оценивать его для своего времени, это невероятно динамичный фильм, очень сконцентрированный и не замедляющийся ни на секунду. Поэтому я думаю, что если в нем есть недосказанность, то это недосказанность чисто философская, неизбежная у любого глубокого фильма и вообще у любого шедевра, будь то кино или литература.
5: Для меня были очень полезными страницы вашей книги, где вы разъясняете или обращаете внимание на способ работы камеры, способ съемок, которым пользовался Анджей Вайда. Действительно, это помогает понять и динамику развития персонажа, динамику развития сюжета этого фильма. И уже ближе к завершению нашей беседы напомню, что книга ваша называется «Что пепел скрыл от вас». Иван, что пепел скрыл от нас всех?
4: Напомню, что здесь речь идет о небольшом литературном курьезе, потому что для переозвучки фильма на студии имени Горького был сделан отдельный маленький перевод фрагмента стихотворения. И сложно сказать, почему, ведь на самом деле стихотворение давно уже было переведено и напечатано в Советском Союзе, и для дубляжа можно было взять имеющийся текст. Но так или иначе, не совсем точный перевод прозвучал в кадре. С одной стороны, я помню свой собственный такой эмоциональный импринтинг, потому что с тех пор я много раз пересматривал фильм на польском языке, но первый раз я смотрел его с дубляжом киностудии имени Горького. И эта фраза всегда была у меня как заготовка для названия с того самого момента, когда я решился взяться за комментарий к фильму. И здесь я бы сказал о том, что история, время создают большое количество вещей наносных, которые иногда искажают наш взгляд на прошедшие события, на их важность, на их ценность. И иногда нам необходимо закопаться в то, что нанесло этим ветром историю, чтобы разобраться, если не в сути этих событий, то хотя бы в их причинах, хотя бы в их контексте, хотя бы в тех обстоятельствах, которые их окружали. И вот тогда за этим пеплом перед нами может открыться алмаз.
5: Иван Беляев, журналист и литератор, живущий в Польше, рассказывал о своей книге, посвященной фильму Анджея Вайды «Пепел и алмаз» в студии «Радио Свобода». Вопросы ему задавал Андрей Шар, режиссер программы Илья Бобчинецкий. Всего доброго.
10: Каким вам представляется будущее России?
11: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
12: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
13: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
14: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной сегодня Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Илья, добрый день. Большое спасибо, что нашли время присоединиться к нашему подкасту. Обсудим сегодня наболевшие темы. Демократы считаются фаворитами на выборах Палаты представителей Конгресса США в ноябре. Согласно рынкам предсказаний, у них 80% вероятности взять Палату. Но для этого им может понадобиться обойти республиканцев в общенациональном голосовании на 3-4%, чтобы компенсировать места, которые республиканцы получили дополнительно в войне джерримандеринга, то есть перерисовки округов. Сейчас по опросам при преимущество условного кандидата-демократов составляет 6-6,5%, поэтому они фавориты ноября, но их преимущество в Палате представителей будет существенно меньше, чем было бы без джерримендеринга. Мы уже говорили в подкасте о явлении джерримендеринга, перерисовке округов, которое позволяет партиям получать преимущество в штатах, где они контролируют правительство, но есть два вида джерримендеринга – политический и расовый. Политический ничем не ограничен, кроме как воли избирателей в отдельных штатах, а вот расовый джерримендеринг был в мае значительно сужен решением Верховного суда США по делу Луизиана против Калли. И вот, Илья, хотел бы попросить вас рассказать вначале о сути этого решения и, может быть, начать с предыстории, чтобы нашей аудитории было понятно, то есть законе об избирательных правах 65-го года, которого оно касалось.
16: Значит, здесь есть длинная предыстория, но я попытаюсь кратко ее изложить. В течение многих лет с начала республики и даже после гражданской войны, когда было отменено и запрещено рабство, многие штаты, в особенности южные штаты, или абсолютно исключали черных из права на голосование или принимали разные меры, чтобы как можно больше уменьшить процент черных, которые имеют право голосовать. В конечном итоге в 60-х годах прошлого века был принят закон о праве голосования, при котором была запрещена расовая дискриминация в связи с правом голосования. И этот закон впервые эффективно имплементировал 15-ю поправку Конституции, которая была уже принята в 1870 году. Но до принятия этого закона эта поправка Конституции имела довольно мало эффекта. Значит, после принятия этого закона подавляющее большинство черных и на юге, и в других местах, и другие этнические меньшинства получили право голосовать, и с того времени они голосуют более-менее наравне с белыми. Но возникла другая проблема, что у нас в Америке, как и в некоторых других странах, есть избирательные округи, и члены Палаты представителей, каждый избирается от отдельного округа, и эти округи каждое десятилетие штатские правительства рисуют новые округи, чтобы адаптироваться к изменению в населении. И эти округи очень часто рисуются методами так называемого джерримендеринга, при котором та партия, которая контролирует штатское правительство, они пытаются рисовать эти округи так, чтобы как можно больше увеличить количество мест в Палате представителей, которые может побеждать партия, которая контролирует штатское правительство, ну и, соответственно, уменьшить количество округов, где, вероятно, победа противоположной партии. В свое время, в 2019 году, Верховный суд США принял решение, что федеральные суды не имеют права как-то вмешиваться политический джерримендеринг, но с другой стороны, они всегда твердили, что можно предотвращать и что расовый джерримендеринг, то есть ситуации, где штатские правительства пытаются рисовать избирательные округи так, чтобы, скажем, повысить влияние белых избирателей и снизить влияние черных или других этнических меньшинств. И к тому же в течение многих лет суды в некоторых ситуациях принимали решение, что штаты обязаны даже рисовать и создавать такие избирательные округи, где этнические меньшинства в большинстве в том округе, скажем, что черные, может быть, они меньшинство в штате в целом, но чтобы у них было большинство в каких-то индивидуальных избирательных округах, чтобы они могли бы избирать представителей в Палате представителей каким угодно, потому что иначе боялись, что черные будут как бы в перманентном меньшинстве.
15: Простите, да. Можно я ворвусь уточнить это для себя? Таким образом, то есть представим себе, что какой-нибудь условный штат на юге, где он, скажем, красный, то есть голосует за республиканцев, но есть какие-то районы, где компактно проживают чернокожие избиратели. И раньше вот этот закон 65-го года, если я правильно понимаю, и важно, чтобы я понял как представитель аудитории, закон 65-го года запрещал, по сути, размывать вот это, если как-то локально меньшинство представляют собой большинство, но локально, то есть в каком-то городе, скажем, преимущественно они живут. Закон 65-го года запрещал размывать как бы их, то есть присоединять к другим районам, где, скажем, живут белые избиратели. Но это, по сути, является то есть джерримандерингом на основе расового признака. Но да. Сейчас сочли, что это является буквально, ну, это буквально является расовым джерримандерингом, и сочли, что уже это не нужно, потому что как бы уже не надо заботиться о правах меньшинств. Вот как бы просто я пытаюсь понять суть того, что было принято Верховным судом.
16: Значит, вы частично правильно поняли, но не на 100%. Давайте я пытаюсь объяснить более четко. Что да, по закону 65-го года Конгресс запретил нарочное размывание меньшинств. Но то, как Верховный суд интерпретировал этот закон до недавнего решения в деле Луизиана против Калей, Верховный суд не только утверждал, что закон запрещает нарочное размывание, но он также была доктрина, что в некоторых ситуациях штатские власти не только обязаны не заниматься расовой дискриминацией в рисовании этих избирательных округов, но что они обязаны в некоторых случаях специально создавать такие округи, где этнические группы, которые в меньшинстве в штате в целом, будут, у них будет большинство в некоторых индивидуальных избирательных округах, потому что иначе, так считал Верховный суд тогда, иначе будет слишком большая вероятность, что будет размывание, даже если размывание ненарочное. В решении, которое Верховный суд недавно принял, в этом году, эта доктрина в большой степени была отменена, и даже Верховный суд решил, что в большинстве случаев нарочное создавание таких округов, где этнические меньшинства будут в большинстве, что это само по себе нарушает закон 65-го года, который запрещает любую расовую дискриминацию, и, может быть, нарушает Конституцию тоже.
15: В каком-то смысле Верховный суд озабочен, что теперь расовая дискриминация белого населения вот в тех районах, где компактно проживают меньшинства.
16: Да, консервативное большинство в Верховном суде озабочено именно этой проблемой. Возможно, с другой стороны, что они недостаточно оценивают противоположную проблему, что вы изначально правильно изложили то, что есть разница между политическим джерримандерингом и расовым, и что одно запрещено Конституцией и законами, другая до сих пор нет. Но в настоящем политическом мире политический джерримендеринг и расовый очень часто взаимосвязаны, потому что в особенности на юге подавляющее большинство черных избирателей не всегда, но подавляющее большинство случаев голосует за демократов, а большинство белых избирателей, в основном случае на юге, голосует за республиканцев. Поэтому, когда штатская пресса хочет заниматься политическим джерримендерингом, очень часто у них есть стимул использовать расовый джерримендеринг как метод, чтобы достичь объект политического джерримендеринга. И возможно, что при новой доктрине, которую Верховный суд принял в решении в Калей, теперь будет недостаточно предохранения против использования расы как методом политического джерримендеринга.
15: И снова уточняющий вопрос. В Верховном суде сейчас большинство консерваторов, и мы видим, что либеральная часть суда протестует, значительная часть групп, которые защищают права меньшинств, протестуют. Выглядит это так, что консервативное большинство действует в интересах республиканской партии. Однако вывод в вашем тексте, вы говорите, что это не совсем так. Неправильно считать, что Верховный суд или консервативное большинство Верховного суда просто исходит из интересов республиканской партии. Я хочу как раз разобраться в сути именно легальной дискуссии. Можно ли сказать, что с 65 года ситуация изменилась и права меньшинств, расовых или любых других, не нуждается более в такой защите. И уже вот эта некоторая локальная несправедливость, которая выглядит, что закон 65-го года говорил, на вот, чтобы восстановить права, скажем, меньшинств, чернокожих или других меньшинств, мы чуть-чуть должны тут подправить что-то. Но теперь этой необходимости как бы уже нету. Или это предмет дискуссии?
16: Я бы сказал, что конечно, с 65-го года были огромные изменения и в законах, и в американском обществе, что в целом в данный момент расизма гораздо меньше, чем было в 65-м году. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что этот расизм на 100% искоренен. Ну и к тому же, как я уже пытался изложить, в некоторых случаях штатские правительства, даже федеральное правительство, у него есть стимул заниматься расовой дискриминацией, не потому что они обязательно, скажем, ненавидят черных или какое-то другое меньшинство, а из политических соображений. Что в данный момент, когда бывает расовый gerrymandering в Южных Штатах, это обычно не потому, что там штатская пресса, даже республиканцев штатской прессы ненавидят всех черных или считают, что, скажем, черные глупее, чем белые, или должны иметь меньше прав, чем белые. Дискриминация может возникать в gerrymandering'е просто потому, что республиканцы, которые контролируют штатское правительство, они хотят как можно больше повысить процент республиканцев, которые будут избраны в палаты представителей, и уменьшить процент демократов. И они знают, что размывание черных избирателей может способствовать такому объекту. Поэтому даже если они не расисты и не ненавидят черных само по себе, тем не менее бывают такие случаи, когда весьма возможно, что штатские правительства занимаются расовой дискриминацией в процессе gerrymandering'а. И я считаю, что с одной стороны консервативное большинство в Верховном суде, они правы, когда говорят, что это нарушение Конституции, когда штаты обязаны нарочно создавать такие избирательные округи, где какое-то этническое меньшинство обязательно должно быть в большинстве в этом округе. Но, с другой стороны, я считаю, что возможно, что консервативное большинство в Верховном суде недооценивает противоположную проблему, при котором штатские правительства занимаются расовым gerrymandering'ом, чтобы способствовать политическому gerrymandering'у.
15: Я хотел чуть-чуть уйти в сторону от gerrymandering'а, но продолжать говорить о влиянии Верховного суда на сам процесс организации выборов, потому что в конечном итоге это то, о чем я бы в целом хотел поговорить. Как устроено легальное обоснование голосования в Соединенных Штатах. Еще одно дело в Верховном суде, которое сейчас находится на рассмотрении, вот мы его ожидаем решения в ближайшие недели, это вопрос о порядке проведения выборов, так называемый Уотсон против Национального республиканского комитета. Значит, я расскажу для аудитории. Во многих штатах местные законы позволяют подсчитывать присланные по почте бюллетени уже после дня выборов. Если были посланы они до официального дня выборов, есть штамп почтовый. Особенно это получило распространение во время пандемии ковида, когда многие голосовали по почте. И вот в Миссисипи против закона, который дает 5 рабочих дней

0: того, что в Америке, в отличие от некоторых других государств, избирательная система и ее администрация очень децентрализованы, что каждый штат организует свои выборы, у них есть свои правила, и по Конституции в первой инстанции эти правила решаются штатами. В принципе, Конгресс может принять законы, при котором они как бы стандартизируют некоторые правила или запрещают некоторые варианты. Если Конгресс ничего не делает по этим пунктам, тогда избирательные кампании и правила избирательных кампаний, и правила голосования и так далее под контролем штатских правительств, хотя, конечно, штатские правительства не имеют права нарушать Конституцию, как мы уже обсуждали, скажем, если они занимаются расовой дискриминацией, это нарушение Конституции. Поэтому в подавляющем большинстве случаев, если штат хочет, скажем, допускать право на голосование по почте, они могут это делать, если, с другой стороны, хотят запретить голосование по почте и установить закон, при котором все голосование должно быть в личном присутствии избирателя и так далее, так они могут установить такого сорта закон и так далее. Голосование по почте отнюдь не новое, и в течение многих лет некоторые штаты, например, штат Вашингтон, Юта, некоторые другие, у них почти все голосование по почте. Поэтому я не являюсь особенным специалистом по законам, которые будут трактоваться именно в этом деле. Ну и у меня некоторый скептицизм к аргументу, что федеральный закон запрещает принятие голосов по почте после какого-то конкретного избирательного дня.
1: Это, судя по всему, глубоко дискуссионный вопрос сейчас. Я дам контекст небольшой к этой дискуссии, что традиционно последние годы сторонники демократов больше, правда, это не всюду, не во всех штатах, но по большей части демократы голосуют по почте, и поэтому появилось такое явление под названием «красный мираж» или «синий сдвиг». Это когда сторонники республиканцев приходят на избирательные участки в день голосования, голосуют, их сразу подсчитывают, а потом начинают приходить поданные по почте бюллетени, и баланс смещается. Республиканцы заявляют, как мы видим довольно часто, что это свидетельство подтасовок. Я приведу, на самом деле в 2020 году эта дискуссия была уже в Верховном суде по поводу как раз обсуждения запрета на подсчет голосов в Висконсине, голосов, присланных по почте после дня голосования. Тогда судья Кавано, один из назначенных при Трампе, в первую каденцию Трампа, считал, что ограничение необходимо, чтобы, цитата, избежать хаоса и подозрений в нарушениях, которые могут возникнуть, если тысячи присланных по почте бюллетеней хлынут после дня выборов и потенциально перевернут результаты выборов. А в свою очередь судья Каган говорила, что либеральный судья, пока все действительные голоса не подсчитаны, нет никаких результатов, которые можно перевернуть. И эта дискуссия, она такая, она, в принципе, бесконечная. И вот сейчас в Калифорнии происходит подсчет голосов, там были локальные выборы. И в Калифорнии там система такая, там почти все получают по почте бюллетени, все зарегистрированные избиратели, и отправляют обратно по большей части, и поэтому подсчет там длится неделями. Мы это видели на голосовании в 2024 году, и сейчас это происходит. И надо сказать, что даже демократы, Ньюсом, губернатор штата, тоже обеспокоены, что это слишком долго и может рождать вот эту дискуссию, что ах, нету ли подтасовок, но штат говорит, что мы так считаем, нам важно почитать голоса наших избирателей. Я, извините за такое длинное отступление, но я просто хочу к сути разговора вернуться. С одной стороны, штат, а это буквально жители штата, они говорят, мы будем голосовать вот так. С другой стороны, есть Конгресс, который по Конституции имеет последнее слово, он может сказать, нет, не так. Вот где этот баланс проходит?
0: Во-первых, по Конституции все довольно четко. В первой инстанции все эти правила избирания, включая правила по голосованию по почте, под контролем штатского правительства. И до сих пор Конгресс не запретил и не мандатировал голосование по почте. Из-за этого я считаю, что все или почти все вопросы, связанные с голосованием по почте,

0: Para usar bispet контролем штатской правительства до той поры, когда, может быть, Конгресс принят какой-то закон по этому пункту. В Калифорнии действительно есть такая проблема, что у них считание голоса продолжается гораздо дольше, чем в любом другом штате, даже дольше, чем в таких штатах, где почти все голосы по почте. Поэтому проблема в Калифорнии, суть их не в том, что там слишком много людей голосуют по почте, а просто в том, что у них просто очень медленная система считания. И было бы лучше, я согласен здесь с губернатором и с другими, было бы лучше, если бы Калифорния изменила эту систему, и чтобы они считали эти голосы быстрее, но тем не менее этот вопрос под контролем штатского правительства, а не под контролем, скажем, федеральных судов. Наконец, я хочу отметить, что до 2020 года республиканские избиратели голосовали по почте примерно так же часто, как демократические, даже в некоторых случаях более часто, потому что были такие данные, что более устарелые, более богатые избиратели, у них была более высокая вероятность воспользования голосования по почте, и, во всяком случае, тогда такие избиратели были беспрофессиональные республиканцы. Ситуация изменилась, потому что в 2020 году без любого основания Трамп начал утверждать, что голосование по почте есть какое-то мошенничество, и из-за этого многие республиканские избиратели перестали голосовать по почте и решили голосовать лично, и из-за этого возник так называемый красный мираж, о котором вы упомянули. Но в этом виновен Трамп и те, которые поддерживали его полные враки по этому пункту, потому что на самом деле не было никогда никаких доказательств, что есть какое-то значительное мошенничество в голосовании по почте. Поэтому так или иначе, с юридической точки зрения, эти вопросы в основном под контролем штатских правительств, а с практического точки зрения было бы лучше, если бы Калифорния считала свои голосы быстрее. Но, конечно, с другой стороны, это под их контролем, и никакого значительного мошенничества ни в Калифорнии, ни в других штатах никогда не было доказано, несмотря на то, что в 2020 году республиканцы предъявили очень много судебных дел, но ни в одном из них они не смогли доказать никакого мошенничества. Даже когда эти дела были выслушаны при консервативном суде.
1: Меня всегда впечатляет вот эта идея, что в Америке то, как устроены выборы, решают сами избиратели. То есть это буквально на уровне штатов. Но даже когда вмешивается Конгресс, это тоже Конгресс избирается теми же избирателями. Мне кажется, логична позиция, когда люди недовольны джерримандерингом, потому что критики говорят, что это уже не избиратели выбирают политиков, политики выбирают избирателей, которые нарезают себе круги так, чтобы было удобнее переизбираться. Но в целом, в конце концов, это вроде бы как со всех сторон на избирателях. Однако все-таки система устроена сложно, и какая логика? Зачем нужно одновременно и Штаты, и Конгресс? Вот почему отцы-основатели решили вот так вот сложно организовать это дело? Какая логика
0: Значит,
1: Конституции?
0: есть аргумент, что наша система работала бы лучше, если бы была, скажем, более похожа на канадскую систему. У них там тоже федеральная система с провинциями, федеральным правительством, но в Канаде избирательный закон такой, что федеральное правительство имеет почти полный контроль над всеми федеральными выборами, из-за этого они устроены одинаково во всех провинциях. Может быть, такая система лучше? Это спорный вопрос, и специалисты, у них есть разногласия по этим пунктам. Но, с другой стороны, есть некоторая логика в нашей системе, в том смысле, что если контроль над выборами децентрализованный, труднее федерального правительства все выборы исказить одновременно. Если, скажем, придет к власти в Конгрессе и в Белом доме такие люди, которые хотят сильно исказить результаты выборов или, скажем, устроить общенациональные системы gerrymandering и так далее, это легче осуществить при такой системе, где федеральное правительство имеет абсолютный контроль над всеми выборами, чем при системе, где есть децентрализация, при котором очень трудно одновременно организовать мошенничество во всех штатах или даже во многих. Поэтому, с одной стороны, есть некоторая логика в идее, что федеральные выборы должны всюду проводиться одинаково. С другой стороны, есть логика, что централизация власти в этой сфере опасна. Ну и, конечно, в 18 веке, когда цидоснователи впервые создали эти правила, у федерального правительства просто не было такой большой бюрократии, которую нужно было бы создать, чтобы федеральное правительство сама по себе организовала все выборы.
1: В сравнении с российскими традициями, где есть Центральная избирательная комиссия, которая знаменита тем, что ее подозревают в подтасовках, в Америке есть какая-то комиссия, которая чем-то занимается, но она ни на что повлиять не может, насколько я понимаю.
0: Значит, у нас на самом деле нету федеральной комиссии, которая эквивалентна, скажем, к учреждению избирательной комиссии Канады, Канады, которая контролирует все федеральные выборы по всей Канаде. У нас просто такого эквивалента нету. Есть комиссии федеральные, которые занимаются гораздо более ограниченным полномочием в связи с, с выборами, но такой комиссии, которая просто контролирует все выборы во всей стране, у нас просто нет. И, может быть, даже быть не может, хотя, конечно, Конгресс мог бы принять законы, которые расширят по некоторым пунктам контроля федерального правительства над избирательным процессом.
1: Ну что ж, огромное спасибо за эти разъяснения. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной сегодня был Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Илья, огромное спасибо и всего доброго.
0: Вам тоже.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
12: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Последний декадент». Передачу об Александре Тинякове подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 4 июля 98 года.
13: «Последний декадент».
14: Тинякова А.И. я знаю с 1926 года. Встречался очень часто с ним в пивной на проспекте Владарского. Неоднократно в вышеуказанной пивной, где собирались книжники, Тиняков читал свои антисоветские стихи.
15: Он явил в самой законченной форме тот тип российского интеллигента, замороченного идеей великорусского шовинизма, который оказался поразительно живуч, мерзок и опасен. И вместе с тем Тиняков один из самых своеобразных представителей серебряного века русской поэзии.
16: Пищи сладкой, пищи вкусной, даруй мне, судьба моя, и любой поступок гнусный совершу за пищу я. В сердце чистое нагажу, крылья мыслям остригу, совершу грабеж и кражу, пятки вылежу врагу.
13: Передачу о поэте Александре Тинякове, профессиональном нищем, арестованном ГПУ за антисоветскую агитацию в пивных, слушайте через 2 минуты после рекламы.
17: Экслибрис. Экслибрис Свободы еженедельно представляет новые тексты из России, зарубежья и наши переводы в рубрике «Впервые по-русски».

Слушайте литературное приложение к программе «Поверх барьеров» «Экслибрис». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10 ночи, 9.10 и 13.10. Время московское. «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринин.

0: Радио Свобода. У микрофона Алексей Цветков. Не ищите будущего на книжных развалах среди замшелой фантастики. Будущее уже наступило. Расстояния сведены к нулю, опоздания упразднены. Все средства вещания и общения сплавлены воедино во Всемирном дворце информации. Слушайте наш еженедельный репортаж из киберпространства, программу «Радио Свобода. Седьмой континент», посвященную интернету, всемирной компьютерной сети. Передача впервые выходит в эфир во вторник в 21 час 10 минут и повторяется в час 10 в ночь на среду, в 9.10 утра и 15.10. Время московское.
1: Радио «Свобода» поверх барьеров. За режиссерским пультом Марина Смирнова, у микрофона Дмитрий Волчек.

0: В июне в томском издательстве «Водолей» вышло собрание стихов Александра Тинякова. Впервые в этой книге собраны стихотворения одного из самых одиозных персонажей российской словесности. Впрочем, имя его, если и оставалось в памяти, то благодаря, пожалуй, лишь двум строчкам. «Люба мне плевку-плевочку по канавке грязной мчаться». Уроженец Орловской губернии, сын помещика, 18-летний Тинеков, дебютировал в «Альманахе Гриф» в 1904 году. Приехал в Москву, познакомился с Валерием Брюсовым, ставшим, по собственному признанию Тинякову, на долгие годы литературным учителем и предметом поклонения. Стихи он подписывал псевдонимом «Одинокий», выбранным в честь героя романа Стринберга. В 12 году в издательстве «Гриф» выходит его первая книга стихов «Навис Нигра» и эпигонский сборник, выдающий в авторе прилежного ученика Брюсова. Мемуаристы рассказывают анекдот о том, как пьяный Тинеков утверждал, что Брюсов ходит как Христос по водам. «Навис Нигра» была встречена доброжелательно, но Тинеков ожидал другого – славы или гонений. Владислав Ходосевич пишет: «Спокойного доброжелательства, дружеских ободрений, советов работать одинокий не вынес. В душе он ожесточился». «Неудачники» — название статьи Владислава Ходосевича о Тинякове и других бездарных поэтах, мечтавших о славе Брюсова и Блока. «Я неудачник» — лейтмотив автохарактеристик самого Тинякова. В автобиографии 25 года он писал:
1: «Мать моя, Мария Лукинишна, не была психически здоровой женщиной. Ей бы надо было уйти в монастырь, сидеть за пяльцами, вышивать алые розы на белом шелку, мечтать и молиться. Там бы она была обезврежена. Но ее выдали замуж за грубого, земного, напористого человека, соединили огонь и лед, и в результате еще одна патриархальная русская семья оказалась подточена изнутри. Я до сих пор ненавижу мою мать, хотя я знаю, что никто в жизни не любил меня так глубоко, так мучительно и беззаветно, как любила меня она. Но я знаю также, что если бы мой отец женился на здоровой деревенской девке, я не был бы литератором-неудачником, издыхающим от голода и еще больше от всевозможных унижений, а заведовал бы теперь где-нибудь откомхозом. И была бы у меня смачная мясистая баба, крепыши ребята, а в кармане хрустели б червонцы и позвякивали полтинники».
0: Согласимся ли мы сегодня с мнением современников Тинякова? Ведь почти все, за исключением Михаила Зощенко, считали его бездарным поэтом. Собрание стихотворений Александра Тинякова подготовил к печати крупнейший специалист по поэзии Серебряного века Николай Богомолов.
2: Николай Алексеевич, вы готовили собрание стихов Георгия Иванова, Ходосевича, Кузьмина, и сейчас взялись за такую одиозную фигуру, как Тинеков. Считаете ли вы, что он поэт недооцененный, что на самом деле, может быть, он, так сказать, совсем не на том месте, которое ему сейчас уготовано в истории литературы, находится, или были какие-то другие соображения?
3: Для меня, в общем, конечно, Тинеков поэт, который свою репутацию вполне заслужил. И к числу даже второго ряда русских поэтов вряд ли его можно отнести. Взялся я готовить его собрание стихотворений, потому что, ну, во-первых, для того же Георгия Иванова, для того же Ходосевича он был фигурой чрезвычайно существенной, о которой они писали неоднократно, писали, понимая, что он объясняет достаточно многое в русской литературе периода символизма различными своими чертами и своей поэзии, и, может быть, в первую очередь, своим жизненным поведением. Ну, а во-вторых, потому что то, что он сделал, представляется мне чрезвычайно показательным. Даже те стихотворения, которых ни Ходосевич, ни Георгий Иванов не знали, ярко, очень выразительно очерчивают те возможности, которые приоткрывала эпоха для поэтов, готовых идти, готовых плыть по течению. И именно в качестве вот такого человека, который поясняет, к чему могла привести литература Серебряного века в своих крайних, в своих экстремальных проявлениях, Мне Тиняков и был интересен, и поэтому я считал, что его книгу, пусть и небольшим сравнительно тиражом, нужно сделать достоянием сегодняшнего читателя.
2: Михаил Зощенко в своей книге «Перед восходом солнца» говорит о стихах Тинякова 20-х годов, как о стихах очень циничных, небывалых в русской литературе, но тем не менее очень талантливых. Вы не согласитесь с этим определением?
3: У него достаточно выразительные стихи. Они мне не близки как человеку. И, в общем, довольно трудно найти, я думаю, читателя, который бы мог идентифицировать себя с героем этих стихотворений или осмелился бы признаться себе в том, что чувства, присущие Тинякову и выраженные им в этих стихах, действительно с небывалой степенью, для того времени небывалой степенью откровенности, в какой-то степени являются и его собственными чувствами. Но именно вот этой своей выразительностью он и ценен. Ведь совсем не обязательно, с моей точки зрения, ценить поэта только потому, что он чувства доброй лирой пробуждает.
2: В 16-м году разразился скандал, надолго закрывший Тинякова путь в литературные салоны и редакции. Выяснилось, что он одновременно сотрудничал в двух газетах противоположного направления – в «Либеральной речи» и «Черносотенной земщине». После разоблачения, последовавшего скандала и изгнания из обеих газет, Тиняков уезжает в Орловскую губернию. Георгий Иванов в двух мемуарных очерках 30-х годов наделяет Тинякова демоническими чертами, намекая на его близость к Распутину, странно сочетающуюся с блестящей репутацией в академических кругах, а затем и на советскую карьеру. Его имя, пишет Иванов, сияло высоко, очень высоко на московском звездном небе, причем в непосредственной близости к блистательному солнцу ГПУ. Владислав Ходосевич утверждал, что Тиняков служил в ЧК, разбирал архив. Этому свидетельству Ходосевича, как правило, весьма точного мемуариста, есть веские основания не доверять. И вовсе уж фантастической кажется предложенная литературоведом Вадимом Крейдом версия, согласно которой Тиняков был виновником гибели Николая Гумилева. Хотя в самом деле у Тинякова есть стихотворение, написанное в июле 21 года, еще до ареста Гумилева, в котором в шутовской манере предсказана его смерть.
1: «Едут навстречу мне гробики полные, в каждом мертвец молодой. Сердцу от этого весело, радостно, словно березки весной. Вы околели, собаки несчастные, я же дышу и хожу, крышки над вами забиты тяжелые, я же на небо гляжу. Может, в тех гробиках гении разные, может, поэт Гумилев, я же презренный и всеми оплеванный, жив и здоров. Скоро, конечно, и я тоже сделаюсь падалью полной червей, но пока жив, я ликую над трупами раньше умерших людей».

0: Радио «Свобода» поверх барьеров. Последний декадент. Судьба поэта Александра Тинякова. Свидетельства о советской карьере Тинякова принадлежат людям в начале 20-х годов, покинувшим Россию. Нет, имя Тинякова на московском звездном небе не сияло. Он покинул столицу после скандала с земщиной, печатался в большевистских газетах «Казани» и «Орла», выпустил в провинциальных издательствах две книги критических статей «Пролетарская революция и буржуазная культура» и «Русская литература и революция». С возвращением в Петроград занимался сначала литературной подёнщиной, газетной работой, наконец издал на собственные средства два сборника стихов. Книги эти прошли незамеченными, хотя свидетельствовали о том, что из эпигона, символиста третьего эшелона, Тинников превратился в поэта с самостоятельным голосом, своей темой. «Пищи сладкой, пищи вкусной, даруй мне судьба моя, и любой поступок гнусный совершу за пищу я». Как определить эту тему? Михаил Зощенко пишет о цинизме, смердяковщине, небывалом человеческом падении автора этих строк, строк, которые Зощенко при этом называет талантливыми, почти гениальными. Тинников находит свою тему не только в поэзии, выбирает он и уникальный в писательской среде стиль жизни. «Известие», ставшее потрясением для литературных кругов. Тинников в 26-м году становится профессиональным нищим. 4 года спустя он показал следователю в ГПУ.
1: «Очутившись в 26-м году без всякой работы, я ничего не мог придумать, как просить милостыню. Повесил на грудь плакат с надписью «Подайте на хлеб писателю, впавшему в нищету», и сел с ним на улице. Так как эта надпись вызывала различные вопросы и пересуды и могла вызвать репрессии со стороны милиции, то уже в 27-м году я плакат этот снял и с тех пор им не пользуюсь и стараюсь как можно меньше обращать на себя внимание. Признаю, что означенная надпись могла иметь косвенно агитационное значение, неприятное для советской власти, но сознательного намерения агитировать у меня никогда не было».
0: При обыске в квартире Тинякова среди прочих бумаг был конфискован дневник с декабря 29 по июль 30 года. Тетрадь этого дневника недавно разыскал петербургский литературовед Глеб Морев. Глеб, каким образом вам попал в руки дневник и уголовное дело Александра Тинякова?
2: Я работал в архиве бывшего КГБ, комментируя последний дневник Кузьмина по персоналиям, и запросил дело Тинякова, узнав, что он был репрессирован, соответственно, из комментария к другой книге, к записной книжке Евгения Шварца. И мне действительно пришел ответ, что у них находится уголовное дело на Тинякова, но выдать они его не могут, поскольку Александр Иванович Тиняков еще не реабилитирован, поскольку, видимо, всеми забыт и оставлен. Я подал прошение в прокуратуру о реабилитации. В течение месяца Тиняков был реабилитирован, и мне было выдано его уголовное дело, которому в качестве вещественного доказательства его вины в 30-м году был приложен его дневник и 2 стихотворения.
0: Таким образом, вы сами реабилитировали Александра Тинякова?
2: Можно сказать, что да.
0: Из сохранившейся в архиве ФСБ дневниковой тетради Александра Тинякова.
1: Петербург, 25 октября 29 года. Вчера был очень трудный день. Стоять на панели было мучительно, потому что болел зуб, мешала повязка на глазу и кровохарканье. Уже 3-й день. Ушел около 5 часов с 2 рублями 40 копейками. Плохо, плохо, очень плохо. Разбита морда и душа, и денег нету ни гроша. 9 декабря. Приближается 30-й год. 1 + 9 + 3 = 13. 3 таких года я пережил. 903-й, 12-й и 21-й. В каждом из них случались важные для меня происшествия. В 3-м году – начало моей литературной деятельности, личное знакомство с Брюсовым, Андреевым и другими писателями, оставление гимназии, первое сношение с женщиной, смерть деда Максима Александровича. В 12-м году издание первой книги и переезд на жительство в Петербург. В 21-м году вторичный переезд в Петербург и смерть отца и Александра Блока. 30-й год последний, дающий суммой своих цифр 13. Такой же год будет теперь лишь через 100 лет. 2029 год. Значит, 30-й год принесет мне ряд бедствий и несчастий, и последнее из них – смерть. Не так боюсь смерти, как физических мучений. Умру, вероятнее всего, в июле, как это мне предсказал в 10-м году Забнин. Вчера говорил жене, чтобы она после моей смерти сожгла все мои бумаги. 29 декабря. До какого позора достукался Горький? Какие-то сибирские литераторы-большевики обругали его за то, что он якобы реакционер. И вот ЦК большевиков издает постановление с нагоняем сибирякам, какого-то редактора снимает и так далее. А здешняя лицволочь Федин, Слонимский, Чумандрин и т.п. по своему холопскому обыкновению приветствуют мудрое решение ЦК и лишний раз проползает на брюхе перед бесстыжим Максимом. Позор, трижды позор. Все жду повестки из суда. 11 января. Сегодня вечером на Пантелеймоновской проходила мимо Форш. Побежал за ней, прося копейку, не дала. Ничего нет с собою и так далее. Очевидно, больше на случай знакомых мне надеяться нечего, и бумажки в руку я уже никогда не получу. 16 января. Недаром я на днях сочинил стишок. 930 год. Мне, наверное, принесет избавление от мучения, и в могилку лягу я без молитвенного пения, совершенно как свинья. 930 год грозит мне гибелью. Болят остатки верхнего зуба, и я охвачен почти таким же ужасом, как в 906 году в Москве, когда там умер Тароватый от гнойного менингита. 28 января. Мексика порвала сношения с совразбойниками. По этому поводу, конечно, демонстрация. Это всегда так. Как только дадут по морде компалачам, то они сейчас же посылают на улицы сов-дураков, и те ходят с красными флагами, играют «Интернационал» и поют: «Эх, чай пила, самоварничала, всю посуду перебила, накухарничала». Раз поют, значит, били. Били в Англии и в Китае, в Афганистане и в Германии, и в Польше, теперь в Мексике. Били, словом, во всех частях света. 4 февраля. Нынче на Пантелеймоновской видел Яшку Година. Он дал мне 3 копейки. Затем увидел Всеволода Вишневского, поздравил его с успехом первой конной. И он отвесил мне целых 60 копеек. Это правило. Чем не богаче становится писатель, тем жаднее. Примеры. Вячеслав Шишков, Лавренев и тот же Вишневский. Погода сегодня плохая, 3 градуса мороза, и с утра был сильный ветер. Сбор 3 рубля 44 копейки. Почти непрестанно тревожат мысли о смерти и воспоминания об умерших людях. Чаще всего вспоминаю Брюсова. Вот конец 3-го года. В книжных магазинах появился его сборник «Урби эт Орби». Как он, вероятно, и волновался, и радовался, и гордился. Книжка эта в белой с золотом обложке и сейчас еще цела. На поверхности земли существует. А автор уже 6-й год лежит под землей, в тесном гробу дотлевает. И никогда уже не появится на земле его фигура, не мелькнут полы его сюртука, не прозвучит его сиплый голос. Ну разве не призрак жизнь? Так зачем же она со всеми ее мучениями и надеждами? Зачем привязанность к ней таится в каждой капле крови, в каждой складке кожи, в каждой мысли и ощущении? Нужнее всего человеку победить в себе привязанность к жизни и уничтожить веру в ее реальность.

0: Радио «Свобода» поверх барьеров. Мы продолжим передачу «Последний декадент» через 2 минуты после рекламы.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
5: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
6: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
7: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Золотой запас свободы. «Последний декадент». Передачу об Александре Тинякове подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 4 июля 1998 года.
0: Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. «Последний декадент». Комментаторы собрания сочинений Георгия Иванова считают, что цинизм Тинякова, его жизнеделание под проклятого поэта, изначально бывшие наигранными, позже стали вполне искренними. Случаи, когда маска постепенно становится лицом? Никто, впрочем, не задавался вопросом, насколько искренним было нищенство Тинякова. Не было ли оно намеренным дурачеством, артистическим жестом, концептуальной акцией, говоря сегодняшним языком? Глеб Морев.
9: Карьеру Тинякова последовательно строил на нарушении конвенций. Он начал как эпигон символизма. Причем он сам понимал свою вторичность по отношению к его учителю Брюсову. Сам писал, что в свое время он принадлежал к фанатичной секте брюсовцев. И когда он, как бы утрируя брюсовские приемы, в смысле неконвенциональной тематики, воспевания антиэстетических феноменов, смерти и тому подобное, характерные темы для декадентства, когда он выпустил свою первую книгу, все обратили внимание на эти раздражающие, шокирующие стихи, но все одновременно заметили, что, несомненно, это эпигонство, и, как правильно написал Леонид Гумилев, что это один из авторов, раздавленных Брюсовым. Для Тинякова это была первая неудача, поскольку, несомненно, он делал ставку на некий внешний эффект своей литературной деятельности. Второй попыткой вот такого литературного скандала, который призван был поставить его фигуру в центре внимания, сообщить ей некий новый статус, был, по-моему, скандал 16-го года, когда Тиняков довольно неожиданно объявляет себя, публично объявляет себя антисемитом, печатает в одном из петербургских журналов «Исповедь антисемита», где признается, что был автором нескольких псевдонимных статеек периода процесса над Бейлисом в антисемитской газете «Земщина». Весь скандал этот, по-моему, был высосан из пальца совершенно, и нужен был Тинякову исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание. Но и здесь, в 16-м году, он трагическим образом оказывается эпигоном Розанова. И, несомненно, как бы оказываясь в рядах литературных изгнанников, не приобретает того статуса, который приобрел Розанов, а опять же оказывается всеми оплеванным, изгнанным из литературных рядов, жалким подражателем. И лишь в 26-м году, по-моему, Тинякову удается действительно совершить жест, исполненный удивительно тонкой и точной авторефлексии и одновременно рефлексии социальной, социокультурной даже. Став на панель, протянув руку, как бы став нищим писателем, Тиняков тематизирует и собственную литературную неудачу, и, что гораздо важнее, неудачу, вообще говоря, дневнике. Нет литературы, никому она не нужна. И один из самиздатских, таких полусамиздатских московских литературных сборников открывается статьей о необязательности литературы. То есть, не случайно, именно в это время Эхенбаум подходит к формулировке своего вопроса, как быть писателем, который станет в центре его статьи «Литературный быт». Конечно, Тиняков своим жестом решает вот эту проблему поведения поэта, который ставит Эхенбаум, проблему личности, судьбы поэта, проблему переплескивания литературы в жизнь. Его жест был ответом на этот вопрос, и поэтому таким же ответом, каким было и самоубийство Есенина, самоубийство Андрея Соболя как раз в это время. Спустя несколько лет Булгаков в письме правительству Советского Союза будет просить изменить его судьбу и очерчивать свои перспективы. Так, впереди у меня нищета, улица и гибель. Так вот, жест Тинякова 26-го года лишь реализовал эту метафору, как бы всеобщую и очень понятную для писателей-современников Тинякова. Отсюда реакция современников на поступок Тинякова, которую правильно было бы описать как шок.
0: Из дневника Павла Лукницкого о встрече Анны Ахматовой с Александром Тиняковым.
10: По дороге к Замятиным на Симеоновской увидела просящего милостыню Тинякова. Смутилась страшно, но подошла, поздоровалась. После 2-3 слов спросила: «Можно вам 20 копеек положить?» Тот ответил: «Можно». Анне Андреевне эта встреча была очень неприятна, была очень неловко.
0: То есть вы полагаете, Глеб, что это был сознательный, концептуальный, артистический жест, как бы мы сказали сегодня, хэппенинг?
9: Языком, да, действительно есть ряд свидетельств того, что это была совершенно сознательная акция. Как минимум два человека из знакомых Тинякова вспоминают о том, что он не раз говорил им, что работать сейчас вот в установке большевистской России невозможно. Один из его друзей подыскивал ему работу, от которой Тиняков отказывался, и этот человек написал в своих воспоминаниях о Тинякове: «Я дважды подыскивал ему подходящее занятие, и оба раза он отклонял мое предложение озлобленно и грубо. Он предпочел сделаться нищим». Тиняков не только сделался нищим, но, что важно, сделался нищим писателем, и настаивая на этой писательской своей идентичности. Табличка на его груди гласила: «Подайте писателю, павшему в нищету».
0: Он намеренно довел до финальной точки определение «неудачник», и в этом сказалась его верность заповедям символизма. Тинякова можно назвать последним декадентом советского Ленинграда. О магии личности Тинякова писатель Вардван Варжепетян.
11: Трудно ответить, почему литератор посвящает несколько лет жизни той или иной личности. В моей писательской судьбе такими личностями были Омар Хайям, Франсуа Вийон, Овидий, Григор Нарикоци. И Тиняков, естественно, ни с какого боку в этот ряд не ложится и не встает. Тем не менее, я отдал ему больше времени и больше, наверное, переживаний, чем каждому из перечисленных великих, величайших поэтов. Почему? Потому что этот человек поразил меня сочетанием таланта и цинизма. Я увидел личность в процессе какого-то чудовищного распада нравственного. И не зря же сам Тиняков один из разделов своей последней книги посвятил Карамазову. И не зря Зощенко назвал Тинякова смердяковым русской поэзии. Вот эта смердяковщина в Тинякове выражена такой силой отталкивающей, как ни в одном русском поэте, ну, из тех, кого я знаю.
0: Не думаете ли вы, что нищенство Тинякова, его антисемитизм и, так сказать, даже в значительной степени его поэтическая позиция были, выражаясь современным языком, типа хэппенинга, таким дурачеством, эпатажем?
11: Я думаю, что это начиналось как игра какая-то и как протест против советской власти, которая не оценила Иудиного нутра Тинякова, который предал все, что вообще он когда-то любил, всех дорогих ему людей из мира литературы, перед которыми он благоговел. Он всех их предал, продал с потрохами, всех их смешал с грязью. Племянница Тинякова мне рассказывала, когда он однажды пригласил их с матерью к нему в гости, а он часто сам приходил к своей двоюродной сестре, и та ему давала хлеб, какие-то куски, потому что, ну, он же нищенствовал. И вот когда они однажды нанесли ему ответный визит, он усадил их за стол, который, она говорит, я никогда в жизни не видела подобного великолепия. Это были какие-то там балыки, это была икра. То есть он просто издевался над властью, над людьми, которые подавали ему. В общем, над всем миром, над всем, что вообще в этом мире было светлого и порядочного.
0: Радио «Свобода» поверх барьеров. Последний декадент. Судьба поэта Александра Тинякова. Александр Тиняков из дневника 30-го года.
12: 25 марта. В Екатеринодаре крестьяне убили красного писаку Маклева, который загонял их в колхозы. Слава Богу и дай Боже, чтобы все эти гаденыши, красномордые писаки, лжеученые, докторишки и актеришки были перебиты. 28 марта. Прочитал Андреевский сборник. Каждая новая книга о нем только подтверждает мое давнее мнение, что Андреев был грубый, глухой и пошлый человек. Вечер сегодня на Литейном проспекте впервые за мою практику мне подал Кузьмин. 20 копеек. 15 апреля. Случилось два интересных литературных события в Москве. Там 9 апреля умер Иван Рукавишников, а 14 апреля застрелился Маяковский. Рукавишникова я знал давно и хорошо. Я и пьянствовал с ним в 13 году, и работал в 21 году. В последний раз мы виделись и пили в Москве у Евгения Сокола в 25 году. Мне жаль его, как неплохого и неглупого человека. Да и писал он, в общем, неплохо. Что касается Маяковского, то это потеря для советской власти. Некоторая потеря для компартии. Но литература и поэзия от этой дурацкой смерти не потеряли ничего, потому что Маяковский и был ничто. Удивляюсь, что в 16 году Александр Александрович Блок сказал мне, подавая «Облако в штанах», и взял Маяковского. Несколько слов об этих книгах, как о замечательных. «Топор, топор». И только топор. Вот мое определение Маяковского. 18 апреля. Все эти дни покупаю газеты со статьями о Маяковском. Шума много. Комхалуи бубнят и голосят вовсю, провозглашая Маяковского великим поэтом, великим борцом и так далее. Но из великого халуя не сделаешь ничего великого, сколько ни голоси. 2 мая. Вчера вечером Зощенко дал мне целковый. Должно быть, это последняя писательская подачка.
0: Михаил Зощенко из книги «Перед восходом солнца».
13: Я увидел его однажды на углу Литейного. Он стоял с непокрытой головой, низко кланялся всем, кто проходил мимо. Мне почему-то было совестно подойти к нему. Но он сам окликнул меня. Окликнул громко, по фамилии. Смеясь и хихикая, он стал говорить, сколько он зарабатывает в день. О, это гораздо больше, чем заработок литератора. Нет, он не жалеет о переменах. Не все ли равно, как прожить в этом мире, прежде чем околеть? Я встретил Т. год спустя. Он уже потерял человеческий облик. Он был грязен, пьян, оборван. Космы седых волос торчали из-под шляпы. На его груди висела картонка с надписью «Подайте бывшему поэту». Хватая за руки прохожих и грубо бронясь, Т. требовал денег. Я не знаю его дальнейшей судьбы. Образ этого поэта, образ нищего, остался в моей памяти как самое ужасное видение из всего того, что я встретил в моей жизни.
0: Достоверно ли свидетельство Зощенко? Мнение Глеба Морева.
9: Тот портрет Тинякова, который остается со страниц известной повести Зощенко, конечно, есть такой мифологизированный конструкт, потому что все три составляющих этого портрета о том, что Тиняков потерял человеческий облик, о том, что он стоял с табличкой «Подайте бывшему писателю», и о том, что никто не знает его дальнейшей судьбы, все это, конечно, неправда, скажем так. Потому что о человеческом облике Тинякова достаточно ярко говорит его дневник, который даже можно назвать литературным дневником как раз этого тяжелого для него времени. Мне видно, что этот человек совершенно не выпал из литературы, а живет чисто литературными интересами, читает всю актуальную литературную прессу, сборники и так далее. назывался «Не дошедший до нас сборник стихов, песенки нищего». Таким образом, как бы этот опыт оказывается вставлен в контекст его литературной судьбы и осмыслен как бы, в категориях литературы. А третье, что исчезновение Тинякова после его ареста в августе 30-го года прекрасно все заметили. И тот же Зощенко осенью 30-го года начинает писать «Поезд Мишель Синягин», в который по верному, но забытому замечанию Корнея Чуковского, несомненно, описана судьба Тинякова.
0: Александр Тиняков из дневника 30-го года.
12: 16 мая. 13 мая умер Нансен. Подростком я с увлечением читал его книгу о путешествии на Фраме. К сожалению, он помогал советской сволочи во время голода 21-го года. 19 мая. Нынче в Доме печати виделся с Безыменским, дал мне рубль. Халуй растолстел, встретил меня вежливо, но холодно. Рукопись к нему, конечно, не понесу. Дутая величина, липовый писатель, в общем, говно. 8 июня. 4 июня поссорился с женой и запил. Попал в милицию за агитацию в папиросной очереди. 15 июня. Тревожусь по поводу ответственности за агитацию. 19 июня 30-го года. На днях купил сборник «Судьба Блока». Читал его с большим интересом. Там приведены две цитаты из моих воспоминаний о Блоке. «Папирос в городе нет, докуриваю те, которые запасла жена». А потом мучиться. 20 июня. На страну надвигается голод, быть может, величайший из всех, который когда-либо переживала Россия. Половину скота порезали во время колхозного беснования. Мяса почти нет и, конечно, не будет совсем, как и масла, молока, яиц. Рыбы и селедок из-за того же колхозного безумия не выловили и половины того, что надо. Нет ни овощей, ни ягод, ни фруктов, ни табаку. Во вчерашней вечерней газете появилась заметка о заготовке грибов. Но ведь и грибов, сукины дети, не соберут и не заготовят. Дров тоже нет и не будет. Будет голод, будет небывалый мор, и идиот Сталин будет справлять пир во время чумы. 11 июля. С 3 июля опять запьянствовал. В городе исчезают из обращения мелкие деньги, и это меня пугает. До панического ужаса доводит. Думаю, что быть мне без ничего. Мучусь и папиросным вопросом. Стояние на панели окончательно опостылило. Одним словом, я со всех сторон мученик и чувствую себя совсем плохо накануне гибели. 14 июля. Все последние дни были заняты 16-м съездом большевиков. Эти правые, конечно, тоже сволочи, но они все-таки понимают то, что надо же населению хоть что-нибудь жрать. Сталин же и его подручные обрекли на голодную смерть десятки миллионов людей и не поперхнулись. Им бы только самим лопать до отвала, распутничать, Калинин, и властвовать над всеми и всеми помыкать. Сегодня болит голова и пугает предстоящий день отсутствием у публики мелочи. Да и кроме того, по-видимому, начинают забирать нищих и отправлять их в трудовые колонии, то есть в могилы для живых. 24 июля. В городе голодовка и эпидемия брюшного тифа. Устал я до крайности.
0: Это последняя запись в дневнике. 27 августа 30-го года Александр Тиняков был арестован ОГПУ. При обыске в его комнате изъято 42 тетради с рукописями и выписками из книг, переписка, книги Тинякова и 5 дневников. Из показаний арестованного на следствие.
12: Стихотворение «Размышления у инженерного замка» и мои другие стихотворения с антисоветской окраской я неоднократно читал в пивных вслух и у своих знакомых. В своих разговорах я иногда высказывал недовольство существующим строем и его политикой. В дополнение к моему показанию от 28 августа сего года о том, что я был и остаюсь монархистом, считаю необходимым указать, что мой монархизм чужд какой бы то ни было активности и практического применения иметь не может. Я более чем убежден, что советская власть не может быть свергнута, потому что нет силы, которая могла бы ее свергнуть, и нет организации, которая могла бы ее заменить. Поэтому работу и борьбу белогвардейских организаций, поскольку я знаю о ней из советских газет, я считаю глупой и вредной. А самих белогвардейцев ненавижу не менее, чем большевиков.
0: Следствием были допрошены знакомые Тинякова и его соседи по коммунальной квартире. Из показаний Пожарина Льва Израилевича, служащего гостехиздата.
14: Тинякова АИ я знаю с 1926 года. Встречался очень часто с ним в пивной на проспекте Володарского. Неоднократно вышеуказанной пивной, где собирались книжники, Тиняков читал свои антисоветские стихи. В частности, он в 28-м году у меня получил 1 рубль за то, что прочел стихотворение «Размышления у инженерного замка». Это и другие антисоветские стихи Тиняков читал во всеуслышание. Неоднократно Тиняков вступал в споры с посетителями пивной, при этом его разговоры носили антисоветский характер.
0: К делу приобщено стихотворение Тинякова.
12: «Чичерин растерян, и Сталин печален. Осталась от партии кучка развалин. Стеклова убрали, Зиновьев похерен, и Троцкий мерзавец молчит лицемерен. И Крупская смотрит, нахохлившись чертом. И заняты все комсомолки абортом. И Ленин недвижно лежит в мавзолее, и чувствует Рыков веревку на шее».
0: Глеб Морев о последних годах жизни Тинякова.
9: Получил достаточно снисходительный, по-моему, приговор. Он был выслан на 3 года в лагерь в Кемскую область. Но, судя вот по материалам дела, он был в лагере лишь 2 с небольшим года, потом был досрочно освобожден, но с прикреплением к месту ссылки, то есть просто находился в ссылке, и вернулся в Ленинград по истечении своего срока, что тоже довольно очень нетривиальный, насколько я понимаю, исход, где-то в конце 1933-го, в начале 1934 года. В июне 1934 года Кузьмин в своем последнем дневнике отмечает встречу с Тиняковым. Он пишет, что встретил на Невском Тинякова на костылях и Хармса. Интересное соседство. Хармс и Тиняков были знакомы раньше, когда Тинякова выслали Хармс в одну из записных книжек, без комментариев приводит по памяти одну из его четверостишей, и подписывает Александр Иванович Тиняков. Сейчас они вновь общаются, и соблазнительно думать, что когда Тиняков в августе 1934 года умер в Мариинской больнице на Литейном проспекте в Ленинграде, именно тогда был написан или закончен рассказ Хармса «Рыцарь», который представляется мне таким отчасти пародийным, отчасти серьезным некрологом этому человеку.
0: Революцию Алексей Алексеевич воспринял с восторгом, несмотря даже на то, что был лишен пенсии. Пришлось ему выйти на улицу и просить подаяния. Сначала Алексей Алексеевич протягивал руку и говорил: «Подайте, Христа ради, чреслами своими».

0: западной части своего отечества. Вернувшись в 28-м году обратно в Ленинград, Алексей Алексеевич занялся своим прежним ремеслом и, встав на углу проспекта Володарского, закинул с достоинством голову, притопнул каблуком и запел: «На баррикады мы все пойдем, за свободу мы все покалечимся и умрем». Но не успел он пропеть это и два раза, как был увезен в крытой машине куда-то по направлению к Адмиралтейству. Только его и видели. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Последний декадент». Продюсер Марина Смирнова, редактор Иван Толстой. Подготовил и вел программу Дмитрий Волчек.
1: Передача «Последний декадент» вышла в эфир 4 июля 1998 года.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: И в завершении выпуска наш лондонский автор Виктор Франк о Петре Бернгардовиче Струве. Эфир 15 февраля 70-го года.
8: На днях исполнилось 100 лет со дня рождения одного из самых замечательных русских людей нашего века – историка, экономиста, общественного деятеля, одного из вождей русского освободительного движения до революции, а после революции – непримиримого врага большевизма – Петра Бернгардовича Струве. Облику этого необычного человека посвящает свою еженедельную беседу из серии «По сути дела» наш комментатор Виктор Франк.
9: Как незаметно и легко мы обрастаем историей. С детских лет я привык видеть высокого, сутулого, небрежно одетого человека в пенсне с рыжей бородой, слышать его говор, слегка картавый, который переходил от запинок и заикания к страстной скороговорке, следить за обаятельной игрой его лица, отражавшего то полемический гнев, то иронию, то лучезарную приветливость. Я привык называть его дядей Петей, знал, что он мой крестный, и что он и мой отец – близкие друзья. Но, конечно, тогда, в детстве, я и не подозревал, что со мной разговаривает и шутит один из самых замечательных людей России в трагический период ее истории конца 19-го, первой половины 20-го века Петр Бернардович Струве. Только позднее, когда я уже был студентом, и искал темы для моей дипломной работы, я начал понимать, какое счастье выпало на долю мне, еще не оперившемуся историку, что моим советником стал этот большой человек. Характерна для него была тема, которую он рекомендовал мне для моей диссертации. Биография русского государственного деятеля первой половины прошлого века графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского, генерал-губернатора Восточной Сибири, основателя современного русского Дальнего Востока. Выбор этой темы был не случайен. Во-первых, отец Петра Бернардовича молодым человеком служил у Муравьева в Иркутске, чиновником особых поручений. Но и помимо этой личной связи, Муравьев-Амурский привлекал к себе внимание историка Струве и иным. Это был просвещенный русский патриот, который на фоне николаевского произвола сумел основать в Сибири нечто вроде полусамостоятельной энклавы, в которой царил правопорядок. Вместе же с тем он был носителем цивилизации и цивилизации европейской на Дальнем Востоке, на фоне и сибирской дичи, и николаевских взяточников, и разлагающейся тогда Китайской империи. Вот эти два элемента – идея правопорядка идеи европейской цивилизации

0: цивилизации определяли собой исторические интересы и политическую направленность Струве. Многие наши слушатели помнят его имя по учебникам истории партии, где он поминается как противник Ленина и как ренегат. И действительно, Ленин не скупился на бранные эпитеты, когда дело шло о Струве. В 90-х годах они были союзниками, пионерами марксизма в России. Они, между прочим, ровесники, оба 1870 года рождения. Но союз этот был делом случайным и приходящим. Мотивы и интересы Ленина и Струве были диаметрально противоположными. Ленин, как и Плеханов и другие ортодоксальные марксисты, веровал в марксизм как в какую-то религию. И хотя, когда пришло время, он, невзирая на теорию, силой приноровил Маркса к русским условиям, он принимал марксизм как какое-то откровение свыше. Струва же, человек гораздо более всесторонне образованный, приветствовал марксизм как блестящую гипотезу для своих экономических и политических изысканий и как силу, освобождавшую его и многих других людей того времени от провинциализма и узкого национализма народничества. Марксизм для него был прежде всего чем-то европейским, западным, а Запад был для Струве рассадником не только капитализма, но и прогресса и правопорядка. Для Ленина марксизм был отмычкой к захвату власти, к революции, а для Струве – интеллектуальным пособием для понимания действительности. Не мудрено, что после нескольких лет сотрудничества против воли они бесповоротно разошлись. Это не мешало Струве и его жене помогать Ленину и Крупской посылками книг, когда последние жили в ссылке в Шушенском, в Сибири, то есть много лет после разрыва. Только теперь, оглядываясь на историю России за последние три четверти века, начинаешь понимать значение такого человека, как Струве. Он начал марксистом, затем стал либералом, окончил на правой стороне политического спектра монархистом. Но менялся не он. Менялась политическая обстановка. Он же оставался всегда верным самому себе и тому, что он считал исторически самым важным. И он оставался самим собой, не следуя окружавшей его среде, а вопреки ей. Всю свою жизнь он, выражаясь словами Алексея Константиновича Толстого, греб против течения. В 90-х годах молодым ученым он восстал одновременно и против закоснелого самодержавия и бюрократии, и против затхлого, выдохшегося народничества и стал марксистом. Когда же он на живом примере Ленина убедился, что марксизм, особенно в его русской, большевистской ипостаси, ведет не к свободе, а к беспардонной расправе со всеми инакомыслящими и к новому рабству, он стал либералом. А после Октябрьской революции, когда он воочию увидел, как сбываются его самые страшные предчувствия, и как старое самодержавие, которое уже начало было притворяться в нечто более приемлемое, заменялось несравненно более худшим самодержавием, самодержавием сначала толпы, а потом партийного аппарата, он стал идеологом белого движения. Но всегда и во всех своих политических воплощениях Струве оставался верным своим заветам, всегда отдавал приоритет двум началам – началу правопорядка и началу культуры. В эмиграции, а он был эмигрантом и при царском режиме до революции 1905 года, и при советском строе с 1920 года до своей смерти в оккупированном немцами Париже в 1944 году, Струве непрестанно занимался наукой, историей, которая для него не была чем-то академически отвлеченным, а жизненно связанным с политикой. Он оставил после себя незавершенный труд по истории России и огромное множество журнальных и газетных статей, характерное сочетание, иллюстрирующее широту его интеллектуального охвата, в которое входили и история, и текущая политика. Древнеримский оратор Катон говорил: «Дело победителей близко богам, но дело побежденных – Катону». Да, Петр Бернардович Струве оказался в стане побежденных. А столетия со дня рождения его союзника и врага, его сверстника Ленина, шумят все громкоговорители Советского Союза. А столетия со дня рождения Струве мало кто вспомнил. Но разве победа непременно означает моральное и интеллектуальное превосходство? Если сличить жизненные пути и моральные, и духовные облики этих двух людей, Ленина и Струве, то для меня, по меньшей мере, сомнения нет. Ленин был силой разрушительной, которая к величайшему горю России одержала верх. Струва же был силой созидательной, которая тоже к величайшему горю России потерпела поражение. Это исторический факт, которого нельзя оспаривать. Но когда я, молодым человеком, иногда осмеливался спорить с Петром Бернардовичем, он меня неоднократно осаживал словами: «Не занимайся фактопоклонством». Не будем же и мы фактопоклонниками. Воздадим должное большому человеку, мысли которого так нужны теперешней России. Ведь ленинские мысли давно уже выветрились, и в нынешней России духовный пустырь. И пора, давно пора, вернуться к идеям людей, потерпевших фактическое поражение, но оказавшихся духовно правыми.
1: Виктор Франк о Петре Струве. Эфир 15 февраля 70-го года. «Золотой запас свободы». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
9: Блокировкам дан задний ход. Правда, частично.
10: Борьба с интернетом – это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина.
9: На российских сайтах запретили авторизовываться через иностранные сервисы, в том числе Gmail и Apple ID. А Роскомнадзор предложил российским айтишникам создать гос-VPN. Те назвали идею стрёмной.
11: Ну хрена за тобой следить, понимаешь? Чтобы что? Чтобы твои реально нюцы, которые тебе глаши ты отправляешь смотреть или что?
9: Как отомстить за Макс? После удаления национального мессенджера из App Store в России начались проблемы с доступом в App Store. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Несоблюдение требований российского законодательства. Обычно так российские чиновники объясняют блокировку, ну, чего угодно. Но иногда они, заблокированные сервисы, возвращаются. Причем лишь за обещание вот-вот начать соблюдать это самое российское законодательство. Означает ли это гипотетическую возможность разблокировки еще чего-нибудь? Ну, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что да. Но вот проблема. Блокировки иногда работают и в обратную сторону. Так пользователи пользователей продукции компании Apple в России, еще не успевшие скачать национальный мессенджер Max, рискуют остаться без новинки отечественной IT-индустрии. Они, правда, в основном злорадствовали по этому поводу в соцсетях.